Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Кто несет ответственность за будущее нашей страны? Кто отвечает за то, будет ли Господь благословлять ее? Только ли президент, депутаты? А может быть, каждый из нас –

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Как помочь нашей стране жить достойно?». Сегодня пастор Петр предлагает вам задать себе вопрос: «Что я могу сделать для своей страны? Как сделать так, чтобы Господь благословил и укрепил нашу страну?» Ответ записан во второй книге Паралипоменон. Смириться, молиться, отвернуться от злых путей, вернуться к Богу, к Его Слову. Вот способ для нашей страны жить достойно.

0: Мир вам, дорогие друзья! Новые современные болезни общества отличаются от тех, к которым мы привыкли, и поэтому они пугают нас. Что мы можем сделать для своей страны? Платить налоги и соблюдать законы? Но это все хорошо. Но есть что-то еще, что-то очень глубокое, и сегодня наш мир и наша страна в частности сражается за достойную жизнь. Сейчас у нас нет военного положения, нет голода или всеобщей нищеты, но есть намного большая проблема. Это духовные и душевные болезни, которые поражают наше общество все больше и больше. Каждый день еще одна новая семья страдает от искаженной морали, еще одно дело разрушается из-за нарушений этических норм, и еще один молодой человек падает из-за потерянных ценностей. Что мы можем сделать для нашей страны? Как мы можем ей помочь жить достойно звания «Святая Русь»? Россия, обращенная к Богу. Мы не должны и не можем ждать, что нам даст какое-то задание президент. Мы сами должны стать делателями нашей истории. И кроме того, у христиан уже есть задание исполнять волю Божию. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одного сильного руководителя, который вдохновлял свой народ. Его имя — Соломон. Он был сыном царя Давида. И вот он закончил строительство храма, о котором так мечтал его отец. И после многих лет кропотливых трудов самые лучшие эксперты в строительстве укладывали последние кирпичи и устанавливали последние золотые двери. Рабочие уже заканчивали полировать лампы, чаши, все ослепительно блестело, и Дом Божий был готов к использованию. Должно быть, это был величественный момент. И когда царь и весь народ приносили жертву великому Богу, целая армия священников носила ковчег завета святой святых. И только представьте себе это, царь Соломон возносит свои руки в молитве к Богу, посвящая этот храм и весь свой народ на служение Господу. Несколько дней служения и жертвоприношения продолжалось в храме. И только потом люди разошлись по домам. Соломон смог довести до конца все то, что планировал. Он построил храм, о котором так мечтал его отец. Он строил храм с огромным вниманием ко всем деталям, чтобы соблюсти все Божьи повеления. Он потратил огромные средства, чтобы люди могли участвовать в богослужении, которое, казалось, можно увидеть только на небесах. Это была цель жизни Соломона, кульминация. И вот все закончилось. Толпы людей разошлись по домам. Шум голосов утих. Он наверняка прокручивал в голове все то, что произошло за эти дни. В его ушах еще была слышна прекрасная музыка. Он с улыбкой вспоминал все приятные моменты. И когда царь отдыхал в темноте в своей комнате, к нему вошел гость. Дорогие друзья, нам нужно молиться и думать. Как жить по-божьему, как жить достойно, как помочь нашей стране жить достойно — вот тема, которую я выбрал для нашей беседы сегодня. И предлагаю вам подумать о том, что Господь говорит нам, российскому народу. У Него есть план для России, и мы должны стать частью воплощения этого плана в жизнь. И мы не случайно вспомнили историю Соломона и прочитали текст из второй книги «Припоминон», потому что слова, записанные там, станут самыми главными для нас сегодня. Конечно, страна, описанная в библейском тексте, — древний Израиль, а не современная Россия. Но мы заметим, что очень много удивительным образом подходит и нам с вами сегодня. У Соломона закончился период строительства храма. И это был особенный период в жизни не только царя, но и всего народа. До этого момента никогда не было храма. Раньше была только скиния, как место обитания Бога. Ковчег Завета переносили с места на место на плечах. Яркий, сияющий божественный свет всегда освещал алтарь. Но теперь для Бога был построен храм, отдельное здание, настоящее чудо света. И он был очень богато обставлен. В комнатах еще пахло кедром. Свежая позолота блестела на солнце, на ступенях еще не было потертостей, следов времени. И в это же время заканчивалось строительство дворца, где будет жить сам царь Соломон. И это был прекрасный дворец, но не настолько роскошный, как храм Божий. И вот ночью Бог приходит к Соломону и говорит ему важные слова. Они были предназначены не для всех, но они сохранили сердце Соломона на всю жизнь. Соломон ничего не ответил. Он сохранил полное молчание. Бог пришел, чтобы сказать монолог. И что стало причиной таких слов? Посмотрим, что происходило до этой ночи. В храме было принесено Богу очень много жертвенных животных. И мы читаем в 7 главе книги 2 Паралипоменон. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так осветили дом Божий, царь и весь народ». Вы представляете, весь алтарь был пропитан кровью жертвенных животных, и это было благовонием для Бога. Ему были приятны эти жертвы, потому что через кровь жертвы человек соединялся с Богом. Кроме того, для Господа была подготовлена прекрасная музыка. И мы читаем дальше. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа. Ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Интересно, что Давид за время своего правления сделал больше, чем просто собрал армию, и одержал много военных побед и решил дипломатические проблемы. Он еще сделал музыкальные инструменты для прославления Господа. Это были необычные деревянные музыкальные инструменты, которые извлекали прекрасные звуки. И это было приятно Господу. И кроме того, такая музыка приносила праздничное настроение в тяжелые дни. Помимо музыки было принесено много жертв. Читаем дальше. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним. Ибо принес там все сожжения тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения, и туков». То есть место поклонения было заполнено жертвой, прославлениями, музыкой и огнем. Сердце Соломона, должно быть, выпрыгивало из груди, когда он ложился спать. Это похоже на то наслаждение, когда вы входите в дом, который сами отстроили. То можете понять маленькую часть того, что испытывал Соломон, когда строительство храма было завершено. Так редко мы можем порадоваться, чтобы, начав большой масштабный проект, мы смогли сразу все доделать до конца. У Соломона это получилось. Кроме того, получилось очень хорошо. Он построил не только дворец себе, но и дом Божий. Храм, где будет пребывать сам Бог. Он сделал все в точности, как поручил ему Господь. И после прекрасного праздника люди расходились в прекрасном настроении. Они шли по своим домам, вспоминая и обсуждая, какие необыкновенные дни прославления Господа только что они прожили. Соломон остается один. И к нему приходит Бог. И после того, как царь построил храм и провел прекрасный праздник, его посещает сам Бог. Музыка утихла, рядом никого нет, только Бог и его служитель. И в их разговоре поднимаются три темы. Храм, народ и человек, который должен вести людей по Божьему пути. Итак, первый храм. 7 глава, 2 книги Паралипоменон, 12 стих. Вот вы представьте себе, вы лежите в удобной мягкой постели, и вдруг посреди ночи в вашу комнату входит Бог, и вы слышите Его голос. «Я услышал молитву твою». И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Бог сказал Соломону, что ему понравился храм, который он построил. Он мне нравится, я доволен, я выбираю его для своей резиденции. Все устраивает меня здесь. И Соломон должен быть очень счастлив. Он хотел сделать что-то угодное Богу, и у него это получилось. И ранее мы могли читать, что Соломон со всей искренностью молился Богу, желая, чтобы храм был местом Божьей славы. Он хотел, чтобы в каждом камне, в каждой отполированной ступени, в каждом золотом узоре прославлялся Господь. Он построил храм для Бога, чтобы только Он один был прославлен. Бог слышал эту молитву Соломона и ответил ему, что он доволен. Ему понравился храм. И он выбрал это место как дом жертвоприношения. Здесь будут жертвы для прославления Господа. Жертвенные животные всех размеров и пород. Жертвы молитвы. Бог говорит, что Он выбрал это место как дом жертвоприношения. И давайте, если вы позволите, немножко включим воображение. В Библии этого не написано. Но мне кажется, что между 12 и 13 стихами Бог имел в виду что-то такое. Соломон, я буду испытывать свой народ, и придут тяжелые времена. Будущее не всегда будет похоже на прошедшую неделю. И мой народ столкнется с ужасными войнами, слабостью, поражением. Придут испытания. Я хочу, чтобы даже в эти дни они продолжали приносить мне жертву в храме. Я хочу, чтобы то, что ты обещал, то, что ты посвятил мне, не остановилось и в дни сложностей и неприятностей. Я этого хочу и ожидаю именно такого поведения от моего народа. Из 13 стиха идет перечисление испытаний, которым Бог может подвергнуть израильский народ. Вот послушайте. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, вы представляете? Это испытание, Соломон, это проверка. Прекрасные люди, которые с таким рвением пришли в храм, которые аплодировали и пели, прославляя меня, как они поступят, когда придет голод, жажда и болезнь? Я хочу, чтобы пение и жертвоприношение в моем храме не прекращалось даже тогда. Останутся ли они верующими, верными? И мы читаем дальше. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог говорит, «Соломон, я ожидаю от моего народа, чтобы они, первое, смирились». Второе, молились. Третье, искали лица моего. И даже если это лицо для них будет казаться далеким. И четвертое, чтобы они отвернулись от худых путей своих. Даже несмотря на то, что они израильтяне. И ты их царь. Несмотря на то, как богата их история. Какие великие предки были у них. И я хочу, чтобы они отвернулись от злых путей своих. И хочу увидеть в них поведение слуги, дух повиновения, осознание зависимости от меня. А я, Соломон, в ответ услышу молитву и прощу их. Я исцелю землю. Очень четко видна связь между непослушанием людей и болезнью всего народа. Не забывайте об этом. Наказания приходят не потому, что Бог такой жестокий, и Он стоит над людьми, как над смотрщиком. Но наказания приходят, потому что люди отвернулись от Бога и пошли по злым путям. Бог, который управляет миром насекомых, говорит, я могу направить этих насекомых против вас. И Бог, который направляет реки и моря, говорит, да я могу осушить их, могу остановить дожди. Я буду ждать молитвы от моего народа. Я буду ждать, когда они начнут правильно ко мне относиться. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. Это очень обнадеживающий стих. Соломон, я жду, и несмотря на все трудности, пусть молитва продолжает возноситься ко мне из этого места. Не забудьте, на чем мы остановились, потому что сейчас я предлагаю открыть Новый Завет. Евангелие от Матфея, 21 главу. Печальный известный случай жизни Иисуса Христа. Мы читали об этом в детстве, размышляли над этой историей и в подростковом возрасте, и тщательно изучали, уже будучи взрослыми. Мы хорошо помним историю, как Иисус изгнал торговцев из храма. Иисус изображает с кнутом, как Он выгоняет торговцев из храма, в то время как они продают голубей, меняют деньги, тащат овец в храм. То, для чего был задуман храм, превратилось в способ зарабатывания денег. Когда Иисус видит все происходящее, Он выгоняет торговцев и потом объясняет причину своего поступка. Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея, 21 главе. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Божий дом всегда должен оставаться местом для молитвы и поклонения, местом его славы. Но когда Иисус вошел в храм, он увидел, что дом Божий превратился в базар. И он сказал, достаточно, хватит, это должно быть местом молитвы. Вспомните, что говорит Бог Соломону во второй книге Паралипоменон. Читаем 7 главу, 15 стих. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни». Это мой дом. Каждый камень, каждый сантиметр, все принадлежит Богу. Я не знаю, что Соломон думает о нашем времени, но мне кажется, его брови нахмурены, а губы сжаты. Он знает, что такое люди. Он был самым мудрым из когда-либо живущих людей. Соломон – реалист. Он знал, с какими внутренними сопротивлениями пришлось столкнуться его отцу и другим предкам. Он хорошо разбирается в людях. И дальше мы читаем. Господь говорит, «Если будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я светил именем моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов». Причинно-следственные связи. Если то. Если вы будете делать то, что правильно, я благословлю. Если же будете поступать неправильно, истреблю с лица земли. Еще раз внимательно послушайте эти библейские тексты. Если ты будешь ходить пред лицом моим, и это очень серьезные слова, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои, законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Какое счастье! И Бог говорит, я не только тебе, Соломон, дам все необходимое для царствования, но я позабочусь о твоем будущем. У тебя всегда будут наследники. Я нашел Давида, моего служителя, я нашел тебя, и я буду с твоими детьми, я буду помогать им. Все, что тебе нужно, это следовать за мной. Если же вы отступите, оставите уставы мои, заповеди мои, которые я отдал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то истреблю я Израиля с лица земли моей. Но это еще не все. Дальше еще хуже. Соломон, посмотри в окно. Видишь свечи, которые горят на крыльце храма? Видишь храм, в котором ты провел время со мной? Я разрушу его. Я превращу это место в посмешище. И храм сей, который я светил именем моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов. О храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сем? И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. За все это он навел на них эти бедствия. Этот удивительный библейский текст относится и к нам. Обещание благословения, данное Богом Соломону, действует и на нашу страну, точно так же, как и предупреждение о наказании. Когда люди возмущаются и удивляются, почему на долю страны выпало столько испытаний, то стоит перечитать Библию, перечитать 7 главу 2 книги Паралипоменон. Наказание за отступление от Бога неминуемо. Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю – вот что спасет любой народ, в том числе и нашу страну.
1: что если бы Господь навестил нас сегодня ночью, что если бы Он пришел к нам с речью, похожей на ту, что услышал Соломон, и мне кажется, Он не радовался бы, не хвалил нас. И мне кажется, Господь бы плакал и напомнил нам о том, что написано во второй книге Паралипоменон. Но это создает некую дилемму. Я знаю, что многие из нас молятся за свою страну и верят, что это путь ко спасению. Многие из нас готовы пожертвовать многим ради своей страны. Мы все хотим, чтобы это был процветающий край, благословенный Богом. Что же делать? Как помочь нашей стране жить достойно? И кто-то говорит, что нужно избрать президента-христианина. Но страна — это не только президент или депутаты. Страна — это еще много людей и народностей. Христиане похожи на маленькие крупинки соли, разбросанные по всему миру, тут и там, как маленькие огоньки, светящие с вершины горы. И на эти места нас поместил Господь, который по-прежнему контролирует весь мир. И Бог говорит нам: добавьте вкуса этому миру. А тем, кто светит, освещайте этот мир еще ярче. В его потрясающем плане для соли и света выделена особая важная роль для влияния на общество. И так было во все времена. Еще раз хочу обратить ваше внимание на 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Здесь не говорится о неверующих людях, которые каются и получают спасение. Здесь написано о тех, кто уже именуется именем Божиим. Это те, кто уже приняли дар вечной жизни, приняли Иисуса Христа как личного спасителя. В своей душе и сердце они признали: «Я отворачиваюсь от пути зла, я каюсь, я обращаюсь к Богу и принимаю Его Слово как руководство для моей жизни. Его принципы будут основополагающими для меня в бизнесе, профессии, жизни и смерти. И я полностью принадлежу Ему, отворачиваюсь от злых путей и признаю, что не могу очистить все общество, но я могу очистить мою жизнь силою Божией». И это полноценная работа, долгий труд. Я смиряюсь, молюсь, ищу лица Божьего, отворачиваюсь от всего злого. И тогда Господь скажет и мне: «Я услышу тебя и исцелю тебя. И никто другой не может сделать этого за вас. Даже самые высокопоставленные начальники не могут сделать это за вас. И это не работа судей или депутатов. Лучше всего менять общество могут те, кто делает это сердцем, а не законами». Зачитаю вам одну цитату. «Наиболее опасно то, что мы думаем, что царь или президент, он все решит и избавит народ наш от всех проблем. У нас есть великое движение Божьего Духа, движение полной надежды, поощрение к новой жизни во Христе. Христиане должны запускать свои стрелы во всех направлениях, потому что именно христианские корни имеют жизненно важное значение для быстрого роста и обладают живительной влагой. А без духовных корней, при первых же сильных порывах ветра, все сломается. Иисус сказал, что Он есть путь истинной жизни. И христианский путь начинается с осознания, что именно Христос у нас путь. Далее христианин, изучая Библию, понимает, что Господь — это истина. Но и на этом мы не должны останавливаться, а переходим к третьей фазе нашего христианского пути — это принятие Господа как нашей жизни. И очень многие не принимают этой третьей составляющей христианской жизни. Но именно на этом этапе формируются крепкие корни, которые удерживают нас во времена шторма. Дорогие друзья, мне не нужно приводить статистику. Вы сами смотрите новости и знаете, как много разврата в этом мире. Но Бог не призывает нас паниковать. Он говорит: вернитесь к Писанию, вернитесь ко мне. Молитесь, дайте мне возможность работать, и я услышу и исцелю вашу землю. Просто покайтесь и отвернитесь от своих злых путей. Я, как священнослужитель, часто общаясь с людьми, которые переживают не самые простые времена. Как-то ко мне подошла женщина, которая была в депрессии, мы пообщались. А потом я предложил ей помолиться. Спросил ее, как мне помолиться за вас? Она ответила, помолитесь обо мне, о моей семье и всей нашей стране. Сейчас такое время, когда приоритетом стало хотя бы просто выжить. Сегодня я хочу повторить слова той женщины и призвать нас к молитве о нашей жизни, о нашей стране. Давайте помолимся, чтобы наша страна жила по-божьему. Помолимся. Дорогой Небесный Отец Божий наш, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Спасителя нашего, за Духа Святого, за Церковь Твою. Помилуй нас, наши семьи, нашу страну, чтобы мы слышали Твой голос и были послушны Божьим заповедям, искали Божьего и жили по Слову Божьему. Даруй помощи Твоей. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь.
2: Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире, а также чтобы лучше понять, что мы можем сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Мы прослушали передачу «Как помочь нашей стране жить достойно». Во второй книге Паралипоменон записано, что если народ отвернется от Бога, пойдет по злому пути, то наказание неминуемо. Как же предотвратить это? Как остаться успешной страной? Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю. Вот что спасет любую нацию, в том числе и нашу страну. Каждый из нас – соль и свет в этом мире, и мы должны быть примером и активным делателем. Молитесь, делайте добро, наставляйте других на истинный путь, читайте Библию, помогайте своей стране жить достойно, не ожидайте, что кто-то другой сделает это за вас. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Рвение в рамках разумного – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас — Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 32 главе, в 24 стихе. Там сказано: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». В трудное для него время Иаков остался один. С ним некто усиленно боролся. Очень много стараний надо было Богу употребить, чтобы, наконец, преобразовать Иакова, удалить старого Иакова и сотворить нового. Борющимся был Сын Человеческий, Ангел Завета. Господь в облике человеческом сокрушал ветхую жизнь Иакова, и до наступления утра Бог одержал победу. Иаков упал с поврежденным бедром, но, падая, он упал в объятия Господа и продолжал бороться, пока Божье благоволение не снизошло на него и пока не родилась новая жизнь. Да, Иаков восстал от земного к небесному, от человеческого к Божьему, от обыкновенного к сверхъестественному. В то утро он ушел как сокрушенный и немощный человек, но с ним был Бог, и небесный голос возвестил ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми, и не был побежден». Возлюбленные, то, что пережил Иаков, должно произойти также и в жизни каждого возрожденного человека. Каждый из нас переживает переломный момент тогда, когда Бог призывает нас к наивысшему и наилучшему служению. Но наши ресурсы истощаются настолько, что нам угрожает полное падение, или когда нам нужна беспредельная помощь от Бога, и мы уже почти достигаем ее, но вдруг нам приходится от чего-то отказаться и полностью отдаться Богу. Отрекаясь от собственной мудрости, силы и праведности, распинаясь со Христом и воскресая в Нем. Бог знает, как привести нас в такое кризис.

кризисное состояние и как провести через него. Ведет ли Господь тебя этим путем? Не в этом ли причина переживаемых тобой глубоких испытаний, трудных обстоятельств и коварных искушений, которые непреодолимы без Бога? Но у тебя еще недостаточно силы, так необходимой для победы. Обратись к Богу Иакова, принеси и сложи все у Его ног, умри в Его объятиях для собственной силы и мудрости, и воскресни, подобно Иакову, в Его силе и полноте благодати. Нет другого выхода из твоего затруднительного положения, как только ожидать помощи свыше. Ты получишь избавление, поднимаясь все выше и выше к славному общению с Господом. Пусть и твоим достоянием станет божественное откровение нашего всемогущего Спасителя. Если грех тебя теснит, все скажи Иисусу. Или враг тебе грозит, все скажи Иисусу. С верой на Христа взирай, на Него лишь уповай, лишь Его словам внимай, все скажи Иисусу. Или заботы тяготят, все скажи Иисусу. Ты не бойся, пусть грозят, все скажи Иисусу. Путь твой узок, одинок, все скажи Иисусу. Или наградуй высок, все скажи Иисусу. И в работе, и в труде, все скажи Иисусу. Обещает Он помочь, все скажи Иисусу.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О милостыне и странноприимстве! Будем оказывать гостеприимство Господу в лице нищих и странных. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, говорит Господь, тот Меня принимает. Матфея 18:5. Чем менее брат твой, тем более в лице его приходит Христос. Ибо принимающий великого человека часто делает это из тщеславия, а принимающий малого делает это только для Христа. Можешь ты принять и Отца Христова, и не хочешь. Был странником, говорит он, и вы приняли меня. И еще так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Если он верный брат, то хотя он не Павел, хотя бы был самый малый, в лице его приходит Христос. Отвори дом свой, прими его. Кто принимает пророка во имя пророка, говорит он, получит награду пророка. Матфея 10:41. Следовательно, и принимающий во имя Христа получит награду, как принимающий Христа. Не сомневайся в истине слов Его, но веруй. Он сам сказал, что в лице их приходит Он. И дабы ты не сомневался в этом, Он определил наказание для непринимающих и почести для принимающих, чего не сделал бы, если бы Он не был сам и принимающий, и отвергаемый. «Ты принял Меня, — говорит Он, — в жилище свое, я приму тебя в царстве Отца Моего. Ты избавил Меня от голода, я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на Меня связанного, я доставлю тебе разрешение и свободу. Ты презрел Меня странника, я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал Мне хлеба, я дам тебе царствие всецело, в наследие и обладание твое. Придите, говорит он, наследуйте царство, уготованное вам. Матфея 25:34. Не сказал примите, но наследуйте, что означает полное обладание, как, например, когда мы говорим: я наследовал то-то и то-то. Ты сделал для Меня тайно, я возвещу явно. Сделанное тобою я считаю милостью, а мое воздаяние – долгом. Ты начал, говорит, а я делаю после тебя и вслед за тобою. Не стыжусь исповедать оказанное Мне благодеяние и то, от чего ты избавил меня. Голод, наготу, странничество. Ты воззрел на меня, и сам не увидишь огня гиенского. Ты презрел на меня болящего, и сам не испытаешь ни мытарства, ни наказаний. О, поистине благословенные руки, совершающие такие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко пройдут через огонь ноги, ходившие в темнице для Христа, не испытают тяжести уз руки, касающиеся Его связанного. Ты одел Его в одежду и облечешься в одежду спасения. Ты был с Ним в темнице и будешь с Ним в царстве. Он исповедует это, не стыдясь, но признавая, что ты презрел Его. Устрой жилище, куда бы приходил Христос. Скажи, это келья Христова. Этот дом предназначен для Него, хотя бы это жилище было и небогато. Он не гнушается. Христос ходит, видя обнаженного и странника, имея нужду только в покрове. Доставь ему хотя это. Не будь жесток и бесчеловечен, так как ревность в делах житейских, не будь же холоден в делах духовных. Поручи это вернейшему слуге, и пусть он приводит убогих, бедных и бескровных. Говорю это, чтобы пристыдить вас. Следовало бы принимать их в верхней части дома. Но если не хотите этого, то хотя внизу, хотя там, где помещаются ослы, где слуги, примите Христа. Может быть, вы содрогаетесь, слыша это, но как быть, если вы и этого не делаете? Я увещеваю, я говорю, позаботьтесь об этом. И опять вы не хотите? Сделайте же иначе. Есть много бедных мужей и жен. Поставьте правилом, чтобы всегда, хотя кто-нибудь из них был у вас. Пусть хотя стражем дома будет бедный, пусть он будет для вас стеною и оградой, щитом и копьем. Где милостыня, туда не смеет войти дьявол и никакое другое зло. Не будем же оставлять без внимания это благо. Ныне для колесницы назначено место, и для носилок другое, а для странника Христа – ни одного. Авраам, где жил сам, там же принимал и странников. И жена его стояла в виде служанки, тогда как они сидели подобно господам. Он же не знал, что принимал ангела. Если бы знал, то отдал бы им все. А мы знаем, что принимаем Христа, и, несмотря на то, не оказываем такого же усердия, какое оказывал он, думая, что принимает людей. Но скажешь, из них есть много обманщиков и неблагодарных, тем больше будет тебе награда, если примешь их во имя Христова. Если ты уверен, что обманщики, то не принимай их в свой дом. Если же не уверен, то для чего осуждаешь без разбора? Но какое мы имеем оправдание, если и тех, кого не знаем, мы не принимаем, но запираем двери для всех? Пусть будет дом твой и Христовым пристанищем для всех. Будем просить у них награды, не серебра, но того, чтобы они сделали дом наш пристанищем Христовым. Будем ходить повсюду, привлекать к себе, гоняться, как за добычей. Здесь мы скорее сами получаем, нежели оказываем благодеяние. Не повелеваю заколоть тельца, дай хлеб алчущему, одежду обнаженному и покров страннику. Увещание избегать тщеславия. Страшно, истинно страшно тщеславие. Будем всячески избегать этого зверя. Оно бывает различного рода и вида и разливает свой яд на все, и на сокровища, и на удовольствие, и на красоту телесную. Потому-то мы везде и выступаем из границ нужды, оттого и роскошь в одежде, и большая толпа слуг, оттого умеренность во всем пренебрегается, и в домах, и в одежде, и в столе, а роскошь господствует. Ты хочешь наслаждаться славою? Подавай милостыню, тогда тебя похвалят ангелы, тогда тебя прославит Бог. А теперь вся слава достается на долю золотых дел мастеров и ткачей. Ты же остаешься без венца и нередко видишь себя обремененным проклятиями. Но не обвешивай ты этими вещами своего тела, а издержи все это на пропитание нищих, и тебе со всех сторон будут рукоплескания, отовсюду великая похвала. Тогда ты будешь иметь эти сокровища, когда будешь их раздавать другим, а покуда ты владеешь ими один, ты их не имеешь. Дом – ненадежное хранилище, верное хранилище – это руки нищих. И зачем ты украшаешь тело, между тем, как душа остается у тебя в небрежении и покрыта нечистотою? Зачем ты не столько же заботишься о душе, сколько о теле? Ведь о ней следовало бы даже больше заботиться, но, по крайней мере, возлюбленные, будем иметь о ней хотя бы такое же попечение». Скажи мне, если бы кто спросил у тебя, чего бы ты лучше желал, тело ли иметь чистое, здоровое и прекрасное, а одеяние носить бедное, или иметь тело уродливое и больное, но ходить в золоте и щеголять убранством, не гораздо ли скорее ты захотел бы иметь благообразие в самой природе своего тела, чем в пышности одежды? Уже ли же ты в отношении к телу пожелаешь этого, а по отношению к душе противного? Имея душу отвратительную, безобразную и черную, уже ли ты думаешь, что что-нибудь выиграть через эти золотые украшения? Не крайне ли это безумие? Обрати лучше это украшение внутрь, и этими ожерельями укрась душу свою. Когда они лежат на теле, они не служат ни к его здоровью, ни к красоте. Ведь они не сделают ни черного белым, ни безобразного красивым и благовидным. Но если ты украсишь ими душу, то скоро сделаешь ее из черной белою, из отвратительной и безобразной, прекрасной и благовидной. И это не мое слово, но самого Господа, который говорит так: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю» Исаия 1:18. И еще: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто» Луки 11:41. «И жена не себя только, а и мужа своего сделает прекрасным, если будет поступать таким образом. Ибо когда мужья увидят, что жены оставили эти украшения, тогда они уже не будут иметь надобности в больших издержках, а не имея этой надобности, они вовсе отстанут от любостяжания и будут более склонны к милостыне. Да и вы, жены, тогда в состоянии будете смело советовать им делать то, что следует, а теперь вы совершенно лишены этой власти. В самом деле, какими устами вы будете говорить им это? Какими глазами будете смотреть, требуя от мужей, чтобы они подавали милостыню, когда большую часть денег вы издерживаете на украшение тела? Тогда ты в состоянии будешь смело говорить мужу о милостыне, когда сама оставишь золотые украшения. И если бы даже ты нисколько в том не успела, по крайней мере, ты исполнишь со своей стороны все. А впрочем, невозможно, чтобы ты не убедила и своего мужа, когда будешь говорить ему своими делами. Почему ты, жена, знаешь, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7:16. Посему, как теперь ты дашь отчет и ответ и за себя, и за него, так, если отложишь весь этот внешний блеск, получишь сугубый венец и будешь торжествовать, нося венец вместе с мужем в бесконечные веки, и будешь наслаждаться вечными благами.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь пришли к его путешествию в Рим, куда он направлялся узником, обратившись к кесарю, чтобы его дело рассмотрели перед ним. Это было право Павла, как римского гражданина. Павел отказался от предложения правителя в Кесарии: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что иудеи решили убить его. Это была одна причина для его отказа. Но более важная причина намекается фактом, что Господь сказал ему: «Надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел твердо верил, что Бог теперь направлял его в Рим, даже если он должен быть узником. Сопровождали Павла два верных и преданных компаньона: Лука, писатель книги «Деяния святых апостолов», и Аристарх, который упоминается в «Деянии святых апостолов» в 27 главе 2 стихе, как путешествующий с ним. Они не были узниками на корабле, но они имели привилегию служить Павлу, когда корабль медленно направлялся в Рим. Кораблекрушение, описанное в «Деянии святых апостолов» в 28 главе, дало апостолу великую возможность продолжить дело Иисуса Христа. Он был узником, но к тому времени, когда корабль был разбит, и все на корабле благополучно добрались до берега, Павел уважался капитаном и тысяченачальником, несмотря на это, он все еще был узником под охраной. Иноплеменники, которые приняли своих неожиданных гостей очень благосклонно, сознавали, что среди них были узники на пути в Рим. Этим узникам, несомненно, было повелено собрать хвороста до огня. Павел был в их числе. Писатель Священного Писания не говорит о других узниках, собиравших хворост, сосредотачивая свое внимание на апостоле и том, что произошло. Ядовитая змея ужалила его и повисла на его руке. Павел спокойно стряхнул змею в огонь. Иноплеменники ожидали, что Павел упадет от того, что яд распространится по телу, но они смотрели и смотрели с возрастающим чувством удивления. Иноплеменники посчитали, что Павел был убийца. Павел знал себя как служителя живого Бога под его руководством и защитой. Охраняющая сила Божия была очевидна. Было ли это исполнение слова Господа Иисуса Христа, сказанное перед его вознесением на небо? Обратите внимание на слова в Евангелии от Марка, 16 главе, 18 стихе. «Будут брать змей, не повредит им». Приготовлял ли Бог путь для важного служения Павла на этом острове Мелите? Эффект был двоякий. Во-первых, иноплеменники сознали, что произошло чудо в их среде. Они переменили мысли и говорили, что он Бог. Во-вторых, это, несомненно, произвело эффект на Публия, начальника острова. Он пригласил Павла и компаньонов в свой дом, где отец Публия лежал больным. Исцеление открыло двери для служения на остаток времени пребывания их на острове. Многие чудотворно были исцелены Павлом во время служения его, оставшиеся недели пребывания их на острове. Павел, узник, на своем пути в Рим стал тем, слово которого слушали, свидетельство которого о славе воскресения Христа и вознесения принимали с радостью. Павел и его два компаньона получили много почести от благодарных иноплеменников. И когда они отъезжали в Рим, снабдили их нужным. Опять мы можем сказать, путь Павла направлялся Господом. Названный порт, когда они продолжали путь в Рим, был прославленный город Сиракузы на восточном берегу Сицилии, основанный в 8 столетии до Рождества Христова. Мы можем спросить себя, сошел ли апостол на берег во время трехдневного пребывания в гавани Сиракузы? Из вежливости, проявленной ему тысяченачальником, совершенно возможно, что такое разрешение было дано теперь высоко почитаемому узнику. Если Павел действительно сошел на берег, он нашел бы иудеев, которым он мог бы свидетельствовать, ибо Сиракузы был великим торговым центром. Также Павел имел бы возможность свидетельствовать язычникам, ибо он стал известным как апостол язычников. Местная традиция называет апостола Павла основателем церкви в Сицилии. Оставляя Сиракузы, капитан направил свой курс к узкому проливу Мессины на северо-восток острова, разделяющий его от материка Италии. Направление и скорость, с которой он плыл, зависели от преобладающих условий погоды, как было раньше отмечено, когда рассматривали раннюю часть путешествия. Проплывая на их пути через узкий пролив Мессины, корабль продолжал свой путь на север в порт Путуол. Александрийский корабль всегда был привлекательностью, когда приплывал в гавань. И таким образом собралось много людей на пристани, когда он причалил с Павлом на борту. Историки напоминают нам, что Путиол был местом для посадки войск для переправки за море. Таким образом, это был итальянский порт первой степени. Утверждается, что Путиол ради своей торговли с Александрией и Востоком обязательно имел колонии иудеев, и они, вероятно, имели близкую связь с иудеями в Риме. Также в Путиоле, вероятно, была группа верующих, ибо в Писании мы читаем, где нашли братьев и были упрошены прибыть у них 7 дней. На это, вероятно, Юлий, римский сотник, дал разрешение. Как чудесно Господь позаботился об апостоле, продолжении его путешествия в Рим. Эти братья могли легко передать сведения верующим в Риме, что апостол Павел был с ними в Путиоле. Раньше мы упоминали, что апостол Павел написал послание в Рим во время своего третьего миссионерского путешествия из города Коринфа. Это мы узнаем, сравнивая первое послание к Коринфянам, 1 главу 14 стих, с посланием к Римлянам, 16 главу 23 стих. Павел желал посетить Рим, как он выражает это в послании, но не как узник под охраной. Поэтому мы предполагаем, что когда Павел встретился с верующими в Путиоле, сообщение было послано в Рим о прибытии Павла, его положении как узника и его радости в Господе. Павел знал, что путешествие было по воле Бога. Мы должны напомнить себе, что Бог дал свидетельство Павлу, что он будет свидетельствовать в Риме. Итак, все, что произошло, было согласно ума и воле Бога. В этом знании апостол находил радость и утешение. Какую разницу это производит в жизни верующего христианина, когда он имеет уверенность, что его пути устрояются Господом? Какое утешение и подкрепление это приносит, когда путь кажется тяжелым и трудным, или когда постигает страдания одно за другим. И какое поощрение во время страдания и печали приносит радостное свидетельство другим, которые видят сияние и радость на лицах страдающих. Апостол Павел не один на страницах истории христиан, которые призваны страдать ради Господа Иисуса Христа. Бесчисленное число верующих христиан на протяжении веков несли душу возбуждающее свидетельство о вседостаточной благодати Бога. Когда мы обратимся ко второму посланию Коринфянам, 1 главе 3 стиху, мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Остаток путешествия из Путиэля в Рим был совершен по суше, все еще под охраной. Павел и другие узники с ним медленно продвигались на север к великому городу Риму. В Писании указаны два места, где апостол Павел встретился с верующими христианами, вероятно, из Рима. Апеевская площадь находилась приблизительно 43 мили от Рима. Так же, как три гостиницы, каких 33 мили. Путешествие по дороге могло быть утомительным. Апостол Павел, уставший от длинного путешествия по морю и теперь по суше, был возбужден и поощрен, встретив тех, кому он написал послание несколько лет тому. Мы читаем в Деянии святых апостолов, 28 главе, что, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Мы должны заметить с чувством благодарности, что не упомянуты имена тех, которые пришли встретиться с апостолом. Ибо в самой анонимности мы имеем истину, что это были верующие христиане, возможно, кроткие верующие, которые стремились и желали встретить апостола Павла, чтобы поощрить его. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.
1: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что

каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется открыть книгу «Бытие», первую главу, это первая страница, можно сказать, начало Библии. И вот здесь сказаны такие слова. С 25 стиха, я читаю, слушайте. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека. Здесь звучит множественное число Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Он говорит, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И вот тогда, когда мы с вами видим то, что Бог сделал, и вот уже во второй главе, седьмым стихом мы с вами читаем, я бы сказал, люди иногда задают такой вопрос, почему? Тут же сотворено было, а во второй главе еще что-то сотворено. Я бы хотел сказать, что общее, как оглавление, может быть, или как бы маленький такой обзор предстоящих событий, он представлен в чем-то в первой главе. И более разъясняется или более подробно описывается во второй, некоторые какие-то детали. И вот во второй главе седьмым стихом мы читаем такие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вы знаете, тогда, когда в процессе рождения ребенка участвует мама и папа, зародыш... Он не создается из праха земного. Он создается из уже каких-то клеток или частей, ну, мы знаем с вами, да, мамы и папы. И вот ребенок этот развивается, он уже внутри живой. Вот он развивается, в нем есть душа. Не просто развивается мясо. Растет косточки, хрящики, глазки, носик, ручки, пальчики и так далее. Нет. В нем есть душа. Чтобы нам лучше понять, вот тогда, когда Бог создал Адама, Он создал его из праха. Из чего? Из земли. Физики и химики скажут, нет, стоп. Но я хочу сказать сразу же тогда, и Бог тоже стоп. Но Бог — это чудо. Вы знаете, иногда люди берут вот для себя, да? Вот смотрите, человек нарисовал картину. На этой картине природа. Река там, допустим, бежит. Ну, извините, я не художник. И вот человек смотрит и говорит, хорошая картина, а кто написал? Мы скажем, она от обезьяны произошла. Или она эволюционно она создалась. И иногда то, что на этой картине нарисована та природа, которую создал Бог, она считается невозможным. У нее есть художник, у нее есть автор. А то, что нарисовано, скажем, с живого, может быть, здесь и человек, говорят, это эволюция. Вы представляете, как это стыкуется? И вот говорят, это эволюция. И поэтому, когда Бог создал человека, я бы сказал, Он создал тело, Он создал все. Вот Он сконструировал. И потом сказано, и дунул в него, и человек стал душою живою. он не просто начал двигаться. Вы видели какие-то фильмы там про куклу, там, знаете, вот там она ходит там, вот и так далее. Нет. Он его создал таким, что человек стал способен общаться с Богом. Мы живем, дорогие друзья, вот есть мир, я бы сказал, видимый мир, и есть невидимый мир. И вот человек, вот он живет в видимом и невидимом мире. Видимый мир – это та часть, которую мы с вами можем видеть. Мы сможем с вами видеть телеволны или радиоволны. Можем или нет? Но тогда, когда они преобразуются, мы с вами можем видеть. Тогда, когда мы возносим Богу молитву, и Он отвечает, когда Он учил молиться, Он сказал, ты когда молишься, это уже в Новом Завете, Евангелие от Матфея, 6 глава, Он говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне. Вот Он как из невидимого мира, да? И он говорит, и отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно. Вот понимаете, у человека есть эта способность контактировать и с видимым, и с невидимым миром. И эта способность, она очень мудро и тонко сконструирована Богом. Очень тонко и мудро сконструировано Богом. Я бы хотел сказать, ну, может быть, давайте так, я немножко схематически нарисую это вот так. Вот человек. Допустим, да? Извините, я такой художник плохой. Вот в нем есть... Ну, подобие, да, душа, там, дух. Ну, я просто вот для вас просто рисую, да? Вот это душа. И вот примерно так же мы с вами нарисуем этот дух. И вот та часть как бы видимого мира, физического, материального, она приходит к нам как бы со стороны тела. Например, даже если слепой человек, он потрогал, ага, это не подушка. Ага. Это не кран водопроводный. Слепые люди даже с тросточкой ходят. Глухой человек, он глазами пользуется, глухонемые они пользуются жестами. Голос души человека – это душа, которая есть в человеке. И иногда люди говорят, у меня большая депрессия. Сейчас немножко мы до этого с вами дойдем. И вот как бы человек трехсоставен. Тело, душа, дух. Вот этот духовный мир Бога, тоже как бы невидимого. Но я как бы образно его нарисую, да? Извините меня. Вот. Бога невидимого. Мы не можем с вами воспринять вот этой частью. Бога невидимого мы воспринимаем с вами душой, духом. Потому что Он есть Дух. И Он доступен нам из сферы Духа. Сейчас я вам объясню некоторые моменты. Давайте мы с вами прочитаем книгу Псалтырь, 41 псалом. 41 псалма я читаю. Второй и следующие стихи. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповая на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, говорит автор этого псалма. Еще один псалом, 61-й псалом. Я читаю здесь тоже 2-й и 3-й стих. Вот здесь сказаны вот такие слова, смотрите. «Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Есть Бог. Который нужен человеку и которого любит Бог. И вот человек в своей жизни, он живет, соизмеряя только все как бы своим материальным взором. От видимого в нем создаются те или иные желания, планы, намерение, построение как бы всей своей будущей функции, правильно? Например, нам нужна квартира, мы думаем об этом. Нам нужна дача, мы думаем об этом. Нам нужно высаживать рассаду, мы думаем об этом. Или мы делаем об этом. Делаем все это, делаем. Вот, но люди говорят, я думаю, что кто-то есть. Я думаю, что кто-то есть. Но не всегда они понимают, определяют, находят, ответственно думают, кто же он, этот кто-то есть. Вот эти духовные истины, они отображают не только то, что человек узнал, что в нем есть душа. Она болит. Иногда человек говорит, душа тоскует. Что-то на душе у меня тревожно. Я всей душой печалюсь за свою дочь. Как она будет в этом мире? Как ей трудно будет? Как тяжело? Еврейское слово «нефеш», оно обозначает «душа». Греческое слово «психея», оно обозначает тоже душа. Ветхий Завет, он был написан на еврейском языке, и Новый Завет на греческом. И вот совместить описание в Ветхом и в Новом Завете вот эти два слова, нефиш и психея, слово психея это говорит о том, что есть какая-то психика в человеке. Люди даже создали такую науку психология. Логия. Логическая наука. Но в этой науке нету глубоко понятия души человека. И вот тогда, когда человек попадает в лечебницу, которую называем мы сегодня, лечебница психбольных, для людей, у которых уехала крыша, говорят тогда, или говорят так, что человек с ума сошел, или еще что-то. Что делают этим людям? Им ставят те или иные допинги, которые делают их ватными, вялыми, сонники всевозможные, чтобы он от той какой-то стрессовости, перегрузки, как бы успокоился. Почему сегодня многие любят выпить? Что-то не клеится в семье, он выпил. Тогда, когда он выпил, он ушел. Он от сознания проблемы ушел. Он ушел от этого сознания проблемы, ему хорошо. Когда он протрезвел, он пришел, там проблема оказывается еще больше. Ему опять надо выпить. Он уходит, он уходит, он уходит. Куда уходит? До белой горячки, попадает куда? Потому что он уходит от себя, от своей логики, от своей жизни. Его, можно сказать, куда-то несет. И вот Бог говорит о том, что человек имеет и тело, и душу, и дух. Тогда, когда умирает наша вот эта форма, вот этот конверт, о котором мы пели, или этот футляр, в котором есть наша душа, душа не умирает. Почему? Потому что вот это материальное, а то, что мы называем душа и дух, нематериальное. И тогда, когда Христос, просто я экономлю время, друзья мои, если надо будет, я вам могу в Библии это все прочитать. Христос, беседуя однажды, говорил: бойтесь того, не бойтесь того, кто может тело ваше погубить, души же не могущий убить, но более бойтесь того, кто и тело, и душу вашу может погубить в гиене огненной. Это слова Бога, который не ошибается. Он не говорит о чем-то приблизительно. Может быть, в 20 или в 21 веке он говорит: надо срочно мне откорректировать Библию, изменить, устарел язык, обороты речи, не совсем удачно все сказано, я не успел все продумать, поэтому изменить надо. Нет, нет, нет, никогда этого не будет. Но более Бог сказал: небо и земля придет, а слова мои не придут. Не придут, не изменятся, не станут другими. И поэтому обратить свой взор, свое внимание на эти слова, это, друзья мои, очень большая важность. И вот тогда, когда человек начинает... Заболела нога, тело. Идет реакция в мозг там и так далее, какие-то наши те или иные, включаются функции, и мы начинаем лечить ногу. Мы заботимся о ней. Заболела душа, мы начинаем о ней заботиться. Вы знаете, что мы начинаем делать? Мы говорим: у нас депрессия. И мы начинаем пить успокоительные травки, таблетки, но не идти в церковь. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, говорит Господь. Говорят люди, которые глубоко это осознают, и Бог допустил, чтобы это было сказано в Библии. Тогда, когда мы не думаем о душе, мы не кормим ее. Мы ее не поддерживаем. Она у нас ветшает, изнашивается. Она теряет свою какую-то, знаете, способность на очень великое, на очень многое. Но теперь я вас попрошу, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 16 глава, если у кого-то из вас есть Библии. Если кто-то сегодня из христиан здесь есть, вы принесли Библии, может быть, есть друзья, которые первый раз пришли, дайте им возможность, чтобы они могли тоже здесь заглянуть в Библию и вместе с нами здесь прочитать. Евангелие Матфея, 16 глава. Мне хочется прочитать здесь вот такие слова. С 26 стиха, 26 стих, 1. Это говорит Христос, и Он говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Вы знаете, польза, чтобы мы могли одеться, в этом есть? Есть. Чтобы сделать прическу. Вы представляете, девушка молодая, у нее хорошие, красивые волосы, она сняла шапку, подошла к зеркалу, посмотрела, расческой вот так вот помахала и пошла. Она пришла в парикмахерскую, села и говорит: «Сделайте мне прическу». Парикмахер подошла вот так над ней, руками что-то поводила, говорит: «Все, можете идти». Из кармана достает пучок волос и говорит: «Все, я вас подстригла». Я говорю это просто как для сравнения, потому что мы не заботимся о своей душе. Мы для нее ничего не делаем, мы только думаем. И может быть это думание, оно выглядит примерно вот так. Но мы ничего не делаем для своей души. Что мы делаем? Кто-то скажет: да, мясо само по себе, оно не может думать. Оно не может решать, оно не может любить. Оно не может планировать что-то. Писать письмо. Признаваться. В человеке есть способность, в которую мы с вами прочитали в 7 стихе так коротко, ее просто отобразил Бог. И стал человек душою живой. Есть люди, которые пережили клиническую смерть. Они говорят, что в этот момент мы как бы отделялись от своего тела и могли видеть, что происходит там, кричать на нас никто не слышит. Что-то... Я не хочу этим обрисовать, что да, есть душа. Я просто хочу это взять как иллюстрацию, потому что это особенный разговор. Это очень тонкий, очень особенный разговор. Если у кого-то по этому поводу есть вопросы, и, может быть, так, чтобы поразмышлять, пообщаться, побеседовать вот на эту тему, пожалуйста. Но я хочу сказать, что Христос задал вопрос: какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Тогда, когда Христос принял крещение, мы об этом читаем в 3 главе Евангелия Матфея, там, допустим, других евангелистов. И 4 глава, он был ведом духом в пустыню для искушения дьявола. И вот там, когда приступил к нему дьявол, он сказал, одно из искушений было, он показал ему все царства мира и сказал: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Когда-то группа Битлз, это мои любимчики, Битлы, они заключили пакт с сатаной для того, чтобы достигнуть сверхъестественного успеха. Группа Black Sabbath, Черная суббота, они тоже заключили пакт с сатаной. И успех, я бы сказал, как из фонтана брызнул. Миллионными тиражами расходились их пластинки. Они пользовались суперпопулярностью. Люди поют, и сегодня многие те или иные произведения этих групп, особенно Битлов, допустим, Yesterday там, или еще какие-то, эти вещи, они воспроизводятся, их слушают, их поют, и включая, многие люди уже такого, знаете, возраста за 50, они вспоминают что-то в своей жизни. Но эта популярность, она была особенным образом дарована этой группе. Если внимательно проследить их профессионализм, люди, которые являются людьми искусства, они найдут большие огрехи в их пении. Музыка их, она не имеет грандиозной такой, знаете, возможности, очень большой возможности. Когда-то знаменитый скрипач, имеющий сверхталантливость, говорил о том, что мои пальцы движутся на скрипке до определенного момента, когда они переходят какой-то рубеж, и кто-то начинает ими двигать. Это невозможно моей человеческой возможности. Многие рок-музыканты, употребив наркотики, солисты-гитаристы, они на гитарах выписывали такое соло, говорит, доходит до определенного какого-то экстаза, и там уже, говорит, моей рукой начинает кто-то водить, управлять. Я сам не осознаю, но я нахожусь в таком, как они выражаются, кайфе. Я хочу сказать, друзья мои, тысячами люди падают в обморок, падали в обморок на концертах подобных групп. После этого ломалась мебель. Происходили какие-то, знаете, безнравственные вещи. Экстаз, истерия кошмарная. Тогда, когда Чумак и Кашпировский проводили сеансы по телевидению, кодируя, начиняя там, как бы благословляя волосы, там, чтобы у людей выросли, швы рассосались и так далее, никто не знает статистики, что после этих сеансов очень многие люди попали в психбольницу. Были те, кто вынуждены были развестись. В семье появились неустройства, проблемы, переживания. Люди стали нервными, кто-то начал слышать голоса, видеть видения, галлюцинации всевозможные. Для кого-то были большие приступы сердца, астмы, расстройства. И скорые помощи очень и очень усиленно после этих сеансов должны были работать. Этой статистики не пропагандируют, но прошло время, и об этом начали говорить, и говорить более конкретно. Друзья мои, есть мир, мир невидимый, в который иногда люди окунаются, как бы идут, чего-то хотят. Есть услуги так называемых, может быть, бабушек, которые шепчут, заклинают или еще что-то. Есть методы, от которых люди говорят, вы знаете, и помогает, а куда я ребенка понесу? А что мне делать, если с ним такое? Что я должна делать? Я вам хочу сказать, что человек, попавший в сферу вот таких услуг, не понимает, что он взял путевку на повторное обращение в эти инстанции. Или он сам опять пойдет, или он подарит эту путевку своим родным. Это круг зависимости. Это круг лжи сатаны, с которым он как бы лжеподачки делает, но потом очень и очень дорого приходится за многое расплачиваться. Человек трехсоставен. Дух, душа и тело. Душа сама по себе в человеке, она способна тоже склоняться к тому, чтобы выпить, может быть, украсть или еще что-то. Потому что не просто наше мясо крадет. В нас есть способность разумно что-то разработать какую-то ту или иную, допустим, технологию ограбления банка. Эта функция есть в душе. Но также в ней есть и другая сторона. Она способна как бы реагировать на то, что от Бога. Она способна болеть. Грустить, унывать. Мы это называем иногда депрессией. И вот есть дух в человеке, через который Бог говорит, я бы сказал, дух, он воспроизводит свои восприятия, приносит их в душу. Примет их человек или нет? Отреагирует на них или нет? Или распрощается с ними? Это очень и очень важно. И поэтому наше здоровье, оно иногда зависимо от состояния нашей души. Состояние нашей души иногда зависимо от нашего духовного состояния. Вы знаете, если взять все сегодня переживания человечества на этой земле, в каком бы проявлении они ни проявлялись, взять все когда-либо происшедшие войны, сколько горя, сколько слез. Однажды я смотрю по телевизору, показывают, после землетрясения стоит мужчина, по-моему, это было в Армении. И вот он стоит и плачет. У него 12 человек под теми обломками, 12 человек его семьи, они погибли. И он говорит, я остался один. Он плачет. Кто-то не вышел с операции, родственники плачут. кто-то не вернулся с армии, кого-то убили, кто-то от передозировки умер, кто-то в пьяном угаре замерз. Я хочу сказать, сколько горя взять вот эту атомную подводную лодку. Говорят, парни там стучали и никого не спасли. Это горе. Авиакатастрофы, автокатастрофы, землетрясения, пожары, другие стихийные бедствия. Если взять все вместе, вот эти слезы, вот это горе, все это вместе не сможет отобразить горе одной души, находящейся вечно в аду. Горе одной души, оторванной от Бога, оно неописуемо. Иногда человек как бы смиряется, как бы рубцуются потихоньку его раны сердца, раны его сознания, раны души, ушедшие в ад, они не зарубцуются ничем. И поэтому Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И мне хочется прочитать одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна. Это то же, что сказал Иисус Христос. Мы читаем с вами здесь следующие слова. Третья глава Евангелия от Иоанна. И здесь сказаны вот такие слова. Мы читаем, Христос говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И последний стих этой главы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Многие люди говорят, ведь Бог есть Бог любви. Да, Бог любви, но и Бог гнева справедливого. Он справедливый судья. Если бы Он был несправедлив, то Христос не умер бы за грехи наши. Через Него не было бы возможности прийти на небо к Богу. Тогда, когда кончается физическая жизнь нашего тела, жизнь души и духа нашего, она не кончается. Человек создан Богом. Человек возлюблен Богом. Но человек не думает о том, как его любит Бог. Какая была уплачена цена за нашу душу, за нашу возможность спастись. Мы можем прожить уникально и прекрасно 100, пусть 200 лет. И многие говорят, ну а потом посмотрим, уже там придем, там разберемся. Я хочу сказать, что, друзья мои, это просто. Просто невежественно к себе, к тому, который был распят за нас, к той правде, которую Бог оставил нам в своей книге Библии. Мы заканчиваем сегодня нашу встречу, мы заканчиваем наши, может быть, такие вот короткие размышления. Я бы сказал, это только начало вот тех глубоких размышлений о душе. Потому что для того, чтобы глубже размышлять, мы должны с вами просто сами в руках иметь Библию, анализировать, думать, взвешивать. Многие сегодня заботятся о том и говорят, приходите в церковь, вы должны принять крещение, вы должны регулярно посещать церковь. Кто-то говорит, у нас самая правильная церковь, нет у них учения неправильное или еще что-то. Друзья мои, ничего подобного мы не хотим сказать. Наша ответственность перед Богом и перед каждым человеком. Это показать человеку Бога. Показать человеку человека. Пусть человек думает, знает и решает. Придет он к Богу или не придет. Будет ли ходить он в церковь или нет? В какую? Это его право. Это его ответственность. Но дал бы Господь, чтобы мы думали. Чтобы не получилось так, чтобы когда придут люди в ад. И не дай Господь, чтобы кто-то пришел из здесь сидящих. И придя туда, мог бы с горечью ожидать, когда придет туда тот или другой еще родственник. И там встретившись, может быть, дети пришли, встречаясь со своими родителями, говорят: «Ну что ты сделал, папа?» Или: «Мама, почему ты сама не подумала или сам не подумал? Почему ты так жизнь прожил и мне не оставил вот этой правды? Сам не разобрался?» Мы ответственны, друзья, не только за себя, но мы ответственны и за наших детей. Мы можем ответственность свесить на учителей. В одной из школ учитель сам детям продавал наркотики. Почему? Потому что, говорит, мне же надо на что-то жить. Зарплату не платят, а тут регулярно я получаю деньги. Я должен кормить. Вы удивляетесь? Я хочу сказать, что многие сегодня на водке делают бизнес, а кто-то страдает. Кто-то складывает деньги, а кто-то остается сиротой. Кто-то остается калекой после влетевшего на него автомобиля, которым управлял выпивший водитель. Это бизнес. Это погоня за деньгами. Это путь, которым человек добывает себе на жизнь. Все в мире непредсказуемо. Мое глубокое, искреннее пожелание. Бог оставил нам с вами уникальную инструкцию. Тогда, когда мы покупаем какой-то сложный кухонный прибор, может быть, кухонный комбайн, мы смотрим там кнопки, там всякие насадки, присадки, и мы думаем, как тут использовать. Мы что берем? Инструкцию. Мы ее смотрим и говорим: а, так это вот это вот сюда, вот так вот, раз включили, перекрутили мясо, там то-то, то-то сделали. Бог создал сложный прибор человека. И Он дал ему не просто инструкцию. Он дал ему возможность соединения с Богом. У многих людей она есть. И знаете, что люди говорят? Да вы знаете, когда я открываю, вообще там ничего не понимаю. Один родил другого, другой родил другого и так далее и тому подобное. И вот это для них стало... И больше я не буду читать. Я не думаю, что кто-то из детей, или, может быть, из ваших детей, любит читать алгебру, геометрию, физику. И вы, когда приходите домой, и сын говорит: «О, хорошо, что ты, папа, пришел с работы. Давай быстрее садимся, физику я тебе буду читать. Садись, слушай, я знаю, что ты любишь». И папа сел, говорит: «Да, давай, сынок, читай физику». Мы любим? Нет. Но мы детей заставляем, чтобы они читали. Почему? Друзья мои, как о многом нам надо подумать. Мне очень радостно, что мы с вами сегодня могли здесь встретиться. Вот это наша простая такая встреча, что мы смогли что-то спеть, о чем-то подумать, послушать стихи, поделиться какими-то теми или иными мыслями. Но мне бы хотелось, как мы вначале молились, чтобы эта встреча была бы для нас полезны. Я верю, что Господь здесь к нашему сердцу что-то говорил. Что-то как бы совершал. Я не могу сказать, что. Но я верю, что Он не просто, не случайно, не напрасно дал нам эту встречу. И мне бы хотелось Его вместе с вами в заключении поблагодарить.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Два самых коротких стиха в Библии находятся в 11 главе Евангелия от Иоанна и в 5 главе первого послания Фессалоникийцам. Один говорит: «Иисус прослезился». В подлиннике три слова и 16 букв. Второй стих: «Всегда радуйтесь». В подлиннике два слова и 14 букв. Один говорит о слезах, другой о радости. Не подсказывают ли эти два стиха нам нечто важное? Да, только по заслугам Христовых страданий можем мы всегда радоваться. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять второй из этих двух самых коротких стихов Библии. «Всегда радуйтесь». Вы его найдете в 5 главе 2 послания Фессалоникийцам, стих 16. «Всегда радуйтесь». Невольно возникает целый ряд вопросов по поводу этих слов. «Всегда радуйтесь». Что это значит? Кому они сказаны? Возможно ли всегда радоваться? Если да, то как это выходит на практике? Эти вопросы актуальны, и им следует найти правильный ответ. Первое, что следует взять во внимание, это то, что они говорят просто и ясно, без всяких «если» или «но». «Всегда радуйтесь». Некоторые, например, объясняют, что тут подразумевается привычка радоваться. Мы, мол, должны привыкать как можно чаще радоваться. Ведь будут такие моменты в жизни, когда мы радоваться не можем. Иначе говоря, наше намерение и направление должно быть к тому, чтобы всегда радоваться. Да, это человеческое объяснение, но наш текст этого не говорит. Тут ясно сказано «всегда радуйтесь». Поэтому, возлюбленные, мы должны принять эти слова так, как они есть. Это определенное и ясное повеление каждому чаду Божьему, чтобы оно всегда радовалось. В другом месте Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Что может быть яснее? Возьмите слово «всегда». Это слово имеет только одно значение – оно абсолютное. Иначе говоря, ему не припишешь никаких исключений. Не все мы делаем всегда. Есть то, что мы делаем раз или два, или несколько раз. Но что касается радости, то мы должны делать это постоянно. Обратите внимание на контекст, в котором находятся эти слова «всегда радуйтесь». Начиная с 11 стиха и вплоть до 16, апостол Павел напоминает верующим о целом ряде ответственностей, которые они имеют друг к другу. В 14 стихе он говорит: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Все это мы должны делать, когда для этого возникает потребность и возможность. Но радоваться должно всегда. Чадо Божие всегда будет иметь возможности для служения. Иногда ему придется вразумлять бесчинных, иной раз нужно утешать малодушных, а иной поддерживать слабых. И вот в исполнении этих обязанностей будут разного рода испытания. Потребуется особое долготерпение. Тебя могут понять превратно в твоем добром намерении. Кто-нибудь найдет что-нибудь худое сказать. И тем не менее сказано «всегда радуйтесь». В 15 стихе мы читаем: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Нигде в Библии вы не найдете гарантию, что вас не будут поносить, что вам не будут делать зло. Наоборот, это весьма возможно, что на вас будут клеветать, даже преследовать по той простой причине, что вы дети Божьи. Но это не исключает вас от этой заповеди. Нет, вам велено именно в этих страданиях особенно радоваться. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, говорит Христос. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Да, даже когда твое доброе имя опачкали, и тогда радуйся. Скажите, когда же нам остается не радоваться? Когда следует нам быть недовольными, удрученными или унылыми? Если клевета на нас должна сделать нас радостными, то когда же нам следует раздражаться? Нас огорчают, говорит апостол Павел, а мы всегда радуемся. Апостолы радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О, возлюбленные, разве не ясно, что нет такого обстоятельства жизни, в котором нам не велено радоваться? Но кому велено всегда радоваться? Относятся ли эти слова ко всем или только к некоторым? Это очень важный вопрос и требует точного ответа. Кому было написано это послание? Оно было написано верующим в городе Фессалониках. Значит, эта заповедь касается верующего, то есть рожденного вновь чада Божия. Да, тут следует сказать, что так радоваться может только чадо Божие, ибо это не есть обыкновенная человеческая радость. Если бы это была обыкновенная радость, то, во-первых, она не могла бы быть постоянной. Конечно, люди могут о многом радоваться. Они могут радоваться своим успехам в работе, в школе, в спорте и так далее. Люди радуются о хорошем здоровье, о удачном урожае, о благополучии своих детей, о повышении заработка. Да, о всем этом люди радуются. Но, увы, это мимолетные радости, подобные кратковременной жизни полевых цветов, которые вскоре блекнут. Сегодня мы их имеем, а завтра их уже нет. Непродолжительность земной человеческой радости мы видим в постоянном изменении того, что побуждает в человеке радость, думая, что он уже ее нашел, а не успел оглянуться, как подобно мыльному пузырю она исчезла. В этой радости встречается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон. «При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль». Сколько на первый взгляд кажется, что вот, наконец, приобрел я долгожданную радость. Оказалось, она лишь водоемом разбитым, который не может держать воды. Так что радость, о которой говорит апостол Павел, не есть обыкновенная человеческая радость, а это особая сверхъестественная радость, которую дает сам Бог. Но ясно, что Он не всем ее дает, а то не было бы в мире столько безрадостных, несчастных и унылых людей. Нет, Он дает ее только тем, которые через веру в Сына Его Иисуса Христа делаются Его детьми. Им Он дает эту сверхъестественную радость. Пророк Исаия еще в далеком прошлом предсказывал, что грядущий Мессия Христос даст вместо плача елей радости. А сам Спаситель сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Эта радость принадлежит каждому чаду Божьему. Псалмопевец Давид говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя вечно», то есть всегда будут ликовать они, «и Ты будешь покровительствовать им». Это не только привилегия, но обязанность каждого христианина всегда радоваться. Итак, возлюбленные, получить эту радость мы можем только у Бога, через Иисуса Христа, когда мы покаянием и верой приходим к Нему. В этот самый момент, когда Бог прощает грешнику его грехи, и его имя записано в книге жизни, он получает эту радость. Сразу после обращения Евнуха сказано, что он продолжал свой путь, радуясь. «Праведники да веселятся, — говорит Слово Божие, — да возрадуются перед Богом, да восторжествуют в радости». Почему есть тогда верующие, которые боятся радоваться, думая, что христианин не имеет права быть радостным? Они считают своей религиозной обязанностью всегда иметь угрюмый и печальный вид. Это якобы знак глубокой духовности. У них своя заповедь: «Не улыбайся, Не подавай вид, что ты рад, особенно во время богослужения. И посторонние заходят и спрашивают: где же покойник? Думая, что попали на похороны. Где, возлюбленные, сказано, что нужно иметь унылый вид, что это знак преданности Богу? Читайте Библию, и вы обнаружите, сколько она говорит о радости. В одном маленьком послании филиппийцам, которые все от начала до конца дышат радостью, вы обнаружите слово «радость» в различных формах, по крайней мере, 16 раз. И пишет апостол Павел это послание в узах. Несколько раз в Библии сказано, что Бог радуется, что Иисус Христос радуется. С печалью приходится вместе с пророком Иаилем сказать: «Пред нашими глазами отнимается от дома Бога нашего веселье и радость». Почему, когда сам Бог наш назван Богом радости и веселья? Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», то может ли в этом быть что-либо нехорошее? Наоборот, это заповедь Божия, и непослушание ясной заповеди Божией должно быть грехом. Не так ли? Почему у нас тогда такой унылый вид? Почему мы такие печальные? Почему мы такие угрюмые, когда мы имеем такое ясное повеление в Слове Божьем «всегда радуйтесь»? Давайте спросим самих себя, сделаем, как сделал псалмопевец. Он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Причина нашим печалям – наше неверие. Мы не уповаем на Бога. Мы смотрим на обстоятельства, на людей, прислушиваемся к нашептываниям врага и начинаем самих себя жалеть. А этого-то враг нашей души и хочет. Разве это угодно Богу? Разве это прославляет Его? Возлюбленные, не быть радостным – грех. Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», а мы не радуемся, тогда мы грешим. Не так ли? Иначе мы должны заключить, что у нас не все урегулировано с Богом. Когда Давид каялся в своем грехе, то как молился он? «Возврати мне радость спасения твоего». Грех лишил его радости. Многие огорчают Бога своим неверием и потому не могут радоваться. Они не верят, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если бы они верили, то начали бы во всех обстоятельствах жизни благодарить Бога и радоваться, зная, что все идет от Его благословенной руки. Другая причина, почему верующие не радуются, это то, что они не молятся. В этой пятой главе послания Фессалоникийцам также сказано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Проверим себя, как мы молимся. Христос сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вера всегда рождает радость. Там, где истинная вера, там будет и сверхъестественная радость. Слушайте, как говорит апостол Петр: «Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Но кто-нибудь скажет: со всем тем, что вы сказали, мы готовы согласиться. Ясно, что так сказано в Библии. Но как, скажете вы, можно всегда непрестанно радоваться? Во-первых, мы никогда не должны забывать, что хотя Бог требует невозможного, то есть с человеческой точки зрения невозможное, Он же делает возможным то, что Он требует. Он сперва дает нам свою радость, а потом Он говорит: «всегда радуйтесь». Вы заметили, что плод Духа – любовь, радость. Радость – это плод Духа Божия, который в нас живет. Без Него радость невозможна. Он ее производит. Псалмопевец говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». В подлиннике сказано: «Хвала Его непрестанно в устах моих». Тот, кто исполнен им, будет непрестанно славить Бога и радоваться в Нем. Это Его слава. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, говорит Слово Божие. Точно так же, как только через Него мы можем славить Бога, так только через Него мы можем непрестанно радоваться. Без Его содействия такая радость невозможна. Радость Господня в нас зависит от того, насколько мы исполнены Духом Святым. В конце книги «Деяния апостолов» сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Быть исполненным радости значит быть исполненным Духом Святым. Но где же наша часть? Ведь мы-то должны что-то делать. Да, безусловно. Наша часть – верить. А если мы верим, тогда откроем уста наши и начнем славить и благодарить Господа и радоваться в Нем, не обращая внимания на свои чувства. Дальше мы должны взирать на Него, не на себя, не на людей, не на обстоятельства, только на начальника и совершителя веры нашей Иисуса. Притом, как важно читать Слово Божье. Многие безрадостны по той простой причине, что они не знают, что говорит Слово Божье. Псалмопевец знал, он говорит: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». О, сколько мы теряем, не пользуясь этим чудным источником радости и веселья Словом Божьим. Начни благодарить Господа за Его искупительную кровь, за прощение грехов, что Он принял тебя, что ты примирен с Богом через Иисуса Христа. Какая может быть высшая радость, чем та, что ты, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути в вечный ад, был искуплен, помилован и прощен любящим Богом? Все остальные радости, пусть они будут самыми достойными, все же должны в присутствии этой радости блекнуть, что имена наши написаны на небесах. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту радость? Записано ли твое имя в книге жизни? Христос говорит: «Тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Сегодня Господь и тебе предлагает вместо пепла украшение, вместо плача елей радости и вместо унылого духа славную одежду. Если ты скорбишь о грехе твоем, то радуйся. Это Бог тебе дает покаяние. И Он же изменит печаль твою и даст радость и утешит тебя и обрадует тебя. О, дал бы Господь, чтобы многие сегодня, сетующие на Сионе, нашли бы во Христе радость спасения. Приди, мой друг, сейчас к любящему тебя Спасителю, и Он, как обещал, вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его праведности. Дал бы Господь, чтобы ты сейчас откликнулся на Его призыв. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы изучали книгу Наума, одного из так называемых малых пророков. Пророк Наум ярко рисовал пророческую картину о судах Божьих над Ниневией. Он открыл миру, что Бог есть святой Бог, но в то же время Он является справедливым, когда люди заслужили своим беззаконием наказание, и потому Спаситель миров проявляет свой праведный гнев, посылая суды свои на непокорное Ему человечество. Святость Божия требовала пролития гнева на беззаконных и нечестивых людей. А теперь мы приходим к следующей книге Ветхого Завета, провозглашением пророка Аввакума. Он также принадлежит к числу малых пророков по причине краткости его книги, а не из-за содержания ее. Наоборот, эта книга также важная и ценная. Пророк Аввакум имеет в виду свой родной ему иудейский народ, который отступал от Господа и впадал в грех. Однако страдания Иуды и благоденствие других народов тревожило сердце Аввакума. Двойная проблема тревожила сердце пророка. Положение Иуды и нееврейские народы, жившие в беззаконии, но в то же время они материально и политически благоденствовали. Это беспокоило дух Аввакума. Вечная проблема страданий праведных людей и временное благоденствие грешников. Он жаловался Господу. Иногда подобное переживают и христиане, жалуясь Господу на беззаконный мир, который преследует их и теснит. Но милосердный Бог не оставит своих верных Ему детей. Он подаст помощь в надлежащее время. Иногда согрешают и христиане, за что переносят разные испытания. Но грех обидчиков и гонителей в очах Господних является большим, нежели несовершенство верующих христиан. Пророк Аввакум жил в периоде истории Иуды, когда богобоязненный царь и добрый правитель Езекия умер. Занял престол его нечестивый сын Манассия, а сын его продолжал также ходить путями греховными своего отца. Народ иудейский духовно и морально шел к упадку. На политическом горизонте собирались грозные тучи. Халдейские угрозы были очевидны и опасны. На сцене царства Иуды появляется хороший правитель царь Иосия, который проявил искреннее старание совершить духовную реформу в жизни страны. Когда запущенный храм был очищен и был обнаружен в нем свиток закона Божия, который был прочитан царю, при волнении сердец, тогда царь сказал весьма знаменительные слова. «Вели гнев Господин, который воспылался на нас за то, что мы не слышали отцы наши слов книги сей». Наказание было предначертано в планах Божиих, но только время его отсрочено. «Глаза твои не увидят всего этого бедствия, которое я наведу на место сие». После мирной смерти Иосии эти бедствия посетили Иудею. Некоторые толкователи Библии утверждают, что пророк Аввакум возвещал истину Божию сразу же перед воцарением Иосии. Период истории Иуды в это время был весьма мрачным и печальным в духовном отношении. Тяжелым бременем все это лежало на сердце пророка Божия, который объявил грядущий суд на Иуду за грехи его. Начальные стихи книги его свидетельствуют об этом. «Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь». Проблемой пророка было положение, хотя Иуда был во грехе. Но почему же много раз более грешный чужой народ должен совершать суд над его народом, избранным живым Богом наследием? Халдеи были чуждыми Богу, и все же они стали орудием Божьим для наказания Иуды. Аввакум возвещал своему народу волю Божию, пользуясь методом упоминания своих личных переживаний. Эти переживания пророка напоминают нам, до некоторой меры, переживания Ионы, книгу которого мы уже рассмотрели. Оба они жаловались Богу, выражая свое несогласие с его святой волей. Пророк Иона имел желание, чтобы Ниневия, враг его народа, была наказана Богом, а не призвана к покаянию и помилованию. А Аввакум имел несогласие с планом Божиим, что грешные халдеи должны исполнить суд Божий над менее грешными иудеями. Воистину, это проблема чуткого сердца, которое нуждалось в полном понимании планов Божьих и его характера. При изучении книги Аввакума мы увидим, что этот пророк понял волю Божию, и его проблемы перестали тревожить его ум и сердце. Подобные чувства посещают и нас, христиан, при аналогичных переживаниях, во время гонений и притеснений за веру в Господа Иисуса Христа. Почему нет немедленного ответа с неба? Почему вопль народа Божия как будто не находит сочувствия у его? Бога любящего и милостивого? Дети избранного народа времен древности рождались и телесно получали место в народе завета с Богом. Но в периоде благодати во Христе Иисусе мы получаем усыновление путем духовного рождения свыше от Духа Святого. Так Господь созидает свою церковь на земле. Это личное переживание и принятие Спасителя во Христе Иисусе. Наше общение со Спасителем, Господом Иисусом, приносит и приводит нас в число Его духовной семьи, делает нас детьми Отца Небесного. Царство Израильское разделилось позже на два царства. Южное – это Иуда, и северное – это Израиль, со столицей Самарии. Израиль был по избавлению Божию народом завета с ним. Но люди должны были ходить путями веры и послушания Богу Живому. Вера их подтверждалась искренними жертвоприношениями. Но когда служение в храме стало пустой формальностью, то эти жертвы народа стали неприятно Богу и были названы мерзостью в очах Господа. Пророк Исаия говорит об этом такими словами. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Жертвенное курение отвратительно для меня. Не могу терпеть беззаконие и празднование». Исаия, 1 глава, с 11 по 13 стих. Народ израильский, будучи народом завета с Богом, не знал и не жил жизнью по духу. Люди не исполнялись силой Святого Духа. Только на некоторых отдельных избранников Божиих Дух Святой сходил и открывал поручения им от Бога. Так Дух оставил Саула, царя Израильского. Давид возносил молитву Господу: «Духа Твоего не отними от меня». Дух Святой не может быть отнят от христианина, который рожден свыше от него для новой жизни. Верующий христианин иногда, по неосторожности, угашает в себе Духа Святого. Но Дух Святой остается навсегда в сердце христианина, который стал новой тварью во Христе Иисусе. К сожалению, и в наши дни есть много христиан, которые посещают молитвенные дома, даже совершают молитвы и так далее, но это стало формальностью, ритуалом. Следует помнить, что дети Божьи в периоде церкви получают духовное рождение свыше. В этом состоит серьезная разница между древним народом Завета с Богом, Израилем, и членами тела Христова, его церковью. Израиль подпадал под гнев Божий, но церковь Христова избавлена от этого. Господь временами посылает исправительное наказание, испытание детям своим в период благодати Его, как любящего Отца. Как мы уже упомянули, Аввакум имел проблему, трудность понимать волю Божию. Почему грешные идолопоклонники допущены Богом совершать суд над Израилем? Но страдания христиан имеют иной характер. Они часто страдают за веру во Христа и тем прославляют Его имя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю засухи. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водой, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами. Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Почему Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу этому. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, «Ты не молись о народе этом во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их». И если вознесут всесожжение и дар не приму их, но мечом и голодом и моровой язвой истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на этой земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хранить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это. Дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я в поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отринь нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей, вспомни, не разрушай завет свой с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Глава 15. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен». И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли из-за Манассии, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Я развеиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море, наведу на них, на мать юношей опустошителя в полдень, нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых и спускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, так говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих, и отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим». Не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющей на мне рукой Твоей я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Глава 16. «И было ко мне слово Господа». Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: «Не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и горевать с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. И умрут великие и малые на земле этой, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. И не будут преломлять для них хлеб в печали в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу этому все эти слова, они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим? Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закон мой не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли этой в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, куда изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих». И вдвойне воздам им прежде всего за неправду их и за грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Поэтому вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты из-за себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не снесла, таков приобретающий богатство неправдой. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господа, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен, пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. Так сказал мне Господь. Пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие этими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите ношу в день субботний, и не вносите ее воротами иерусалимскими, и не выносите ношу из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить ношу воротами этого города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давидовом, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город этот будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с горы, с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господен. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день Господний и не носить ношу, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа. Поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Ежедневно мы приходим на эти занятия, на эти уроки именно с такой идеей, чтобы дома у себя уже прочитать наперед несколько раз назначенные места, которые мы думаем изучать. В прошлый раз мы не окончили пятую главу послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о том, что произойдет, если вы наполнитесь Духом Святым. Это полезно в любом отношении, особенно для брачной жизни, когда двое молодых верующих, вступающих в брак, наполняются Духом Святым, они узнают, чем в самом деле является любовь в действительности. Сегодня молодежь увлечена поисками сексуальности. Но Павел, апостол, берет здесь христианский дом, семью, где муж любит жену, как Христос любит церковь. И это чудесно, и он ставит это как пример. Апостол Павел приводит аналогию, сравнивая возвышенные отношения мужа и жены с отношениями Христа и церкви. Христос полюбил церковь. Он предал себя за нее. Это случилось в прошлом. Сегодня он очищает церковь банею водною посредством Слова Божия. Единственный очиститель, который он имеет, это Библия. И вот почему мы пользуемся ею сегодня. Мы прочтем стихи 30 и 31, где написано: «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Вот как близко мы находимся к Иисусу Христу, друзья-радиослушатели, составляя Его тело. Это духовное родство. Самое близкое человеческое родство – это родство родителей к своим детям. Родители всегда встревожены тем, что дети – достигая определенного возраста, восстают против них. И мне не нравится это, особенно если это случается в моей собственной семье. Но это наилучшее, что может случиться. Вы знаете почему? Эти дети дают знать папе и маме, что одного дня они улетят из родного гнезда, чтобы свить свое собственное гнездо. Человек оставит отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, говорит Библия. Павел, апостол, в стихе 32 продолжает говорить следующее: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Вы видите, друзья, он переносит нас назад к этому чудному и славному общению Христа и Церкви. И, добавляя к этому, он говорит: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это практические родственные отношения, это общение любви. Христос возносит положение христианского брака на очень высокий уровень. Апостол Павел указывает на то близкое общение, которое существовало в саду Эдемском между Адамом и Евой. И, знаете, Ева была сотворена помощницей Адаму. Она была взята из плоти и костей Адама, и он оставался неполноценным, пока не соединился со своей женой. Я думаю, что Ева была прелестной, когда Бог привел ее к Адаму. Она собой восполнила недостаток Адама. Она была сделана для него, и они стали одним телом. Друзья радиослушатели, я хочу дать вам одну иллюстрацию, которая покажет вам нечто из этого чудного общения между мужчиной и женщиной. Сегодня романтическая любовь многое потеряла из своего обаяния. Половой разврат сегодняшних дней поверг многих молодых парней и девушек в настоящее рабство похотливых желаний. Разрушается основание для брачной жизни. Но Бог возносит любящую пару верующих на высокий уровень брачного союза и глубокой очаровательной любви. Я хочу рассказать историю о любви между Авелардом и Элоизой. Элоиза здесь дана как пример любви, истинной брачной любви. В этой истории говорится об одном католическом духовнике по имени Абелард, жившем в начале XII века в Париже. Он был молодым, блестящим учителем и проповедником в Парижском университете. Некий священник имел племянницу по имени Элоиза, которую он послал учиться к славному Абеларду. Эта совсем еще молодая девушка была замечательной личностью, и он был замечательным человеком. И они страстно-страстно влюбились друг в друга. Но, согласно жестокой практике католической церкви, бракосочетание священника считалось, конечно, его вечным позором. Я хочу процитировать эту историю, как она записана. «Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они нашли один цветок, цветущий в вечной красоте, где бы они ни скитались». Цветок представляет великую, несомненную уверенность, без которой немногие были бы счастливы. Нежную, таинственную, необъяснимую, большую добродетель, признанную и язычниками, и христианами, определяющую не только счастье, но человеческое существование и принадлежащую душе в ее наивысшем вдохновении. Она свойственна недолговечным и смертным, слабым и испорченным, и все же бессмертная в своей природе и возвышена в своих целях одновременно страсть, сентиментальность и вдохновение. Попытка описать женщину без этого элемента в нашей сложной природе, который составляет ее специфическое обаяние, все равно, как делать постановку трагедии «Гамлет» без самого Гамлета. Получится, конечно, абсурд. Картина без центральной фигуры, роман без героини, религия без жертвы. Предмет, взятый мной, довольно трудный. Страсть или сентиментальность деградируется, когда она извращается. Но она восторженно возносится ввысь, когда чиста. И все же это, что я хочу нарисовать, не порок, но добродетель, не слабость, но сила, не кратковременное, но пребывающее, не смертное, но бессмертное. Это все, что облагораживает вдохновленную душу. Друзья, Абеларду и Эгоизе, полюбившие друг друга, католической церкви не было разрешено вступить в брак, поэтому они были повенчаны Абелардовым другом-священником. Абелард продолжал преподавать, но их секрет был раскрыт, когда слуга предал их, и Элоиза была переведена в монахини. Абелард был, видимо, самый смелый мыслитель, которое произвело Средневековье. В начале XII века он начал проповедовать и учить, что Слово Божье вверено людям, а не церкви. Когда он лежал на ложе смерти, он просил, чтобы Элоизе разрешили прийти увидеть его и попрощаться с ним. Церковь совершила бессердечность, не разрешив ей прийти и проститься со своим умирающим мужем. Тогда Абелард послал ей письмо. Он окончил его молитвой. когда это Тебе угодно, о Господи, и как это угодно Тебе, соедини нас. Ты временно разделил нас. Теперь то, что Ты милостиво начал, милостиво и заверши. И после разъединения нас в этом мире соедини нас вместе навеки в небесах. Это одна, друзья, это одна из тех историй, которые показывают, насколько велика сила чистой, возвышенной любви. Я хочу сказать вам, молодые люди, не принимайте ничего второсортного и не берите ничего, что хуже предлагаемого вам Господом Богом. Берите все наилучшее, и Бог сделает его прекрасным для вас. Слушатели, в стихе 33 апостол Павел показывает практическую сторону брачной жизни, говоря следующее. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Слушатели, это нормальные отношения между женой и мужем в христианском браке, в общении, которое делает христианскую семью самой счастливой парой в жизни человека. Но грех извратил это славное общение мужа и жены, как он извратил и все остальное. Лишь Христос, слушатели, восстанавливает потерянный облик человека и восстанавливает высокий уровень любви в брачном союзе. В этой, слушатели, пятой главе послания к Ефесянам нам было показано значение чистоты и святости в брачных отношениях, как и чистоты и святости в отношении Христа и церкви ко Христу. Тайна эта велика и едва ли поддается пониманию нашего рационалистического ума, слушатель. Но теперь мы перейдем к шестой и последней главе послания к Ефесянам. Мы будем видеть церковь как воина Иисуса Христа. Это очень важно в служении церкви. В городе Ефесе был, как вы помните, я уже говорил об этом, большущий храм Артемиды. Одно из чудес древнего мира, того времени, конечно. Мы будем видеть церковь, друзья, здесь, как воина Иисуса Христа. Но и мы здесь должны помнить, что стоял этот храм в городе Ефесе. Это был языческий храм, где практиковалась сильная неморальность и ужасный разврат. Теперь нужно сказать, что это было время, чтобы ефесский верующий уяснил, что он имеет, и что перед ним есть враг. И не только верующие в Ефесе имели этих врагов, но и все христиане вдоль всех веков, и мы с вами, слушатели, сегодня имеем тех же самых врагов. Мы не имеем храма Артемиды, может быть, в нашем городе, но мы имеем нечто несравненно хуже сегодня. Мы с вами видим вокруг нас абсолютно развращенный мир, вокруг нас моральный разврат. Мы видим разные идеологии, устроенные на разных религиозных принципах, но отрицающие существование живого, единого Бога. Христос принес в мир спасение людям, а люди из этого сделали религию, опирающуюся на усилиях человека. Эта религия впоследствии вылилась в форму безбожного атеизма, который базируется на тех же заслугах человека и делает требования к человеку стимулом своего прогресса. Мы видим везде, слушатели, упадок человека. Мы видим падение человека, слушатели. Очень драматическое падение. Мы видим это разрушение в семье, в обществе, в политических деятелях. Мы видим это в образовании. Мы видим, друзья радиослушатели, что происходит вокруг нас ежедневно. Видя эти картины, драматические падения человека, нам становится ужасно. Что происходит вокруг нас, друзья, сегодня? Это то, что говорит Библия. В Библии, в послании к римлянам, мы читаем следующее, в первой главе, начиная 21 стихом. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Так говорит, слушатели, первая глава послания к римлянам апостола Павла. Друзья радиослушатели, как видите, религиозное заблуждение, которое отвергло спасение по благодати как дар любви Божией, а в основу спасения поставило личные усилия человека, неизбежно оканчивается каким-то учением ложным о всемогуществе человека, начинает поклоняться не только человеку, но и разной твари. Например, в атеизме основанием становится требование к человеку производить как можно больше из своих усилий «делай, делай и делай». Церковь сегодня поставлена перед обществом людей, которые стараются оправдаться делами закона. В этом нашла себе выражение предвечная борьба благодати Божией, выраженной в жертвенной любви Бога к падшему человечеству, с этим человечеством, отвергающим любовь Божью и его спасение на законном основании оправдания делами. Шестая глава, друзья, шестая глава апостола Павла к Ефесянам начинается наставлением, которое дается детям, чтобы они повиновались своим родителям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Так говорит апостол Павел. Обучение воинов, слушатели, как мы увидим позже в этой главе, обучение воинов начинается не со времени их призыва в армию, нет, друзья, но именно начинается раньше, несравненно раньше. Оно начинается, когда воин еще в детском возрасте находится на попечении своих родителей. И первое, слушатели, первое – это повиновение. Да, человек должен повиноваться родителям. Потом идет повиновение Господу Иисусу Христу, повиновение Слову Божьему и так далее. Но мы об этом подробно начнем рассмотр этой шестой главы, слушатели, в следующей нашей лекции.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция – это библейское вещание BBN. Библейское – значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятия по книге «Исход». Сегодня мы будем говорить о том событии, с которого начинался еврейский календарь. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоявшим почти из 355 дней. Еврейский год начинался с месяца Нисан или Авив, который примерно соответствовал нашему апрелю. Месяцы считались израильтянами по фазам луны и начинались с появления нового полумесяца. В зависимости от этого они заключали в себе от 29 до 30 дней. По Талмуду каждый житель Иерусалима и его окрестностей, заметивший новый полумесяц, должен был сейчас же сообщить об этом Синедриону, который и объявлял начало нового месяца. В древние времена у израильтян месяцы назывались числами по порядку – первый, второй и так далее. Имена собственные месяцы еврейского календаря получили после Вавилонского плена, хотя и до этого некоторые из них имели свои названия. Чтобы лунный год привести в согласие с солнечным, так чтобы главные праздники, которые были связаны с уборкой хлеба и винограда, приходились на первый, третий и седьмой месяцы и всегда совпадали с одним и тем же временем года, было необходимо время от времени добавлять високосный месяц, который приходился на март. Нисан, месяц колосьев, был первым месяцем года, и именно в этом месяце и произошло то событие, о котором говорится в 12 главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы? А Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, кровью которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи. И потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны? Или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она – семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с агнцем, и каждый должен был стать частью агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, вся ваша семья должна будет уверовать в Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересны. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи тысячи агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти тысячи агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти тысячи агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают: «А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви?» Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли Он детей и заберет ли Он только взрослых? Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил Он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. И я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, Мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса. В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник». Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняет по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сутью вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор, но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно, ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неверие в эволюцию – благо для человечества. Он жил во второй половине 19 века и всем сердцем верил в Создателя, чем снискал себе нелюбовь определенных кругов. Занимаясь в Париже научными исследованиями, он стал бельмом на глазу своих современников, последователей Чарльза Дарвина. Они утверждали, что жизнь на Земле зародилась давным-давно из неживой материи, а он, Луи Пастер, верил, что она была сотворена Богом. И он решил подвергнуться явлению Дарвина проверке. Его тщательные эксперименты, проведенные 150 лет назад, показали, что живое происходит только от живого. Пастер опроверг утверждение, будто жизнь могла возникнуть из неорганических химических веществ. Его исследования показали также, что за ферментацию отвечают крошечные клетки дрожжей. И благодаря этому он открыл, что многие болезни вызваны микроорганизмами, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. В результате своих научных изысканий, опровергших важные эволюционные постулаты, Луи Пастер разработал вакцины для борьбы с бешенством, дифтерией и сибирской язвой. Сегодня, благодаря Пастеру, миллионы людей избегают страшных болезней и едят здоровую, безопасную пищу. Пастер стремился показать, что подлинная наука не расходится с Библией. Благодарение Богу, что Пастер, не разделявший атеистические и материалистические утверждения своих современников, не безмолвствовал и не сидел сложа руки. Однажды он сказал, что чем больше он узнает о мире, тем проще ему верить в простые слова Священного Писания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях.

Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: послание Библиям, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 5. Единство многообразия.
2: У нас здесь есть родители. Если вы родитель, если вам Бог дал детей, перед вами стоит задача. Перед вами стоит Божье дело, проект каждый день. Вы не просто живете. Каждый день у вас есть возможность делать Божье дело. Как его делать? Много мест, которые говорят о том, как родители должны относиться к детям. Воспитывайте, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в наставлении и учении Господнем. Одно из таких мест. Точно так же в отношениях мужей и жен. Точно так же в отношениях людей с их работодателями. Точно так же в наших взаимоотношениях друг с другом в церкви и так далее. То есть, когда мы говорим о служении, дорогие друзья, мы не только говорим о том, что делается в церкви. Мы не только говорим о хоре, который поет, мы не только говорим о проповедях, которые должны звучать в церкви, мы не только говорим о молитвах, мы не только говорим о каких-то церковных программах, о воскресной школе, о школе русского языка, которая у нас есть, или о молодежном служении и так далее. Мы говорим о том служении, о том деле, которое есть у нас каждый день, каждую минуту, у каждого из нас. Если мы теряем это понимание, мы сразу же становимся в такое положение, когда наше многообразие не может слиться в единство. Очень интересно, что Бог так устроил, что вот эта большая стена Иерусалимская, и каждый человек имел свою точку ответственности в этой стене. Вот точно так в нашей жизни. Мы, люди верующие, мы строим один город. Вы знаете, не получается, нет такого, что одни люди строят одно царство небесное и молятся, да придет царствие твое. Другие люди молятся теми же самыми словами, да придет царствие твое, но имеют в виду другое царство. Очень часто в нашей жизни так получается. К сожалению, даже часто в одной церкви так получается. Посмотрите, 1 Коринфянам 12 глава 4 стих. Дары различны, но Дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. И действие различное, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу созидания церкви. Это очень важно понять. Во-первых, это поместная церковь. Когда мы говорим, что мы строим город, когда мы говорим, что мы строим стены, мы говорим о том, что Бог возложил на каждого из нас ответственность. Он дал нам отрезок стены. Он дал нам то место, где мы должны построить. Это место никто не построит другой, потому что мы находимся в этой точке. Это наша ответственность. Мы строим поместную церковь прежде всего. То есть та церковь, в которой мы живем, в которой мы взаимодействуем друг с другом, в которой мы функционируем в том отношении, что мы являемся благословением для кого-то, и кто-то является благословением для нас. Это наша ответственность. Вот почему так важно, дорогие друзья, понимать вот эту посвященность поместной церкви. Очень важно, если человек не посвящен поместной церкви, он не будет делать Божье дело, потому что Вселенская церковь, она сводится прежде всего к той точке, где мы находимся. В этом случае очень важно понимать, в соответствии с этим текстом, что мы разные люди, братья и сестры. Бог так нас сделал, мы разные люди, мы по-разному устроены. Кто-то из нас быстрее думает, кто-то медленнее. Кто-то более рационально подходит к жизни, кто-то более эмоционально. Кто-то больше, знаете, реагирует, ярче реагирует, кто-то флегматичнее, то есть он спокойнее воспринимает вещи. Мы разные люди. Вы знаете, вот это наше разнообразие очень часто может раздражать друг друга. Это получается только тогда, когда мы не понимаем, что все вот это различие, все это многообразие Бог поместил в одно место для того, чтобы мы вместе могли строить, чтобы каждый из нас мог создавать то

0: Божье дело, которое Бог предписал нам, которое Бог поставил в наш план, под который Он поставил нашей задачей. Вы знаете, когда мы говорим о вот этом одном городе, это касается не только одной церкви, друзья. Это говорит даже о всех церквях. Посмотрите, мы все строим Царство Небесное, или мы вкладываем, исполняем волю Божьего Царства, волю Небесного Царства, созидаем Божий город, образно говоря. Если у Бога есть еще дети Его, Его дети в этом городе, они тоже строят то же самое Царство. Любой Сын Божий, любой возрожденный человек, который живет в этом городе, он строит Божье Царство, не так ли, да? Независимо от того, что они, может быть, кто-то слабее, кто-то сильнее нас, кто-то ярче, кто-то больше достигает, кто-то меньше, у кого-то большая церковь, у кого-то маленькая церковь. Особенно здесь это так много церквей, так много разнообразия. И, к сожалению, так много вот этого непонимания, когда люди начинают каждый свою вотчину как бы строить. Это неправильно, друзья. Люди вокруг, люди в других церквях, если они дети Божьи, они строят Божьи, они строят тот же город, который мы строим. И нам ни в коем случае никогда не нужно враждовать. Нам никогда не нужно унижать кого-то для того, чтобы возвысить себя, подчеркнуть. Вы знаете, может быть, кто-то не так, как мы, у них не такое количество проповедей, может быть, у них не такой порядок служения, может быть, еще что-то отличается, но если они Божьи дети, если они спасены Иисусом Христом, если они знают Иисуса Христа, они строят тот же город. Это очень важно нам понять. Вы знаете, когда-то Спержин говорил о том, что три вещи удивят его, когда он придет на небеса. Первое, он говорит, я приду туда, и я не увижу там многих, кого я ожидал там увидеть. Второе, я увижу там многих, кого я не ожидал там увидеть. И третье, я удивлюсь, как я сам там оказался. Вы знаете, это действительно так. Когда мы живем, мы имеем такую тенденцию. Каждый кулик свое болото хвалит, такая есть поговорка. Когда мы говорим о церкви, нам ни в коем случае нельзя попадать вот это узкое частно-собственническое мышление. Мы должны учиться видеть Божье дело, которое Бог делает. Я не говорю о том, чтобы мы стирали грани там, где люди учат неправильно, там, где церкви имеют какие-то заблуждения. Безусловно, это наша задача посмотреть, определить и придерживаться истины, придерживаться позиции Священного Писания. Но нас никто не ставил в положение судьи. Никто не ставил и не давал права себя превозносить и других опускать. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог это понимать. Чтобы каждый из нас мог действительно осознавать единство дела. То, что Бог делает сегодня на земле. Во всяком случае, это то, что мы видим здесь, на страницах книги Неемии. Самые разные люди собрались и делали одно Божье дело. Кроме некоторых, конечно, о которых мы будем говорить. Лука 9 глава, 49 стих, посмотри. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего беса, вы запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Мне кажется, что на сегодняшний день пришло время для Церкви Божией увидеть вот эту разницу, понять, что да, у нас есть различия, у нас есть место для разногласий, есть разные подходы, но в то же самое время нам нужно понять, что мы созидаем Божье дело. Если мы действительно Божьи дети, если мы действительно принадлежим Богу и строим Его Царство и являемся соучастниками Его дела. Я думаю, что эта глава сегодня призывает каждого из нас, или говорит каждому из нас прежде всего об одной вещи, об одном важном принципе. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на реальность, в которой вы живете. И попытайтесь увидеть вот ту сферу ответственности, которую Бог возложил сегодня на вас. Вы знаете, мне кажется, мы сегодня слишком много смотрим по сторонам, вместо того, чтобы сосредоточиться на том отрезке стены, на том отрезке Божьего дела, которое Бог возложил на нас, и Он хочет, чтобы мы его делали. Вы знаете, единство дела, которое собрало вот этих разных людей для того, чтобы они строили стену Иерусалима, оно показало, что они работают на одного господина, у них есть один Господь, у этого одного господина есть одна цель, он строит один город. В данной ситуации он строил город Иерусалим, созидался вот этот город Божий или город Божьего народа. К сожалению, были и еще другие люди, другая категория людей, которая, наверное, всегда есть. К счастью, их не так много было. Посмотрите, люди, которые были безразличны к делу. Это всегда так. Вы знаете, почему-то говорят, что в церкви в среднем, в современной церкви в среднем, примерно 80% людей, которые почти ничего не делают. То есть 20% людей в церкви обычно делают работу более 80% всего служения, всего дела, включая материальное служение, включая активность в разных-разных родах и видах церковного служения. Мне кажется, у нас в церкви немножко больше этот процент. Тем не менее, он оставляет желать лучшего. Посмотрите то, что мы наблюдали в Иерусалиме. В Иерусалиме была следующая картина. Перечисляются многие-многие-многие люди, которые здесь участвовали. И только об одних сказано. Посмотрите, 5 стих, 3 глава. «Подле них чинили фикольцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа своего». То есть это тоже были люди, принадлежащие к народу израильскому, иудеи. По всей видимости, эти люди перешли, вернулись из Вавилона, еще в тот первый возврат за Зарававелем. И возможно, что их отцы пришли. То есть они знали Господа, они написаны для Господа своего. Это были люди, которые принадлежали народу, принадлежали вот этой Божьей всей, знаете, когорте спасенных или всему, значит, этому движению. Тем не менее, некоторые из них, написано, знатнейшие из них, не наклонили шеи свои, чтобы поработать для Господа своего. Интересно написано, не наклонили шеи своей. То есть речь идет о том, что они посчитали это слишком унизительным для себя. Знаете, одним из самых больших препятствий для любого Божьего дела всегда является вот это мнимое унижение. Когда нам начинает казаться, если я буду это делать, я себя унижу. Перед людьми с меня смеяться будут, а что я выскочка, а что мне больше всех надо, что ли, и так далее. Вот именно эта проблема почему-то была выделена об этих людях, фикольцев. Причем другие люди из Фикои, о них два раза сказано в этой главе. Два раза они в одном месте строили, закончили строить, там и пошли в другое место строить. То же самое с жителями этого же самого городка. Ну, о некоторых сказано, знатнейшие из Фикои, они не наклонили шеи своей. Вы знаете, каждый раз, когда мы говорим о деле Божьем, каждый раз, когда мы говорим о том призыве, который звучит для нас сегодня, мы говорим о том, что мы будем как-то на него реагировать. Или мы действительно сердцем отзовемся и скажем: «Господи, покажи мне тот участок, который я сегодня могу строить, и я сегодня буду созидать». Или же мы не наклоним шеи свои. Или же мы будем искать какие-то формы оправдания себя для того, чтобы поставить себя в положение невовлеченности. Я знаю, дорогие друзья, что дьявол очень искусен в этом. Он будет предлагать самые разные мотивы, варианты для того, чтобы помочь нам каким-то образом отодвинуть Божье дело. Но это неправильно. Это неправильно, и Неемия подчеркнул. Между прочим, очень интересно, он не проводит много времени, он не останавливается долго на них, он не говорит, какие они плохие и как они нехорошо делают. Он говорит в основном о тех, кто делает, о тех, кто вкладывает себя. Где-то в каком-то маленьком эпизоде Бог побуждает его, Бог через него указывает или упоминает этот важный аспект. Кроме безразличных к делу, была еще одна группа противников. Мы уже говорили о них подробно в прошлый раз, когда мы останавливались отдельно на этих людях. Вот. В начале 4 главы, контрастом с этим общим таким хором, с этой симфонией, которая звучит, я представляю себе, как эти 52 дня люди строили, как весь город был как улей. Как все люди с разных сторон работали, строили, сыновья, дочери, знатные, незнатные люди. Все люди были вовлечены в строительство. 2 месяца. В это же самое время, когда здесь звучат вот эти аккорды строительства, созидания и гармонии, в это самое время где-то рядом звучит совсем другая песня. Звучат совсем другие звуки, звуки, которые не гармонируют. Послушайте с 1 стиха 4 глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что каждое Божье дело, любое, какое бы вы ни делали, маленькое или большое, оно обязательно будет вызывать противодействие. Мы говорили, почему? Первая причина заключается в том, что мир живет другими целями. Вторая причина заключается в том, что дьявол, князь мира сего, он ходит как рыкающий лев, и он создает реальные какие-то препятствия, реальные затруднения. Это причины реальные, причины, которые говорят о том, что действительно любое Божье дело, оно всегда вызовет противодействие. Причем у любого человека. Будь это ваше решение в школе, когда вы решите быть верным Богу и не проводить время в пустых или грязных разговорах с теми, кто рядом с вами. Будь это решение пожилых людей, которые решат посвятить свое время тому, чтобы производить что-то полезное, а не тратить свое время на пустые басни, на то, чтобы сплетнями заниматься. И в одной и в другой ситуации сразу же появятся какие-то обстоятельства, какие-то люди, которые будут каким-то образом противодействовать. Посмотрите, как эти противодействия выражались здесь. Интересно, что похожая форма постоянно повторяется. Во-первых, посмотрите, это личное унижение начинается. Смотрите. «И говорил при братьях своих, при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им когда-либо это дозволят?» Это один из испытанных таких приемов. Как только человек начинает делать Божье дело, очень и очень часто он сталкивается с тем, что его унижают. Или это кажется, что его унижают, или это действительно его унижают, или же обстоятельства так складываются, или люди напрямую это делают. Но это один из очень излюбленных приемов сатаны. Этот прием, мы видим, проявляется здесь. Сегодня это одна из проблем вообще человечества, и он называет здесь low self-esteem, то есть тогда, когда человек, или низкая самооценка, тогда, когда человек реагирует на то, как на него смотрят окружающая среда, и он теряется, он не может жить, он не может продолжать свое дело правильно, потому что что-то кто-то о нем сказал. Это мы люди. Это естественная проблема у многих и многих из нас. И вот эту ситуацию использует дьявол, используют враги Божьего дела в данной ситуации, для того, чтобы заставить человека или заставить Неемию и всех этих людей, унизить их просто. Просто унизить, чтобы они отказались от того, чтобы делать Божье дело. Кроме вот этого личного унижения, посмотрите, вторая проблема, которая часто встает, это невозможность того дела, которое вы делаете. Посмотрите, неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? То есть перед вами очень часто встает картина. Вы решили быть верным Господу в том или ином деле, которое открылось для вас, и сразу же возникает масса картин. Это невозможно. Это невозможно. Да, это написано, правда. Например, жены, повинуйтесь мужьям своим. Очень и очень часто мне приходилось слышать извинения от разных жен, которые говорят, да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Очень часто мужья говорят подобные вещи, где написано, что мужья, возлюбите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Они говорят, что да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Это не что иное, как дьявол рисует эти картинки. Или же, может быть, кому-то из вас сегодня, вы сидите и слушаете, да, нужно участвовать в деле Божьем, но для меня, в моей ситуации, там, где я сегодня нахожусь, это невозможно. Это не что иное, как вот эта попытка противодействия с самых разных сторон, разные источники этого противодействия, но суть их одна всегда. Суть в том, что задача слишком большая, ее невозможно выполнить. Ее невозможно. Неужели они когда-либо будут приносить жертву? Неужели когда вот эти мертвые камни, сожженные, и они их поставят, и они действительно построят, и тогда это невозможно? Знаете, верующие люди знают Божье Слово. Человеку это невозможно. Богу же все возможно. Это точно. Это точно невозможно женам подчиняться мужьям. Невозможно. Невозможно мужьям любить своих жен. Невозможно. Почему? Потому что наша греховная природа, она требует того, чтобы доминировать наоборот, а не подчиняться. Но тогда, когда мы со Христом, тогда, когда мы делаем Божье дело, вот тогда человеком это невозможно, а Богу все возможно. Невозможно любить друг друга. Невозможно воспринимать сердцем людей разных, которые с другой местности, которые с другой культуры, которые, может быть, другими формами выражают свою преданность Богу. Невозможно. По-человечески это невозможно. Но когда мы говорим о том, что Бог делает в нашей жизни, вот тогда мы видим вот это единство в многообразии, тогда мы видим эту общую гармонию, эту общую симфонию, когда мы вместе можем созидать Божье дело. Третий аспект мы видим здесь, который наблюдается в нашей жизни часто или в том, что мы делаем. Это когда враг Божьего дела указывает на плохое качество дела. Посмотрите третий стих. А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть строят. Лисица пройдет и их каменную стену разрушит. То есть речь идет о следующем, что да как бы они ни строили, все это так хлипко. У них нет даже способности построить нормальную стену. Эта стена будет разрушена первой лисой. Не переживайте, пожалуйста. Возможно, вам приходится или приходилось слышать что-то в ваш раз. О, святой, святой. Ну посмотрим, надолго хватит твоей святости, посмотрим. Уже пробовал пару раз, уже видели. Это реальные вещи. Это реальные вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый раз, когда мы пытаемся делать Божье дело. Каждый раз, когда мы делаем шаг к тому, чтобы Божью волю в нашей жизни, в нашем доме, в нашей семье осуществлять и утверждать. Это те приемы, которые дьявол использует для того, чтобы противиться или оказывать давление на Божье дело. Но посмотрите, как отвечает этому Неемия, и какой ответ должен быть в нашей жизни? 4 глава, 4 стих. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Это драма, да? Очень драматично, когда, когда сделан такой уникальный шаг, когда люди поднялись, когда весь народ стал строить, когда посыпались угрозы, когда с разных сторон стали возникать люди, которые двигаются против этого Божьего дела. Посмотри, что делает Неемия. Первое, он доверяет Богу. Первое, что он делает, он не идет и не ругается с ними. Он не идет и не кричит этому Санавалату или Тови, не говорит, ну, а ты сам посмотри, какую ты-то стену построил. Вот, вы проверьте, мы хорошую стену строим, ее леса не собьет. Или там доказывать что-нибудь подобное. А это абсурд бы был, да? Посмотрите, вместо этого Неемия действительно огорчен, сильно огорчен. И такие вещи действительно унижают, они ставят в положение, сложное положение. Но выход в этом сложном положении всегда есть. На коленях пред Господом. Это то, что делает Неемия. Он становится на колени, и он искренне говорит Богу. Он говорит, Боже, посмотри. Посмотри, вот этих строящих огорчили. Он даже не о себе говорит. Он не говорит о том, что мое дело, ради которого я посвятил несколько лет жизни, я оставил там комфорт при дворе царя и пришел сюда строить. Он говорит не об этом. Он говорит, Господи, услышь, посмотри, строящих огорчили. Второе. Это верное участие в Божьем деле. Посмотри 6 стих. Мы же, однако, строили стену. Несмотря на то, что звучит вокруг, если это воля Божия, независимо от того, популярно то, что вы делаете или не популярно, приветствуется это или не приветствуется, независимо от того, трудно это или не очень трудно, если это Божья воля, если это Божий план, его нужно делать. Мы, однако же, строили стену. Как только, вы знаете, первая задача дьявола, вы начали свое дело, вы начали воспитывать семью правильно, начали держаться правильного графика для того, чтобы читать Библию вовремя, спать, ложиться вовремя, заботиться о том, чтобы вы могли проводить время в общении с детьми Божьими. Вы обязательно встретитесь с тем, что будет сбивать это. Самая правильная реакция. Доверьте это Богу, во-первых. Доверьте этих людей Богу, которые препятствуют, эти обстоятельства. Второе. Стройте, продолжайте делать Божье дело. Дьявол посылает препятствия для того, чтобы сбить нас с его дела, для того, чтобы устранить вот эту нашу посвященность ему. И третье. Посмотрите, как заканчивается этот стих. «И у народа доставало усердие работать». Вы знаете, у Бога всегда есть верные люди. Всегда есть люди, которые знают его и преданы ему, и посвящены его. И тогда, когда Бог делает свое дело, от нас требуется то, чтобы мы были только верны Ему, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы не брали своими человеческими греховными методами, не пытались разрешать ситуацию. И тогда мы будем видеть вот этот чудесный результат, который наблюдался в жизни или в служении Неемии. И у народа доставало усердие работать. Это не человеческое дело. Я смотрю на то, что делал Неемия. Это невозможно с человеческой точки зрения. Поднять народ, мотивировать народ, когда город в разрухе, когда жарко, когда тяжелые камни. Нет техники. Это не современная какая-то система, когда пригнали краны, бульдозеры разрыли, построили, подняли. Плюс ко всему, еще неизвестно, куда это все придет, потому что там Санавалат со своими военачальниками уже советуется. И он уже их готовит. Вы знаете, с человеческой точки зрения невозможно сохранить вовлеченность людей в этом деле. Только одно то, что мы видим, чего добивается, чего ищет Неемия, и что осуществляется здесь. Это Божье дело, и у народа доставало усердие работать. Я хотел бы предложить вам, чтобы мы могли попросить Господа, каждый из нас, спросите Его искренне сегодня. Спросите, Господи, покажи мне мою сферу ответственности. Покажи мне вот тот кусок стены, который я должен строить. Помоги мне увидеть вот ту часть Царства Твоего, которую я должен в своей сфере утверждать сегодня. Давайте сделаем вот такой искренний вопль к Богу сегодня. Давайте воззовем к Нему для того, чтобы Он показал нам, чтобы мы перестали показывать пальцами друг на друга, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы быть верным в том, что мы делаем сегодня, чтобы Бог благословил то, что мы делаем. Тогда Его Царство будет укрепляться. Тогда мы будем свидетелями вот этой гармоничной симфонии, вот этого общего дела, которое Бог делает сегодня на земле.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Ночь повисла над городом южным. Скоро вспыхнет восток голубой. Ничего на земле мне не нужно, если только Спаситель со мной.

души моей тягостный гнет. Под его всемогущим покровом мое сердце

Но бывают минуты иные. Мир, как море, запенится вдруг. И тогда не боюсь я стихи, если рядом Спаситель и друг. Буйный ветер над городом дует, обнажая деревья в саду. Никуда от Христа не пойду я, никуда без Него не пойду я.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе, мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек? По Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни. По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо, бояться лишь Господа стоит.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Мы в прошлый раз узнали, что юный возраст и неуверенность Иеремии не стали помехой для осуществления Божьего плана. Господь обещал помочь Иеремии предупредить народ об опасности. Для этого Иеремия должен был призвать народ перестать поклоняться идолам и покаяться перед Богом. Иначе израильтяне потерпят поражение в войне с врагами и будут уведены в плен. Иеремия у горшечника. Библия, книга пророка Иеремии, главы 18 и 19. Однажды Господь сказал Иеремии: «Пойди в мастерскую горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия отправился в ту часть города, где делали и продавали свои изделия горшечники. Он молча наблюдал за тем, как горшечник ловко лепит глину и вращает горшок на гончарном круге. Но вдруг что-то не заладилось в его работе, и горшок развалился. Горшечник скатал мягкую глину в шар и снова принялся за дело. И тут Иеремия услышал голос Божий: «Я могу поступить с моим народом подобно тому, как горшечник поступает с глиной. Если бы только люди покаялись и были готовы ходить путями праведными, я снова мог бы облагодетельствовать их и творить для них добро». И еще один урок дал Господь Иеремии. «Пойди и купи глиняный кувшин, — сказал Господь, — и отнеси его на городскую свалку, и возьми с собой старейшин из народа и старейшин из священников». Иеремия возглавил небольшую процессию, вышедшую из города. На голове он нес кувшин с водой. За ним тянулись любопытные. Они смотрели на мужчину, несущего воду. Такого никогда не бывало, ведь носить воду – женская работа. Что же собирается делать дальше этот странный пророк? Придя на свалку, Иеремия с силой швырнул кувшин на землю, и тот разлетелся на мелкие кусочки. «Слушайте, — сказал Иеремия толпе, — Господь долго и терпеливо ждал, когда же вы, наконец, обратитесь к Нему. Он хотел облагодетельствовать вас, но вы, вместо того, чтобы быть покорными и мягкими, как глина в руках горшечника, ожесточились и творили неугодное Богу. Если вы не склонитесь перед Господом, то будете разбиты подобно этому кувшину. Придет враг и покорит вас. Сказав это, Иеремия поднялся по крутой тропе, ведущей в город, и там произнес те же слова в храме. Старейшины священников и важные горожане были разгневаны. Как осмелился Иеремия сказать, что их страна будет завоевана? Один из них даже ударил Иеремию и приказал схватить его и заковать до утра в колодке. Как ты считаешь, почему народ иудейский не поверил словам Иеремии? Наверное, потому, что они были самоуверены и считали, что никакой враг им не угрожает. Иногда мы в этом похожи на израильтян. Когда мы не задумываемся над тем, что своими поступками огорчаем Бога. Но Бог милостив к нам, как и к своему народу, поэтому всячески предупреждает нас. Если мы не перестаем делать плохие дела и не слушаемся Бога, Он обязательно нас накажет. Можешь не сомневаться. В Библии написано, что Бог, кого любит, того наказывает. Это точно так, как с родителями. Слушаешься ли ты Бога? А родители? Ну-ну, пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 75. Книга пророка Ионы, 1 глава, 4 и 5 стихи. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Пророк Иона решил убежать от Бога. Наверное, он все-таки понимал, что нигде нельзя скрыться от вездесущего Бога. Но ему очень не хотелось делать то, что повелел Господь. Ведь для этого надо было идти в далекую страну Ассирию и там проповедовать о Божьем наказании за грехи ее жителей. Как бы то ни было, но Иона решил убежать от Бога в другую далекую страну, на корабле через Средиземное море. Но Бог остановил плывущий по морю корабль большой бури. Этот шторм грозил опытным морякам гибелью. Они хорошо это понимали. И, сбросив с корабля все грузы, стали молиться своим богам, идолам. А что же Иона? Иона крепко заснул, как будто все происходящее его совершенно не касалось. Шторм. В Баренцевом море шли учения с участием надводных кораблей и подводных лодок. Они продолжались уже больше недели. Связь с береговой базой была постоянной. Несколько раз за день из района учений в Полярный приходил катер. В этот раз я остался на береговой базе, отправив на флагманский корабль своих стажеров, чертежников-секретчиков. Флагманский корабль – это корабль, на котором плывет сам адмирал. Я дослуживал свой третий год на флоте, а им надо было привыкать к обстановке, близкой к боевой. Знаний у них к тому времени было много, но им нужна была практика. Они должны были принять на себя ответственность и обеспечить работу штаба, вовремя приготовив документы и карты боевых действий. Катер, который только что зашел в воды залива, принес и приказ доставить старшего чертежника на борт флагманского корабля. Я собрал все необходимое и отправился на катер. До его отправления в район учений оставалось еще несколько часов. Поэтому, спустившись в кубрик, я улегся на кровати, решив вздремнуть. А проснулся через несколько часов от того, что катер сильно бросало на больших волнах. Пока мы шли в водах Кольского залива, качка была не так заметна. Но в открытом море бушевал шторм. Не самый сильный, но он разбудил меня. Морской болезнью я не страдал, но и спать во время шторма тоже не мог. В иллюминаторе я видел большие волны, с которыми боролся наш катер. Так продолжалось часа два. К тому времени, когда мы добрались до флагманского корабля, шторм начал уже утихать. Мое присутствие на корабле было недолгим. Отдав нужные указания своим стажерам, я получил разрешение вернуться на базу. Тот же катер доставил меня назад, но уже по спокойному морю. Книга пророка Ионы, 1 глава, 12 стих. «Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Ионе не удалось убежать от Бога. Его разбудили, заставили выйти на палубу корабля и рассказать, почему их корабль постигла такая великая буря. Иона хорошо понимал, что так Бог останавливает его, непослушного пророка. Он знал, что виноват, и был готов к наказанию вплоть до смерти в бушующих волнах моря. Но Бог думал иначе. Он хотел, чтобы Иона исполнил то, что ему повелено. О спасении Ионы прочитайте в книге, которую Иона сам и написал. И, конечно же, Иона сделал то, что повелел Господь. Он пошел в далекий и враждебный город Ниневию, проповедуя о грядущем Божьем суде. А люди, которые слушали слова Ионы, поверили Богу и покаялись в грехах. Замечательно, не правда ли? Умеешь ли ты слушаться Бога с первого раза? А умеешь ли ты слушаться с первого раза своих родителей? Это очень важно. Услышать и сделать так, как тебе сказано. тогда и шторм не будет вам грозить. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. Так сказал пророк Иона. 2 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Денек сегодня выдался удачный, солнечный. Небо как будто кто-то в голубую краску раскрасил. Высокое. Солнышко так приятно лапки припекает, как будто ласкает. А облака, как таинственные караваны, груженные заморскими товарами, плывут медленно. Ой, ой! Как хорошо! Даже петь хочется. Хочу вас порадовать. Сегодня у нас намечается радиопередача «Викторинка». Только вот кабанчик приболел, простудился. Лежит в своем домике с горячим носом, желуди щелкает. Принять участие в нашей передаче не сможет. Придется без него обходиться. Только вот кто же у нас вопросы задавать будет для викторины?
1: Ух, привет, Белочка, как поживаешь?
0: Здравствуй, совенок, отлично поживаю, погодой наслаждаюсь.
1: Ух, это ты про какие вопросы говорила, Белочка, которые задавать некому?
0: Это я о кабанчиковых вопросах. В радиопередаче викторинка расстраивалась. Приболел он и в передаче участвовать не может. Вот и не знаю, кем заменить его.
1: Белочка, а мои совенковые вопросы подойдут? А у меня знаешь, сколько вопросов, Белочка, туча? Вот, например, почему дождик мокрый? И зачем птицы к осени из нашего заповедника улетают? Разве им наша зима не по душе? Или вот еще?
0: Подожди, совенок. Мне твои вопросы очень даже интересны. Даже на многие из них у меня, возможно, и ответ найдется. Но в нашей передачке особенные вопросы нужны, на которые ответ в Библии найти можно.
1: Это же не проблема, Белочка. Вот я журнал «Тропинка» выписываю, там столько библейских вопросов. Море, как тебе моя идея? Только я все журналы за этот год муравьишке дал почитать.
0: Мы можем и муравьишку пригласить в нашей викторинке поучаствовать. Что думаешь, совенок?
1: Да, думаю, ему эта идея понравится.
0: Тогда, совенок, лети за муравьишкой и журналами. А я вас дома поджидать буду. Чаек из ромашки заварю, стол накрою. У меня еще про запас баночка малинового варенья хранится. Буду вас поджидать.
1: Хорошо, Белочка. Я мигом. Одно крыло здесь, другое там.
0: Быстро же вы, друзья, управились. И часа не прошло, как вы уже у моей сосны очутились.
2: Это, Белочка, все совенок. Такой летун оказался. Любезно пригласил устроиться меня на маховом крыле. И как над макушками елей в небо взлетит, у меня даже дух перехватило, да в глазах потемнело. Ух!
0: Друзья, предлагаю радиопередачу «Викторинку» уже начинать. Время нашего эфира вот-вот начнется.
2: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Белочка, муравьишка, мне вот какой вопрос интересен. Почему Синай израильтяне называли Святой Горой?
0: Все дело в том, что на горе Синай Бог дал Моисею 10 заповедей. Синай считали настолько святым, что даже прикосновение к ней человека или животного наказывалось смертью. Об этом поподробнее можно узнать в 19 главе книги «Исход».
1: А еще вопрос можно? Кем разговаривал Бог из куста?
2: Это был Моисей. Бог явился Моисею в терновом кусте, который горел, но не сгорал. Бог сказал Моисею, что избрал его для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Читай, совенок, всю ту же книгу «Исход», 3 и 4 главу.
0: А у меня тоже вопросик имеется. Вот когда израильтяне вышли из Египта? Ну, они, конечно, не сожалели, что освободились от рабства, но чего-то они лишились. Что это было?
1: Может, что-нибудь вкусненького?
2: Верно, совенок. Они тосковали по египетской пище и даже роптали, что у них нет рыбы, мяса, огурцов, дынь, лука и чеснока. Загляните в книгу чисел, в 11 главу.
0: Да, думаю, наш кабанчик бы их пожалел. Ему, как никому другому, понятны такие гастрономические желания. А вот все к вопросу о той же еде. Интересно, сколько продовольствия необходимо было на один день, чтобы накормить всех людей во дворце Соломона?
2: В третьей книге царств, в 4 главе записано, что, кроме прочего, каждый день необходимо было 90 коров муки. Это приблизительно 12 тонн, 30 волов и 100 овец.
1: Ну и ну, ух! Разве за день с таким количеством еды управишься? Мне бы этой еды на всю бы жизнь хватило.
0: Да, действительно, эти цифры поражают воображение.
2: А у меня такой вопрос. И причем никак с едой не связанный. Какой город Господь обул в сандали?
1: Ух, этот ответ я знаю. Я в журнале «Тропинка» читал. Это город Иерусалим. Это знак большой заботы Бога об этом городе.
2: Ты прав, Савенок. В книге пророка Иезекииль, в 16 главе, в 10 стихе записано: «И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандали, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». Так передает пророк слова Господа о городе Иерусалиме.
0: А знаете ли вы, кто из детей в Библии имел самую нарядную одежду?
1: Это был Иосиф.
0: Молодец, Савенок. Действительно, это Иосиф. Его отец, пастух Иаков, сделал ему разноцветную одежду. Такую одежду в те времена носили только цари. Можно уточнить подробности этой истории в книге «Бытие», в 37 главе.
2: А кто стал царем в 12-летнем возрасте и делал все неправильно?
0: Это же был Манассия. Он был сыном добродетельного царя Езекии. Манассия царствовал 55 лет. И, к сожалению, научил свой народ поклоняться идолам, а не единому Богу. Он устраивал на холмах жертвенники языческим богам. И служил небесным светилам.
1: А я знаю, что Моисей и Аарон были братьями. Они были вождями израильского народа. Кто из них был старше?
2: Аарон, Савенок, был старше на 3 года Моисея.
1: Ух, а я думал, что Моисей был старшим братом.
0: Муравьишка, давай придумаем вопрос для наших маленьких радиослушателей. Пусть они нам пришлют письмо с ответом. А 10 первых приславших ответы ждут призы. Что думаешь?
2: Хорошая идея, Белочка. У меня даже и вопрос имеется. В Евангелии от Луки, в 21 главе, с 1 по 4 стихи рассказывается один случай, свидетелем которого в храме были Иисус и его ученики. Взглянувши, он, то есть Иисус, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты. И сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И вот вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Как же он пришел к такому выводу? Повторяю свой вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Но как же он пришел к такому выводу? Напишите, что вы думаете об этом, ребята?
1: И пришлите нам ответы.
3: Раз, два, Бог любит...

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Белочка, а на мой вопрос не ответишь? Почему деревья качаются?

но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Кто несет ответственность за будущее нашей страны? Кто отвечает за то, будет ли Господь благословлять ее? Только ли президент, депутаты? А может быть, каждый из нас –

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Как помочь нашей стране жить достойно?». Сегодня пастор Петр предлагает вам задать себе вопрос: «Что я могу сделать для своей страны? Как сделать так, чтобы Господь благословил и укрепил нашу страну?» Ответ записан во второй книге Паралипоменон. Смириться, молиться, отвернуться от злых путей, вернуться к Богу, к Его Слову. Вот способ для нашей страны жить достойно.

0: Мир вам, дорогие друзья! Новые современные болезни общества отличаются от тех, к которым мы привыкли, и поэтому они пугают нас. Что мы можем сделать для своей страны? Платить налоги и соблюдать законы? Но это все хорошо. Но есть что-то еще, что-то очень глубокое, и сегодня наш мир и наша страна в частности сражается за достойную жизнь. Сейчас у нас нет военного положения, нет голода или всеобщей нищеты. Но есть намного большая проблема. Это духовные и душевные болезни, которые поражают наше общество все больше и больше. Каждый день еще одна новая семья страдает от искаженной морали. Еще одно дело разрушается из-за нарушений этических норм. И еще один молодой человек падает из-за потерянных ценностей. Что мы можем сделать для нашей страны? Как мы можем ей помочь жить достойно звания Святая Русь? Россия, обращенная к Богу. Мы не должны и не можем ждать, что нам даст какое-то задание президент. Мы сами должны стать делателями нашей истории. Кроме того, у христиан уже есть задание исполнять волю Божию. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одного сильного руководителя, который вдохновлял свой народ. Его имя — Соломон. Он был сыном царя Давида. И вот он закончил строительство храма, о котором так мечтал его отец. И после многих лет кропотливых трудов самые лучшие эксперты в строительстве укладывали последние кирпичи и устанавливали последние золотые двери. Рабочие уже заканчивали полировать лампы, чаши, все ослепительно блестело, и Дом Божий был готов к использованию. Должно быть, это был величественный момент. И когда царь и весь народ приносили жертву великому Богу, целая армия священников носила ковчег завета святой святых. И только представьте себе это, царь Соломон возносит свои руки в молитве к Богу, посвящая этот храм и весь свой народ на служение Господу. Несколько дней служения и жертвоприношения продолжалось в храме. И только потом люди разошлись по домам. Соломон смог довести до конца все то, что планировал. Он построил храм, о котором так мечтал его отец. Он строил храм с огромным вниманием ко всем деталям, чтобы соблюсти все Божьи повеления. Он потратил огромные средства, чтобы люди могли участвовать в богослужении, которое, казалось, можно увидеть только на небесах. Это была цель жизни Соломона, кульминация. И вот все закончилось. Толпы людей разошлись по домам. Шум голосов утих. Он наверняка прокручивал в голове все то, что произошло за эти дни. В его ушах еще была слышна прекрасная музыка. Он с улыбкой вспоминал все приятные моменты. И когда царь отдыхал в темноте в своей комнате, к нему вошел гость. Дорогие друзья, нам нужно молиться и думать. Как жить по-божьему, как жить достойно, как помочь нашей стране жить достойно – вот тема, которую я выбрал для нашей беседы сегодня. И предлагаю вам подумать о том, что Господь говорит нам, российскому народу. У Него есть план для России, и мы должны стать частью воплощения этого плана в жизнь. И мы не случайно вспомнили историю Соломона и прочитали текст из второй книги «Припоминон». Потому что слова, записанные там, станут самыми главными для нас сегодня. Конечно, страна, описанная в библейском тексте, — древний Израиль, а не современная Россия. Но мы заметим, что очень много удивительным образом подходит и нам с вами сегодня. У Соломона закончился период строительства храма. И это был особенный период в жизни не только царя, но и всего народа. До этого момента никогда не было храма. Раньше была только скиния, как место обитания Бога. Ковчег Завета переносили с места на место на плечах. Яркий, сияющий божественный свет всегда освещал алтарь. Но теперь для Бога был построен храм, отдельное здание, настоящее чудо света. И он был очень богато обставлен. В комнатах еще пахло кедром. Свежая позолота блестела на солнце, на ступенях еще не было потертостей, следов времени. И в это же время заканчивалось строительство дворца, где будет жить сам царь Соломон. И это был прекрасный дворец, но не настолько роскошный, как храм Божий. И вот ночью Бог приходит к Соломону и говорит ему важные слова. Они были предназначены не для всех, но они сохранили сердце Соломона на всю жизнь. Соломон ничего не ответил. Он сохранил полное молчание. Бог пришел, чтобы сказать монолог. И что стало причиной таких слов? Посмотрим, что происходило до этой ночи. В храме было принесено Богу очень много жертвенных животных. И мы читаем в 7 главе книги 2 Паралипоменон. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так осветили дом Божий, царь и весь народ». Вы представляете, весь алтарь был пропитан кровью жертвенных животных, и это было благовонием для Бога. Ему были приятны эти жертвы, потому что через кровь жертвы человек соединялся с Богом. Кроме того, для Господа была подготовлена прекрасная музыка. И мы читаем дальше. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа. Ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Интересно, что Давид за время своего правления сделал больше, чем просто собрал армию, и одержал много военных побед и решил дипломатические проблемы. Он еще сделал музыкальные инструменты для прославления Господа. Это были необычные деревянные музыкальные инструменты, которые извлекали прекрасные звуки. И это было приятно Господу. И кроме того, такая музыка приносила праздничное настроение в тяжелые дни. Помимо музыки было принесено много жертв. Читаем дальше. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним. Ибо принес там все сожжения тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков». То есть место поклонения было заполнено жертвой, прославлениями, музыкой и огнем. Сердце Соломона, должно быть, выпрыгивало из груди, когда он ложился спать. Это похоже на то наслаждение, когда вы входите в дом, который сами отстроили. То можете понять маленькую часть того, что испытывал Соломон, когда строительство храма было завершено. Так редко мы можем порадоваться, чтобы, начав большой масштабный проект, мы смогли сразу все доделать до конца. У Соломона это получилось. Кроме того, получилось очень хорошо. Он построил не только дворец себе, но и дом Божий. Храм, где будет пребывать сам Бог. Он сделал все в точности, как поручил ему Господь. И после прекрасного праздника люди расходились в прекрасном настроении. Они шли по своим домам, вспоминая и обсуждая, какие необыкновенные дни прославления Господа только что они прожили. Соломон остается один. И к нему приходит Бог. И после того, как царь построил храм и провел прекрасный праздник, его посещает сам Бог. Музыка утихла, рядом никого нет, только Бог и его служитель. И в их разговоре поднимаются три темы. Храм, народ и человек, который должен вести людей по Божьему пути. Итак, первый храм. 7 глава, 2 книги Паралипоменон, 12 стих. Вот вы представьте себе, вы лежите в удобной мягкой постели, и вдруг посреди ночи в вашу комнату входит Бог, и вы слышите Его голос. «Я услышал молитву твою». И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Бог сказал Соломону, что ему понравился храм, который он построил. Он мне нравится, я доволен, я выбираю его для своей резиденции. Все устраивает меня здесь. И Соломон должен быть очень счастлив. Он хотел сделать что-то угодное Богу, и у него это получилось. И ранее мы могли читать, что Соломон со всей искренностью молился Богу, желая, чтобы храм был местом Божьей славы. Он хотел, чтобы в каждом камне, в каждой отполированной ступени, в каждом золотом узоре прославлялся Господь. Он построил храм для Бога, чтобы только Он один был прославлен. Бог слышал эту молитву Соломона и ответил ему, что он доволен. Ему понравился храм. И он выбрал это место как дом жертвоприношения. Здесь будут жертвы для прославления Господа. Жертвенные животные всех размеров и пород. Жертвы молитвы. Бог говорит, что Он выбрал это место как дом жертвоприношения. И давайте, если вы позволите, немножко включим воображение. В Библии этого не написано. Но мне кажется, что между 12 и 13 стихами Бог имел в виду что-то такое. Соломон, я буду испытывать свой народ, и придут тяжелые времена. Будущее не всегда будет похоже на прошедшую неделю. И мой народ столкнется с ужасными войнами, слабостью, поражением. Придут испытания. Я хочу, чтобы даже в эти дни они продолжали приносить мне жертву в храме. Я хочу, чтобы то, что ты обещал, то, что ты посвятил мне, не остановилось и в дни сложностей и неприятностей. Я этого хочу и ожидаю именно такого поведения от моего народа. Из 13 стиха идет перечисление испытаний, которым Бог может подвергнуть израильский народ. Вот послушайте. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, вы представляете? Это испытание, Соломон, это проверка. Прекрасные люди, которые с таким рвением пришли в храм, которые аплодировали и пели, прославляя меня, как они поступят, когда придет голод, жажда и болезнь? Я хочу, чтобы пение и жертвоприношение в моем храме не прекращалось даже тогда. Останутся ли они верующими, верными? И мы читаем дальше. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог говорит, «Соломон, я ожидаю от моего народа, чтобы они, первое, смирились». Второе, молились. Третье, искали лица моего. И даже если это лицо для них будет казаться далеким. И четвертое, чтобы они отвернулись от худых путей своих. Даже несмотря на то, что они израильтяне, и ты их царь, несмотря на то, как богата их история, какие великие предки были у них, я хочу, чтобы они отвернулись от злых путей своих. И хочу увидеть в них поведение слуги, дух повиновения, осознание зависимости от меня. А я, Соломон, в ответ услышу молитву и прощу их. Я исцелю землю. Очень четко видна связь между непослушанием людей и болезнью всего народа. Не забывайте об этом. Наказания приходят не потому, что Бог такой жестокий, и Он стоит над людьми, как над смотрщиком. Но наказания приходят, потому что люди отвернулись от Бога и пошли по злым путям. Бог, который управляет миром насекомых, говорит, я могу направить этих насекомых против вас. И Бог, который направляет реки и моря, говорит, да я могу осушить их, могу остановить дожди. Я буду ждать молитвы от моего народа. Я буду ждать, когда они начнут правильно ко мне относиться. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. Это очень обнадеживающий стих. Соломон, я жду, и несмотря на все трудности, пусть молитва продолжает возноситься ко мне из этого места. Не забудьте, на чем мы остановились, потому что сейчас я предлагаю открыть Новый Завет. Евангелие от Матфея, 21 главу. Печальный известный случай жизни Иисуса Христа. Мы читали об этом в детстве, размышляли над этой историей и в подростковом возрасте, и тщательно изучали, уже будучи взрослыми. Мы хорошо помним историю, как Иисус изгнал торговцев из храма. Иисус изображает с кнутом, как Он выгоняет торговцев из храма, в то время как они продают голубей, меняют деньги, тащат овец в храм. То, для чего был задуман храм, превратилось в способ зарабатывания денег. Когда Иисус видит все происходящее, Он выгоняет торговцев и потом объясняет причину своего поступка. Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея, 21 главе. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Божий дом всегда должен оставаться местом для молитвы и поклонения, местом его славы. Но когда Иисус вошел в храм, он увидел, что дом Божий превратился в базар. И он сказал, достаточно, хватит, это должно быть местом молитвы. Вспомните, что говорит Бог Соломону во второй книге Паралипоменон. Читаем 7 главу, 15 стих. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни». Это мой дом. Каждый камень, каждый сантиметр, все принадлежит Богу. Я не знаю, что Соломон думает о нашем времени, но мне кажется, его брови нахмурены, а губы сжаты. Он знает, что такое люди. Он был самым мудрым из когда-либо живущих людей. Соломон — реалист. Он знал, с какими внутренними сопротивлениями пришлось столкнуться его отцу и другим предкам. Он хорошо разбирается в людях. И дальше мы читаем. Господь говорит, «Если будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил именем моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов». Причинно-следственные связи. Если то. Если вы будете делать то, что правильно, я благословлю. Если же будете поступать неправильно, истреблю с лица земли. Еще раз внимательно послушайте эти библейские тексты. Если ты будешь ходить пред лицом моим, и это очень серьезные слова, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Какое счастье! И Бог говорит, я не только тебе, Соломон, дам все необходимое для царствования, но я позабочусь о твоем будущем. У тебя всегда будут наследники. Я нашел Давида, моего служителя. Я нашел тебя, и я буду с твоими детьми. Я буду помогать им. Все, что тебе нужно, это следовать за мной. Если же вы отступите, оставите уставы мои, заповеди мои, которые я отдал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то истреблю я Израиля с лица земли моей. Но это еще не все. Дальше еще хуже. Соломон, посмотри в окно. Видишь свечи, которые горят на крыльце храма? Видишь храм, в котором ты провел время со мной? Я разрушу его. Я превращу это место в посмешище. И храм сей, который я освятил именем моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов. О храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. За все это он навел на них эти бедствия. Этот удивительный библейский текст относится к нам. Обещание благословения, данное Богом Соломону, действует и на нашу страну, точно так же, как и предупреждение наказаний. Когда люди возмущаются и удивляются, почему на долю страны выпало столько испытаний, то стоит перечитать Библию, перечитать 7 главу 2 книги Паралипоменон. Наказание за отступление от Бога неминуемо. Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю — вот что спасет любой народ, в том числе и нашу страну.
1: что если бы Господь навестил нас сегодня ночью, что если бы Он пришел к нам с речью, похожей на ту, что услышал Соломон, и мне кажется, Он не радовался бы, не хвалил нас. И мне кажется, Господь бы плакал и напомнил нам о том, что написано во второй книге Паралипоменон. Но это создает некую дилемму. Я знаю, что многие из нас молятся за свою страну и верят, что это путь ко спасению. Многие из нас готовы пожертвовать многим ради своей страны. Мы все хотим, чтобы это был процветающий край, благословенный Богом. Что же делать? Как помочь нашей стране жить достойно? И кто-то говорит, что нужно избрать президента-христианина. Но страна — это не только президент или депутаты. Страна — это еще много людей и народностей. Христиане похожи на маленькие крупинки соли, разбросанные по всему миру, тут и там, как маленькие огоньки, светящие с вершины горы. И на эти места нас поместил Господь, который по-прежнему контролирует весь мир. И Бог говорит нам: добавьте вкуса этому миру. А тем, кто светит, освещайте этот мир еще ярче. В его потрясающем плане для соли и света выделена особая важная роль для влияния на общество. И так было во все времена. Еще раз хочу обратить ваше внимание на 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Здесь не говорится о неверующих людях, которые каются и получают спасение. Здесь написано о тех, кто уже именуется именем Божиим. Это те, кто уже приняли дар вечной жизни, приняли Иисуса Христа как личного спасителя. В своей душе и сердце они признали: «Я отворачиваюсь от пути зла, я каюсь, я обращаюсь к Богу и принимаю Его Слово как руководство для моей жизни. Его принципы будут основополагающими для меня в бизнесе, профессии, жизни и смерти. И я полностью принадлежу Ему, отворачиваюсь от злых путей и признаю, что не могу очистить все общество, но я могу очистить мою жизнь силою Божией». И это полноценная работа, долгий труд. Я смиряюсь, молюсь, ищу лица Божьего, отворачиваюсь от всего злого. И тогда Господь скажет и мне: «Я услышу тебя и исцелю тебя. И никто другой не может сделать этого за вас. Даже самые высокопоставленные начальники не могут сделать это за вас. И это не работа судей или депутатов. Лучше всего менять общество могут те, кто делает это сердцем, а не законами». Зачитаю вам одну цитату. «Наиболее опасно то, что мы думаем, что царь или президент, он все решит и избавит народ наш от всех проблем. У нас есть великое движение Божьего Духа, движение полное надежды, поощрение к новой жизни во Христе. Христиане должны запускать свои стрелы во всех направлениях, потому что именно христианские корни имеют жизненно важное значение для быстрого роста и обладают живительной влагой. А без духовных корней, при первых же сильных порывах ветра, все сломается. Иисус сказал, что Он есть путь истинной жизни. И христианский путь начинается с осознания, что именно Христос у нас путь. Далее христианин, изучая Библию, понимает, что Господь — это истина. Но и на этом мы не должны останавливаться, а переходим к третьей фазе нашего христианского пути — это принятие Господа как нашей жизни. И очень многие не принимают этой третьей составляющей христианской жизни. Но именно на этом этапе формируются крепкие корни, которые удерживают нас во времена шторма. Дорогие друзья, мне не нужно приводить статистику. Вы сами смотрите новости и знаете, как много разврата в этом мире. Но Бог не призывает нас паниковать. Он говорит: вернитесь к Писанию, вернитесь ко мне. Молитесь, дайте мне возможность работать. Я услышу и исцелю вашу землю. Просто покайтесь и отвернитесь от своих злых путей. Я, как священнослужитель, часто общаясь с людьми, которые переживают не самые простые времена. Как-то ко мне подошла женщина, которая была в депрессии, мы пообщались. А потом я предложил ей помолиться. Спросил ее, как мне помолиться за вас? Она ответила, помолитесь обо мне, о моей семье и всей нашей стране. Сейчас такое время, когда приоритетом стало хотя бы просто выжить. Сегодня я хочу повторить слова той женщины и призвать нас к молитве о нашей жизни, о нашей стране. Давайте помолимся, чтобы наша страна жила по-божьему. Помолимся. Дорогой Небесный Отец Божий наш, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Спасителя нашего, за Духа Святого, за Церковь Твою. Помилуй нас, наши семьи, нашу страну, чтобы мы слышали Твой голос и были послушны Божьим заповедям, искали Божьего и жили по Слову Божьему. Даруй помощи Твоей. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь.

Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире, а также чтобы лучше понять, что мы можем сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Мы прослушали передачу «Как помочь нашей стране жить достойно». Во второй книге Паралипоменон записано, что если народ отвернется от Бога, пойдет по злому пути, то наказание неминуемо. Как же предотвратить это? Как остаться успешной страной? Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю. Вот что спасет любую нацию, в том числе и нашу страну. Каждый из нас – соль и свет в этом мире, и мы должны быть примером и активным делателем. Молитесь, делайте добро, наставляйте других на истинный путь, читайте Библию, помогайте своей стране жить достойно. Не ожидайте, что кто-то другой сделает это за вас. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Рвение в рамках разумного – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 32 главе, в 24 стихе. Там сказано: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». В трудное для него время Иаков остался один. С ним некто усиленно боролся. Очень много стараний надо было Богу употребить, чтобы, наконец, преобразовать Иакова, удалить старого Иакова и сотворить нового. Борющимся был Сын Человеческий, Ангел Завета. Господь в облике человеческом сокрушал ветхую жизнь Иакова, и до наступления утра Бог одержал победу. Иаков упал с поврежденным бедром, но, падая, он упал в объятия Господа и продолжал бороться, пока Божье благоволение не снизошло на него и пока не родилась новая жизнь. Да, Иаков восстал от земного к небесному, от человеческого к Божьему, от обыкновенного к сверхъестественному. В то утро он ушел как сокрушенный и немощный человек, но с ним был Бог, и небесный голос возвестил ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми, и не был побежден». Возлюбленные, то, что пережил Иаков, должно произойти также и в жизни каждого возрожденного человека. Каждый из нас переживает переломный момент тогда, когда Бог призывает нас к наивысшему и наилучшему служению. Но наши ресурсы истощаются настолько, что нам угрожает полное падение, или когда нам нужна беспредельная помощь от Бога, и мы уже почти достигаем ее, но вдруг нам приходится от чего-то отказаться и полностью отдаться Богу. Отрекаясь от собственной мудрости, силы и праведности, распинаясь со Христом и воскресая в Нем. Бог знает, как привести нас в такое кризисное состояние и как провести через Него. Ведет ли Господь тебя этим путем? Не в этом ли причина переживаемых тобой глубоких испытаний, трудных обстоятельств и коварных искушений, которые непреодолимы без Бога? Но у тебя еще недостаточно силы, так необходимой для победы. Обратись к Богу Иакова, принеси и сложи все у Его ног, умри в Его объятиях для собственной силы и мудрости, и воскресни, подобно Иакову, в Его силе и полноте благодати. Нет другого выхода из твоего затруднительного положения, как только ожидать помощи свыше. Ты получишь избавление, поднимаясь все выше и выше к славному общению с Господом. Пусть и твоим достоянием станет божественное откровение нашего всемогущего Спасителя.

0: Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души, потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в Нем утешение. Только должны мы приходить к Нему постоянно, должны пребывать в Нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.
1: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
2: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Добродетель непобедима. Добродетель бессмертна и непобедима, не подчиняется превратностям настоящей жизни, но, возлетая превыше сетей нечестия, на все человеческое смотрит как бы с какого высокого столпа и не чувствует ничего, что для других бывает тягостным. Напротив, как человек, стоящий на высокой скале, смеется над волнами, видя, что они с шумом ударяются о скалу и тотчас обращаются в пену, так и подвязающийся в добродетели, пребывая в безопасном месте, не испытывает никакой неприятности от житейского волнения, но живет спокойно, наслаждаясь тишиной своих помыслов и представляя себе, что дела настоящей жизни, проходящие так скоро и быстро, ничем не различаются от течений речных. Ибо как бывает с волнами морскими, что они то поднимаются на несказанную высоту, то вдруг опять упадают, так точно видим мы и люди, не родящие добродетели и преданные пороку, то высоко умствуют, поднимают брови и успеваются в делах настоящей жизни, то вдруг унижаются и приходят в крайнюю бедность. На них-то указывая, и блаженный Давид говорил: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Псалом 48:17. И хорошо сказал: «Не бойся». Пусть, говорит, не смущает тебя изобилие его богатства и блеск славы, ибо спустя немного ты увидишь его лежащим на земле, неподвижным, мертвым трупом, сделавшимся пищей червей, лишенным всего этого богатства и славы и не могущим ничего взять с собою, но все оставившим здесь. Не смущайся же, смотря на настоящее, и не ублажай того, кто в скором времени должен лишиться всего этого. Ибо таково настоящее счастье и таково свойство богатства. Оно не сопутствует отходящим отсюда. Нет, они, оставив здесь все свое богатство, отходят нагими и ничего не имеющими, неся с собой одно нечестие, ископленное ими из-за богатства бремя грехов. Но в добродетели ничего такого нет. Напротив, она и здесь ставит нас выше наших зложелателей и делает непобедимыми, доставляя нам непрестанное удовольствие и не дает испытывать превратность дела, сопутствует нам и во время исхода отсюда, и тогда-то особенно, когда мы нуждаемся в ее пособии, в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя нам милость к нам судью. И как здесь во время бедствий возвышает над бедствиями, так и в будущем избавляет обладающих ею от вечных мучений. Мало этого, она еще доставляет нам и наслаждение неизреченными благами. О клятвах. Скажем, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Авраам и бывшие с ним заключали много договоров, закалывали жертвы, делали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же появилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что не доверяют нравам. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят без поручителя, и при том без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требует в свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, сколько же виновен бывает тот, кто принимает клятву, если он, споря об условиях, влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство? Какая чрезвычайная бесчувственность! Какое поругание! Ты, червь, земля, пепел и дым, влечешь к поручительству владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил ли бы он тысячи ударов и не узнал ли бы, что господином надобно пользоваться для других дел, а не для этого? Что я говорю о рабе и господине? Если бы он избрал и другого почтенного человека, то не счел бы тот такой выбор поношением для себя. Но я, скажешь, не хочу избирать в поручители такого же человека. В таком случае не принуждай и Бога. Когда и между людьми бывает так, если кто скажет, «Я представлю такого-то в поручители, ты не берешь на себя этого поручительства». Что же скажешь? Уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога. Посему-то принуждающий клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно худо, каждый клянется из-за одной копейки, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятва преступления. Если же последует клятва преступления, то все будет в крайнем беспорядке, и виновником всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь, нечто неизвестное. А ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты желаешь? Того ли, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, ибо наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем ему погибнуть. Для чего делаешь ты это во вред себе и в оскорбление Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решаются на обман, а с клятвою нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, тот легко решится попрать и клятву. Если же кто благоговеет перед клятвой, тот тем более убоится сделать обиду. Но он сделает это и по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за самой мелкой монеты бывают клятвы и клятвопреступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергаются, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Из-за нескольких монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что мы не грешим. Это зависит от человеколюбия Божьего, а не от нашей добродетели. Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже собственную головою. А мы до того не щадим славы Господа, что всюду влечем и тянем Его. Разве не знаешь, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его? Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим «умой уста твои», и тогда вспоминая о нем. А между тем, имя досточтимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, от которого трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. Ох, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается. Ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым храмом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву. Отчего это кажется тебе так страшным, как не от того, что ту клятву мы употребляем без разбора? а эту нет. Иначе не следовало бы содрогаться при произнесении имени Божьего. У иудеев это имя столь священно, что его писали на дощечках, и никому не позволялось носить эти буквы, кроме одного первосвященника. А мы теперь везде произносим это имя, как обыкновенное. Если и просто называть Бога не всем дозволено, то скажи мне, какая дерзость, какое безумие призывать Его во свидетельство? Если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я и говорю, и настоятельно требую, оставьте клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, ведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение домам молитвенным, внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно или даже как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это было. Стыдно, если вы еще и имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен в тайны, прикоснуться к священной трапезе? Но что еще хуже, ты, посвященный в тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не касаешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы, и не трепещешь, и не боишься. Веди ко мне таких людей, я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите, я полагаю закон, отнюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы так унижаем имя Божие? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь ли ты столько же, сколько теряешь? Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил? И в этом случае ты погубил его, принудив его приступить к заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего, будем гнать ее с рынка, из лавок и всех других торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не думайте, что от нарушения божественных законов житейские дела пойдут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось слышать от некоторых и это. Если я не произнесу тысячи клятв, мне не поверят. Ты сам причина этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты клянешься, то поверь словам моим, ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, нежели тем, которые произносят тысячи клятв. Скажи мне, кому вы больше верите, мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажешь вы, начальник и епископ, что же, если я докажу, что не поэтому только верите мне? Отвечайте мне со всею истиной, прошу вас. Если бы я часто и всегда клялся, помогло бы ли мне начальство? Отнюдь нет. Видишь ли, что не поэтому верите мне? Да и какую, скажи мне, приобретешь ты, наконец, выгоду? Павел терпел голод, и решись и ты лучше терпеть голод, нежели приступить к какую-либо заповедь Божию. Отчего ты так не верен? Уже ли тогда, как ты решишься все сделать и претерпеть для того, чтобы не кляться, Бог не вознаградит тебя? Ведь он каждый день питает клятву преступников и часто клянущихся. Уже ли же предаст голоду тебя за то, что ты послушал его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Да будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Да примем печать с неба, что нам везде являться как бы царским стадом. Пусть нас узнают потому, что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет «клянись», то пусть услышишь, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это дверь к благочестию, путь, ведущий к благоговейному любомудрию. Это некоторого рода училище. Будем соблюдать это, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь пришли к его путешествию в Рим, куда он направлялся узником, обратившись к кесарю, чтобы его дело рассмотрели перед ним. Это было право Павла, как римского гражданина. Павел отказался от предложения правителя в Кесарии: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что иудеи решили убить его. Это была одна причина для его отказа. Но более важная причина намекается фактом, что Господь сказал ему: «Надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел твердо верил, что Бог теперь направлял его в Рим, даже если он должен быть узником. Сопровождали Павла два верных и преданных компаньона: Лука, писатель книги «Деяния святых апостолов», и Аристарх, который упоминается в «Деянии святых апостолов» в 27 главе 2 стихе, как путешествующий с ним. Они не были узниками на корабле, но они имели привилегию служить Павлу, когда корабль медленно направлялся в Рим. Кораблекрушение, описанное в «Деянии святых апостолов» в 28 главе, дало апостолу великую возможность продолжить дело Иисуса Христа. Он был узником, но к тому времени, когда корабль был разбит, и все на корабле благополучно добрались до берега, Павел уважался капитаном и тысяченачальником, несмотря на это, он все еще был узником под охраной. Иноплеменники, которые приняли своих неожиданных гостей очень благосклонно, сознавали, что среди них были узники на пути в Рим. Этим узникам, несомненно, было повелено собрать хвороста до огня. Павел был в их числе. Писатель Священного Писания не говорит о других узниках, собиравших хворост, сосредотачивая свое внимание на апостоле и том, что произошло. Ядовитая змея ужалила его и повисла на его руке. Павел спокойно стряхнул змею в огонь. Иноплеменники ожидали, что Павел упадет от того, что яд распространится по телу, но они смотрели и смотрели с возрастающим чувством удивления. Иноплеменники посчитали, что Павел был убийца. Павел знал себя как служителя живого Бога под его руководством и защитой. Охраняющая сила Божия была очевидна. Было ли это исполнение слова Господа Иисуса Христа, сказанное перед его вознесением на небо? Обратите внимание на слова в Евангелии от Марка, 16 главе, 18 стихе. «Будут брать змей, не повредит им». Приготовлял ли Бог путь для важного служения Павла на этом острове Мелите? Эффект был двоякий. Во-первых, иноплеменники сознали, что произошло чудо в их среде. Они переменили мысли и говорили, что он Бог. Во-вторых, это, несомненно, произвело эффект на Публия, начальника острова. Он пригласил Павла и компаньонов в свой дом, где отец Публия лежал больным. Исцеление открыло двери для служения на остаток времени пребывания их на острове. Многие чудотворно были исцелены Павлом во время служения его, оставшиеся недели пребывания их на острове. Павел, узник, на своем пути в Рим стал тем, слово которого слушали, свидетельство которого о славе воскресения Христа и вознесения принимали с радостью. Павел и его два компаньона получили много почести от благодарных иноплеменников. И когда они отъезжали в Рим, снабдили их нужным. Опять мы можем сказать, путь Павла направлялся Господом. Названный порт, когда они продолжали путь в Рим, был прославленный город Сиракузы на восточном берегу Сицилии, основанный в 8 столетии до Рождества Христова. Мы можем спросить себя, сошел ли апостол на берег во время трехдневного пребывания в гавани Сиракузы? Из вежливости, проявленной ему тысяченачальником, совершенно возможно, что такое разрешение было дано теперь высоко почитаемому узнику. Если Павел действительно сошел на берег, он нашел бы иудеев, которым он мог бы свидетельствовать, ибо Сиракузы был великим торговым центром. Также Павел имел бы возможность свидетельствовать язычникам, ибо он стал известным как апостол язычников. Местная традиция называет апостола Павла основателем церкви в Сицилии. Оставляя Сиракузы, капитан направил свой курс к узкому проливу Мессины на северо-восток острова, разделяющий его от материка Италии. Направление и скорость, с которой он плыл, зависели от преобладающих условий погоды, как было раньше отмечено, когда рассматривали раннюю часть путешествия. Проплывая на их пути через узкий пролив Мессины, корабль продолжал свой путь на север в порт Путуол. Александрийский корабль всегда был привлекательностью, когда приплывал в гавань. И таким образом собралось много людей на пристани, когда он причалил с Павлом на борту. Историки напоминают нам, что Путиол был местом для посадки войск для переправки за море. Таким образом, это был итальянский порт первой степени. Утверждается, что Путиол ради своей торговли с Александрией и Востоком обязательно имел колонии иудеев, и они, вероятно, имели близкую связь с иудеями в Риме. Также в Путиоле, вероятно, была группа верующих, ибо в Писании мы читаем, где нашли братьев и были упрошены прибыть у них 7 дней. На это, вероятно, Юлий, римский сотник, дал разрешение. Как чудесно Господь позаботился об апостоле в продолжении его путешествия в Рим. Эти братья могли легко передать сведения верующим в Риме, что апостол Павел был с ними в Путиоле. Раньше мы упоминали, что апостол Павел написал послание в Рим во время своего третьего миссионерского путешествия из города Коринфа. Это мы узнаем, сравнивая первое послание к Коринфянам, 1 главу 14 стих, с посланием к Римлянам, 16 главу 23 стих. Павел желал посетить Рим, как он выражает это в послании, но не как узник под охраной. Поэтому мы предполагаем, что когда Павел встретился с верующими в Путиоле, сообщение было послано в Рим о прибытии Павла, его положении как узника и его радости в Господе. Павел знал, что путешествие было по воле Бога. Мы должны напомнить себе, что Бог дал свидетельство Павлу, что он будет свидетельствовать в Риме. Итак, все, что произошло, было согласно ума и воле Бога. В этом знании апостол находил радость и утешение. Какую разницу это производит в жизни верующего христианина, когда он имеет уверенность, что его пути устрояются Господом? Какое утешение и подкрепление это приносит, когда путь кажется тяжелым и трудным, или когда постигает страдания одно за другим. И какое поощрение во время страдания и печали приносит радостное свидетельство другим, которые видят сияние и радость на лицах страдающих. Апостол Павел не один на страницах истории христиан, которые призваны страдать ради Господа Иисуса Христа. Бесчисленное число верующих христиан на протяжении веков несли душу возбуждающее свидетельство о вседостаточной благодати Бога. Когда мы обратимся ко второму посланию к Коринфянам, 1 главе 3 стиху, мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Остаток путешествия из Путиэля в Рим был совершен по суше, все еще под охраной. Павел и другие узники с ним медленно продвигались на север к великому городу Риму. В Писании указаны два места, где апостол Павел встретился с верующими христианами, вероятно, из Рима. Апеевская площадь находилась приблизительно 43 мили от Рима. Так же, как три гостиницы, каких 33 мили. Путешествие по дороге могло быть утомительным. Апостол Павел, уставший от длинного путешествия по морю и теперь по суше, был возбужден и поощрен, встретив тех, кому он написал послание несколько лет тому. Мы читаем в Деянии святых апостолов, 28 главе, что, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Мы должны заметить с чувством благодарности, что не упомянуты имена тех, которые пришли встретиться с апостолом, ибо в самой анонимности мы имеем истину, что это были верующие христиане, возможно, кроткие верующие, которые стремились и желали встретить апостола Павла, чтобы поощрить его. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется открыть книгу «Бытие», первую главу, это первая страница, можно сказать, начало Библии. И вот здесь сказаны такие слова. С 25 стиха, я читаю, слушайте. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека. Здесь звучит множественное число Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Он говорит, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И вот тогда, когда мы с вами видим то, что Бог сделал, и вот уже во второй главе, седьмым стихом мы с вами читаем, я бы сказал, люди иногда задают такой вопрос, почему? Тут же сотворено было, а во второй главе еще что-то сотворено. Я бы хотел сказать, что общее, как оглавление, может быть, или как бы маленький такой обзор предстоящих событий, он представлен в чем-то в первой главе. И более разъясняется или более подробно описывается во второй, некоторые какие-то детали. И вот во второй главе, седьмым стихом, мы читаем такие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вы знаете, тогда, когда в процессе рождения ребенка участвует мама и папа, зародыш... Он не создается из праха земного. Он создается из уже каких-то клеток или частей, ну, мы знаем с вами, да, мамы и папы. И вот ребенок этот развивается, он уже внутри живой. Вот он развивается, в нем есть душа. Не просто развивается мясо. Растет косточки, хрящики, глазки, носик, ручки, пальчики и так далее. Нет. В нем есть душа. Чтобы нам лучше понять, вот тогда, когда Бог создал Адама, Он создал его из праха. Из чего? Из земли. Физики и химики скажут, нет, стоп. Но я хочу сказать сразу же тогда, и Бог тоже стоп. Но Бог — это чудо. Вы знаете, иногда люди берут вот для себя, да? Вот смотрите, человек нарисовал картину. На этой картине природа. Река там, допустим, бежит. Ну, извините, я не художник. И вот человек смотрит и говорит, хорошая картина, а кто написал? Мы скажем, она от обезьяны произошла. Или она эволюционно она создалась. И иногда то, что на этой картине нарисована та природа, которую создал Бог, она считается невозможным. У нее есть художник, у нее есть автор. А то, что нарисовано, скажем, с живого, может быть, здесь и человек говорят, это эволюция. Вы представляете, как это стыкуется? И вот говорят, это эволюция. И поэтому, когда Бог создал человека, я бы сказал, Он создал тело, Он создал все. Вот Он сконструировал. И потом сказано, и дунул в него, и человек стал душою живою. он не просто начал двигаться. Вы видели какие-то фильмы там про куклу, там, знаете, вот там она ходит там, вот и так далее. Нет. Он его создал таким, что человек стал способен общаться с Богом. Мы живем, дорогие друзья, вот есть мир, я бы сказал, видимый мир, и есть невидимый мир. И вот человек, вот он живет в видимом и невидимом мире. Видимый мир – это та часть, которую мы с вами можем видеть. Мы сможем с вами видеть телеволны или радиоволны. Можем или нет? Но тогда, когда они преобразуются, мы с вами можем видеть. Тогда, когда мы возносим Богу молитву, и Он отвечает, когда Он учил молиться, Он сказал, ты когда молишься, это уже в Новом Завете, Евангелие от Матфея, 6 глава, Он говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне. Вот Он как из невидимого мира, да? И Он говорит, и Отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно. Вот понимаете, у человека есть эта способность контактировать и с видимым, и с невидимым миром. И эта способность, она очень мудро и тонко сконструирована Богом. Очень тонко и мудро сконструирована Богом. Я бы хотел сказать, ну, может быть, давайте так, я немножко схематически нарисую это вот так. Вот человек. Допустим, да? Извините, я такой художник плохой. Вот в нем есть... Ну, подобие, да, душа, там, дух. Ну, я просто вот для вас просто рисую, да? Вот это душа. И вот примерно так же мы с вами нарисуем этот дух. И вот та часть, как бы, видимого мира, физического, материального, она приходит к нам, как бы, со стороны тела. Например, даже если слепой человек, он потрогал, ага, это не подушка. Ага, это не кран водопроводный. Слепые люди даже с тросточкой ходят. Глухой человек, он глазами пользуется, глухонемые они пользуются жестами. Голос души человека – это душа, которая есть в человеке. И иногда люди говорят, у меня большая депрессия. Сейчас немножко мы до этого с вами дойдем. И вот как бы человек трехсоставен. Тело, душа, дух. Вот этот духовный мир Бога, тоже как бы невидимого. Но я как бы образно его нарисую, да? Извините меня. Вот. Бога невидимого. Мы не можем с вами воспринять вот этой частью. Бога невидимого мы воспринимаем с вами душой, духом. Потому что Он есть Дух. И Он доступен нам из сферы Духа. Сейчас я вам объясню некоторые моменты. Давайте мы с вами прочитаем книгу Псалтырь, 41 псалом. 41 псалма я читаю. 2 и следующие стихи. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, говорит автор этого псалма. Еще один псалом, 61-й псалом. Я читаю здесь тоже 2-й и 3-й стих. Вот здесь сказаны вот такие слова, смотрите. «Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Есть Бог. Который нужен человеку и которого любит Бог. И вот человек в своей жизни, он живет, соизмеряя только все как бы своим материальным взором. От видимого в нем создаются те или иные желания, планы, намерение, построение как бы всей своей будущей функции, правильно? Например, нам нужна квартира, мы думаем об этом. Нам нужна дача, мы думаем об этом. Нам нужно высаживать рассаду, мы думаем об этом. Или мы делаем об этом. Делаем все это, делаем. Вот, но люди говорят, я думаю, что кто-то есть. Я думаю, что кто-то есть. Но не всегда они понимают, определяют, находят, ответственно думают, кто же он, этот кто-то есть. Вот эти духовные истины, они отображают не только то, что человек узнал, что в нем есть душа. Она болит. Иногда человек говорит, душа тоскует. Что-то на душе у меня тревожно. Я всей душой печалюсь за свою дочь. Как она будет в этом мире? Как ей трудно будет? Как тяжело? Еврейское слово «нефеш», оно обозначает «душа». Греческое слово «психея», оно обозначает тоже душа. Ветхий Завет, он был написан на еврейском языке, и Новый Завет на греческом. И вот совместить описание в Ветхом и в Новом Завете вот эти два слова, нефиш и психея, слово психея это говорит о том, что есть какая-то психика в человеке. Люди даже создали такую науку психология. Логия. Логическая наука. Но в этой науке нету глубоко понятия души человека. И вот тогда, когда человек попадает в лечебницу, которую называем мы сегодня, лечебница психбольных, для людей, у которых уехала крыша, говорят тогда, или говорят так, что человек с ума сошел, или еще что-то. Что делают этим людям? Им ставят те или иные допинги, которые делают их ватными, вялыми, сонники всевозможные, чтобы он от той какой-то стрессовости, перегрузки, как бы успокоился. Почему сегодня многие любят выпить? Что-то не клеится в семье, он выпил. Тогда, когда он выпил, он ушел. Он от сознания проблемы ушел. Он ушел от этого сознания проблемы, ему хорошо. Когда он протрезвел, он пришел, там проблема оказывается еще больше. Ему опять надо выпить. Он уходит, он уходит, он уходит. Куда уходит? До белой горячки, попадает куда? Потому что он уходит от себя, от своей логики, от своей жизни. Его, можно сказать, куда-то несет. И вот Бог говорит о том, что человек имеет и тело, и душу, и дух. Тогда, когда умирает наша вот эта форма, вот этот конверт, о котором мы пели, или этот футляр, в котором есть наша душа, душа не умирает. Почему? Потому что вот это материальное, а то, что мы называем душа и дух, нематериальное. И тогда, когда Христос, просто я экономлю время, друзья мои, если надо будет, я вам могу в Библии это все прочитать. Христос, беседуя однажды, говорил: «Бойтесь того, не бойтесь того, кто может тело ваше погубить, души же не могущий убить, но более бойтесь того, кто и тело, и душу вашу может погубить в гиене огненной». Это слова Бога, который не ошибается. Он не говорит о чем-то приблизительно. Может быть, в 20 или в 21 веке он говорит: надо срочно мне откорректировать Библию, изменить, устарел язык, обороты речи, не совсем удачно все сказано, я не успел все продумать, поэтому изменить надо. Нет, нет, нет, никогда этого не будет. Но более Бог сказал: небо и земля придет, а слова мои не придут. Не придут, не изменятся, не станут другими. И поэтому обратить свой взор, свое внимание на эти слова, это, друзья мои, очень большая важность. И вот тогда, когда человек начинает: заболела нога, тело, идет реакция в мозг там и так далее, какие-то наши те или иные включаются функции, и мы начинаем лечить ногу. Мы заботимся о ней. Заболела душа, мы начинаем о ней заботиться. Вы знаете, что мы начинаем делать? Мы говорим: у нас депрессия. И мы начинаем пить успокоительные травки, таблетки, но не идти в церковь. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, говорит Господь. Говорят люди, которые глубоко это осознают, и Бог допустил, чтобы это было сказано в Библии. Тогда, когда мы не думаем о душе, мы не кормим ее. Мы ее не поддерживаем. Она у нас ветшает, изнашивается. Она теряет свою какую-то, знаете, способность на очень великое, на очень многое. Но теперь я вас попрошу, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 16 глава, если у кого-то из вас есть Библии. Если кто-то сегодня из христиан здесь есть, вы принесли Библии, может быть, есть друзья, которые первый раз пришли, дайте им возможность, чтобы они могли тоже здесь заглянуть в Библию и вместе с нами здесь прочитать. Евангелие Матфея, 16 глава. Мне хочется прочитать здесь вот такие слова. С 26 стиха, 26 стих, 1. Это говорит Христос, и Он говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Вы знаете, польза, чтобы мы могли одеться, в этом есть? Есть. Чтобы сделать прическу. Вы представляете, девушка молодая, у нее хорошие, красивые волосы, она сняла шапку, подошла к зеркалу, посмотрела, расческой вот так вот помахала и пошла. Она пришла в парикмахерскую, села и говорит: «Сделайте мне прическу». Парикмахер подошла вот так над ней, руками что-то поводила, говорит: «Все, можете идти». Из кармана достает пучок волос и говорит: «Все, я вас подстригла». Я говорю это просто как для сравнения, потому что мы не заботимся о своей душе. Мы для нее ничего не делаем, мы только думаем. И, может быть, это думание, оно выглядит примерно вот так. Но мы ничего не делаем для своей души. Что мы делаем? Кто-то скажет: да, мясо само по себе, оно не может думать. Оно не может решать, оно не может любить. Оно не может планировать что-то. Писать письмо. Признаваться. В человеке есть способность, которую мы с вами прочитали в 7 стихе так коротко, ее просто отобразил Бог. И стал человек душою живой. Есть люди, которые пережили клиническую смерть. Они говорят, что в этот момент мы как бы отделялись от своего тела, и могли видеть, что происходит там, кричать на нас никто не слышит. Что-то, я не хочу этим обрисовать, что да, есть душа. Я просто хочу это взять как иллюстрацию, потому что это особенный разговор. Это очень тонкий, очень особенный разговор. Если у кого-то по этому поводу есть вопросы, и, может быть, так, чтобы поразмышлять, пообщаться, побеседовать вот на эту тему, пожалуйста. Но я хочу сказать, что Христос задал вопрос: какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Тогда, когда Христос принял крещение, мы об этом читаем в 3 главе Евангелия Матфея, там, допустим, других евангелистов, и 4 глава, он был ведом духом в пустыню для искушения дьявола. И вот там, когда приступил к нему дьявол, он сказал... Одно из искушений было, он показал ему все царства мира и сказал: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Когда-то группа Битлз, это мои любимчики, Битлы, они заключили пакт с сатаной для того, чтобы достигнуть сверхъестественного успеха. Группа Black Sabbath, «Черная суббота», они тоже заключили пакт с сатаной. И успех, я бы сказал, как из фонтана брызнул. Миллионными тиражами расходились их пластинки. Они пользовались суперпопулярностью. Люди поют, и сегодня многие те или иные произведения этих групп, особенно Битлов, допустим, Yesterday там, или еще какие-то, эти вещи, они воспроизводятся, их слушают, их поют, и включая... Многие люди уже такого, знаете, возраста за 50, они вспоминают что-то в своей жизни. Но эта популярность, она была особенным образом дарована этой группе. Если внимательно проследить их профессионализм, люди, которые являются людьми искусства, они найдут большие огрехи в их пении. Музыка их, она не имеет... грандиозной такой, знаете, возможности, очень большой возможности. Когда-то знаменитый скрипач, имеющий сверхталантливость, говорил о том, что мои пальцы движутся на скрипке до определенного момента, когда они переходят какой-то рубеж, и кто-то начинает ими двигать. Это невозможно моей человеческой возможности. Многие рок-музыканты, употребив наркотики, солисты-гитаристы, они на гитарах выписывали такое соло, говорит, доходит до определенного какого-то экстаза, и там уже, говорит, моей рукой начинает кто-то водить, управлять. Я сам не осознаю, но я нахожусь в таком, как они выражаются, кайфе. Я хочу сказать, друзья мои, тысячами люди... падали в обморок на концертах подобных групп. После этого ломалась мебель. Происходили какие-то, знаете, безнравственные вещи. Экстаз, истерия кошмарная. Тогда, когда Чумак и Кашпировский проводили сеансы по телевидению, кодируя, начиняя там, как бы благословляя волосы, там, чтобы у людей выросли, швы рассосались и так далее, никто не знает статистики, что после этих сеансов очень многие люди попали в психбольницу. Были те, кто вынуждены были развестись. В семье появились неустройства, проблемы, переживания. Люди стали нервными, кто-то начал слышать голоса, видеть видения, галлюцинации всевозможные. Для кого-то были большие приступы сердца, астмы, расстройства. И скорые помощи очень и очень усиленно после этих сеансов должны были работать. Этой статистики не пропагандируют, но прошло время, и об этом начали говорить, и говорить более конкретно. Друзья мои, есть мир, мир невидимый, в который иногда люди окунаются, как бы идут, чего-то хотят. Есть услуги так называемых, может быть, бабушек, которые шепчут, заклинают или еще что-то. Есть методы, от которых люди говорят, вы знаете, и помогает, а куда я ребенка понесу? А что мне делать, если с ним такое? Что я должна делать? Я вам хочу сказать, что человек, попавший в сферу вот таких услуг, не понимает, что он взял путевку на повторное обращение в эти инстанции. Или он сам опять пойдет, или он подарит эту путевку своим родным. Это круг зависимости. Это круг лжи сатаны, с которым он как бы лжеподачки делает, но потом очень и очень дорого приходится за многое расплачиваться. Человек трехсоставен. Дух, душа и тело. Душа сама по себе в человеке, она способна тоже склоняться к тому, чтобы выпить, может быть, украсть или еще что-то. Потому что не просто наше мясо крадет. В нас есть способность разумно что-то разработать какую-то ту или иную, допустим, технологию ограбления банка. Эта функция есть в душе. Но также в ней есть и другая сторона. Она способна как бы реагировать на то, что от Бога. Она способна болеть. Грустить, унывать. Мы это называем иногда депрессией. И вот есть дух в человеке, через который Бог говорит, я бы сказал, дух, он воспроизводит свои восприятия, приносит их в душу. Примет их человек или нет? Отреагирует на них или нет? Или распрощается с ними? Это очень и очень важно. И поэтому наше здоровье, оно иногда зависимо от состояния нашей души. Состояние нашей души иногда зависимо от нашего духовного состояния. Вы знаете, если взять все сегодня переживания человечества на этой земле, в каком бы проявлении они ни проявлялись, взять все когда-либо происшедшие войны, сколько горя, сколько слез. Однажды я смотрю по телевизору, показывают, после землетрясения стоит мужчина, по-моему, это было в Армении. И вот он стоит и плачет. У него 12 человек под теми обломками, 12 человек его семьи, они погибли. И он говорит, я остался один. Он плачет. Кто-то не вышел с операции, родственники плачут. кто-то не вернулся с армии, кого-то убили, кто-то от передозировки умер, кто-то в пьяном угаре замерз. Я хочу сказать, сколько горя взять вот эту атомную подводную лодку. Говорят, парни там стучали и никого не спасли. Это горе. Авиакатастрофы, автокатастрофы, землетрясения, пожары, другие стихийные бедствия. Если взять все вместе, вот эти слезы, вот это горе, все это вместе не сможет отобразить горе одной души, находящейся вечно в аду. Горе одной души, оторванной от Бога, оно неописуемо. Иногда человек как бы смиряется, как бы рубцуются потихоньку его раны сердца, раны его сознания, раны души, ушедшие в ад, они не зарубцуются ничем. И поэтому Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И мне хочется прочитать одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна. Это то же, что сказал Иисус Христос. Мы читаем с вами здесь следующие слова. Третья глава Евангелия от Иоанна. И здесь сказаны вот такие слова. Мы читаем, Христос говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И последний стих этой главы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Многие люди говорят, ведь Бог есть Бог любви. Да, Бог любви, но и Бог гнева, справедливого. Он справедливый судья. Если бы Он был несправедлив, то Христос не умер бы за грехи наши. Через Него не было бы возможности прийти на небо к Богу. Тогда, когда кончается физическая жизнь нашего тела, жизнь души и духа нашего, она не кончается. Человек создан Богом. Человек возлюблен Богом. Но человек не думает о том, как его любит Бог. Какая была уплачена цена за нашу душу, за нашу возможность спастись. Мы можем прожить уникально и прекрасно 100, пусть 200 лет. И многие говорят, ну а потом посмотрим, уже там придем, там разберемся. Я хочу сказать, что, друзья мои, это просто. Просто невежественно к себе, к тому, который был распят за нас, к той правде, которую Бог оставил нам в своей книге Библии. Мы заканчиваем сегодня нашу встречу. Мы заканчиваем наши, может быть, такие вот короткие размышления. Я бы сказал, это только начало вот тех глубоких размышлений о душе. Потому что для того, чтобы глубже размышлять, мы должны с вами просто сами в руках иметь Библию, анализировать, думать, взвешивать. Многие сегодня заботятся о том и говорят, приходите в церковь, вы должны принять крещение, вы должны регулярно посещать церковь. Кто-то говорит, у нас самая правильная церковь, нет, у них учение неправильное или еще что-то. Друзья мои, ничего подобного мы не хотим сказать. Наша ответственность перед Богом и перед каждым человеком. Это показать человеку Бога. Показать человеку человека. Пусть человек думает, знает и решает. Придет он к Богу или не придет. Будет ли ходить он в церковь или нет. В какую? Это его право. Это его ответственность. Но дал бы Господь, чтобы мы думали. Чтобы не получилось так, чтобы когда придут люди в ад. И не дай Господь, чтобы кто-то пришел из здесь сидящих. И придя туда, мог бы с горечью ожидать, когда придет туда тот или другой еще родственник. И там встретившись, может быть, дети пришли и, встречаясь со своими родителями, говорят: «Ну что ты сделал, папа?» Или: «Мама, почему ты сама не подумала или сам не подумал? Почему ты так жизнь прожил и мне не оставил вот этой правды? Сам не разобрался?» Мы ответственны, друзья, не только за себя, но мы ответственны и за наших детей. Мы можем ответственность свесить на учителей. В одной из школ учитель сам детям продавал наркотики. Почему? Потому что, говорит, мне же надо на что-то жить. Зарплату не платят, а тут регулярно я получаю деньги. Я должен кормить. Вы удивляетесь? Я хочу сказать, что многие сегодня на водке делают бизнес, а кто-то страдает. Кто-то складывает деньги, а кто-то остается сиротой. Кто-то остается калекой после влетевшего на него автомобиля, которым управлял выпивший водитель. Это бизнес. Это погоня за деньгами. Это путь, которым человек добывает себе на жизнь. Все в мире непредсказуемо. Мое глубокое, искреннее пожелание. Бог оставил нам с вами уникальную инструкцию. Тогда, когда мы покупаем какой-то сложный кухонный прибор, может быть, кухонный комбайн, мы смотрим там кнопки, там всякие насадки, присадки, и мы думаем, как тут использовать. Мы что берем? Инструкцию. Мы ее смотрим и говорим: а, так это вот это вот сюда, вот так вот, раз включили, перекрутили мясо, там то-то, то-то сделали. Бог создал сложный прибор человека. И он дал ему не просто инструкцию. Он дал ему возможность соединения с Богом. У многих людей она есть. И знаете, что люди говорят? Да вы знаете, когда я ее открываю, вообще там ничего не понимаю. Один родил другого, другой родил другого и так далее и тому подобное. И вот это для них стало... И больше я не буду читать. Я не думаю, что кто-то из детей, или, может быть, из ваших детей, любит читать алгебру, геометрию, физику. И вы, когда приходите домой, и сын говорит: «О, хорошо, что ты, папа, пришел с работы. Давай быстрее садимся, физику я тебе буду читать. Садись, слушай, я знаю, что ты любишь». И папа сел, говорит: «Да, давай, сынок, читай физику». Мы любим? Нет. Но мы детей заставляем, чтобы они читали. Почему? Друзья мои, как о многом нам надо подумать. Мне очень радостно, что мы с вами сегодня могли здесь встретиться. Вот это наша простая такая встреча, что мы смогли что-то спеть, о чем-то подумать, послушать стихи, поделиться какими-то теми или иными мыслями. Но мне бы хотелось, как мы вначале молились, чтобы эта встреча была бы для нас полезны. Я верю, что Господь здесь к нашему сердцу что-то говорил. Что-то как бы совершал. Я не могу сказать, что. Но я верю, что Он не просто, не случайно, не напрасно дал нам эту встречу. И мне бы хотелось Его вместе с вами в заключении поблагодарить.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Два самых коротких стиха в Библии находятся в 11 главе Евангелия от Иоанна и в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. Один говорит: «Иисус прослезился». В подлиннике три слова и 16 букв. Второй стих: «Всегда радуйтесь». В подлиннике два слова и 14 букв. Один говорит о слезах, другой о радости. Не подсказывают ли эти два стиха нам нечто важное? Да, только по заслугам Христовых страданий можем мы всегда радоваться. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять второй из этих двух самых коротких стихов Библии. «Всегда радуйтесь». Вы его найдете в 5 главе 2 послания Фессалоникийцам, стих 16. «Всегда радуйтесь». Невольно возникает целый ряд вопросов по поводу этих слов. «Всегда радуйтесь». Что это значит? Кому они сказаны? Возможно ли всегда радоваться? Если да, то как это выходит на практике? Эти вопросы актуальны, и им следует найти правильный ответ. Первое, что следует взять во внимание, это то, что они говорят просто и ясно, без всяких «если» или «но». «Всегда радуйтесь». Некоторые, например, объясняют, что тут подразумевается привычка радоваться. Мы, мол, должны привыкать как можно чаще радоваться. Ведь будут такие моменты в жизни, когда мы радоваться не можем. Иначе говоря, наше намерение и направление должно быть к тому, чтобы всегда радоваться. Да, это человеческое объяснение, но наш текст этого не говорит. Тут ясно сказано «всегда радуйтесь». Поэтому, возлюбленные, мы должны принять эти слова так, как они есть. Это определенное и ясное повеление каждому чаду Божьему, чтобы оно всегда радовалось. В другом месте Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Что может быть яснее? Возьмите слово «всегда». Это слово имеет только одно значение – оно абсолютное. Иначе говоря, ему не припишешь никаких исключений. Не все мы делаем всегда. Есть то, что мы делаем раз или два, или несколько раз. Но что касается радости, то мы должны делать это постоянно. Обратите внимание на контекст, в котором находятся эти слова «всегда радуйтесь». Начиная с 11 стиха и вплоть до 16, апостол Павел напоминает верующим о целом ряде ответственностей, которые они имеют друг к другу. В 14 стихе он говорит: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Все это мы должны делать, когда для этого возникает потребность и возможность. Но радоваться должно всегда. Чадо Божие всегда будет иметь возможности для служения. Иногда ему придется вразумлять бесчинных, иной раз нужно утешать малодушных, а иной поддерживать слабых. И вот в исполнении этих обязанностей будут разного рода испытания. Потребуется особое долготерпение. Тебя могут понять превратно в твоем добром намерении. Кто-нибудь найдет что-нибудь худое сказать. И тем не менее сказано: «Всегда радуйтесь». В 15 стихе мы читаем: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Нигде в Библии вы не найдете гарантию, что вас не будут поносить, что вам не будут делать зло. Наоборот, это весьма возможно, что на вас будут клеветать, даже преследовать по той простой причине, что вы дети Божьи. Но это не исключает вас от этой заповеди. Нет, вам велено именно в этих страданиях особенно радоваться. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, говорит Христос. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Да, даже когда твое доброе имя опачкали, и тогда радуйся. Скажите, когда же нам остается не радоваться? Когда следует нам быть недовольными, удрученными или унылыми? Если клевета на нас должна сделать нас радостными, то когда же нам следует раздражаться? Нас огорчают, говорит апостол Павел, а мы всегда радуемся. Апостолы радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О, возлюбленные, разве не ясно, что нет такого обстоятельства жизни, в котором нам не велено радоваться? Но кому велено всегда радоваться? Относятся ли эти слова ко всем или только к некоторым? Это очень важный вопрос и требует точного ответа. Кому было написано это послание? Оно было написано верующим в городе Фессалониках. Значит, эта заповедь касается верующего, то есть рожденного вновь чада Божия. Да, тут следует сказать, что так радоваться может только чадо Божие, ибо это не есть обыкновенная человеческая радость. Если бы это была обыкновенная радость, то, во-первых, она не могла бы быть постоянной. Конечно, люди могут о многом радоваться. Они могут радоваться своим успехам в работе, в школе, в спорте и так далее. Люди радуются о хорошем здоровье, о удачном урожае, о благополучии своих детей, о повышении заработка. Да, о всем этом люди радуются. Но, увы, это мимолетные радости, подобные кратковременной жизни полевых цветов, которые вскоре блекнут. Сегодня мы их имеем, а завтра их уже нет. Непродолжительность земной человеческой радости мы видим в постоянном изменении того, что побуждает в человеке радость, думая, что он уже ее нашел, а не успел оглянуться, как подобно мыльному пузырю она исчезла. В этой радости встречается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон. «При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль». Сколько на первый взгляд кажется, что вот, наконец, приобрел я долгожданную радость. Оказалось, она лишь водоемом разбитым, который не может держать воды. Так что радость, о которой говорит апостол Павел, не есть обыкновенная человеческая радость, а это особая сверхъестественная радость, которую дает сам Бог. Но ясно, что Он не всем ее дает, а то не было бы в мире столько безрадостных, несчастных и унылых людей. Нет, Он дает ее только тем, которые через веру в Сына Его Иисуса Христа делаются Его детьми. Им Он дает эту сверхъестественную радость. Пророк Исаия еще в далеком прошлом предсказывал, что грядущий Мессия Христос даст вместо плача елей радости. А сам Спаситель сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Эта радость принадлежит каждому чаду Божьему. Псалмопевец Давид говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя вечно», то есть всегда будут ликовать они, «и Ты будешь покровительствовать им». Это не только привилегия, но обязанность каждого христианина всегда радоваться. Итак, возлюбленные, получить эту радость мы можем только у Бога, через Иисуса Христа, когда мы покаянием и верой приходим к Нему. В этот самый момент, когда Бог прощает грешнику его грехи, и его имя записано в книге жизни, он получает эту радость. Сразу после обращения евнуха сказано, что он продолжал свой путь, радуясь. Праведники да веселятся, говорит Слово Божие, да возрадуются перед Богом, да восторжествуют в радости. Почему есть тогда верующие, которые боятся радоваться, думая, что христианин не имеет права быть радостным? Они считают своей религиозной обязанностью всегда иметь угрюмый и печальный вид. Это якобы знак глубокой духовности. У них своя заповедь: не улыбайся, не подавай вид, что ты рад, особенно во время богослужения. И посторонние заходят и спрашивают: где же покойник? Думая, что попали на похороны. Где, возлюбленные, сказано, что нужно иметь унылый вид, что это знак преданности Богу? Читайте Библию, и вы обнаружите, сколько она говорит о радости. В одном маленьком послании филиппийцам, которые все от начала до конца дышат радостью, вы обнаружите слово «радость» в различных формах, по крайней мере, 16 раз. И пишет апостол Павел это послание в узах. Несколько раз в Библии сказано, что Бог радуется, что Иисус Христос радуется. С печалью приходится вместе с пророком Иоилем сказать: «Пред нашими глазами отнимается от дома Бога нашего веселье и радость». Почему, когда сам Бог наш назван Богом радости и веселья? Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», то может ли в этом быть что-либо нехорошее? Наоборот, это заповедь Божия, и непослушание ясной заповеди Божией должно быть грехом. Не так ли? Почему у нас тогда такой унылый вид? Почему мы такие печальные? Почему мы такие угрюмые, когда мы имеем такое ясное повеление в Слове Божьем «всегда радуйтесь»? Давайте спросим самих себя, сделаем, как сделал псалмопевец. Он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Причина нашим печалям – наше неверие. Мы не уповаем на Бога. Мы смотрим на обстоятельства, на людей, прислушиваемся к нашептываниям врага и начинаем самих себя жалеть. А этого-то враг нашей души и хочет. Разве это угодно Богу? Разве это прославляет Его? Возлюбленные, не быть радостным – грех. Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», а мы не радуемся, тогда мы грешим, не так ли? Иначе мы должны заключить, что у нас не все урегулировано с Богом. Когда Давид каялся в своем грехе, то как молился он? «Возврати мне радость спасения твоего». Грех лишил его радости. Многие огорчают Бога своим неверием и потому не могут радоваться. Они не верят, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если бы они верили, то начали бы во всех обстоятельствах жизни благодарить Бога и радоваться, зная, что все идет от Его благословенной руки. Другая причина, почему верующие не радуются, это то, что они не молятся. В этой пятой главе послания Фессалоникийцам также сказано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Проверим себя, как мы молимся. Христос сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вера всегда рождает радость. Там, где истинная вера, там будет и сверхъестественная радость. Слушайте, как говорит апостол Петр: «Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Но кто-нибудь скажет: со всем тем, что вы сказали, мы готовы согласиться. Ясно, что так сказано в Библии. Но как, скажете вы, можно всегда непрестанно радоваться? Во-первых, мы никогда не должны забывать, что хотя Бог требует невозможного, то есть с человеческой точки зрения невозможное, Он же делает возможным то, что Он требует. Он сперва дает нам свою радость, а потом Он говорит: «всегда радуйтесь». Вы заметили, что плод Духа – любовь, радость. Радость – это плод Духа Божия, который в нас живет. Без Него радость невозможна. Он ее производит. Псалмопевец говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». В подлиннике сказано: «хвала Его непрестанно в устах моих». Тот, кто исполнен им, будет непрестанно славить Бога и радоваться в Нем. Это Его слава. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, говорит Слово Божие. Точно так же, как только через Него мы можем славить Бога, так только через Него мы можем непрестанно радоваться. Без Его содействия такая радость невозможна. Радость Господня в нас зависит от того, насколько мы исполнены Духом Святым. В конце книги «Деяния апостолов» сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Быть исполненным радости значит быть исполненным Духом Святым. Но где же наша часть? Ведь мы-то должны что-то делать. Да, безусловно. Наша часть – верить. А если мы веруем, тогда откроем уста наши и начнем славить и благодарить Господа и радоваться в Нем, не обращая внимания на свои чувства. Дальше мы должны взирать на Него, не на себя, не на людей, не на обстоятельства, только на начальника и совершителя веры нашей Иисуса. Притом, как важно читать Слово Божие. Многие безрадостны по той простой причине, что они не знают, что говорит Слово Божие. Псалмопевец знал, он говорит: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». О, сколько мы теряем, не пользуясь этим чудным источником радости и веселья Словом Божьим. Начни благодарить Господа за Его искупительную кровь, за прощение грехов, что Он принял тебя, что ты примирен с Богом через Иисуса Христа. Какая может быть высшая радость, чем та, что ты, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути в вечный ад, был искуплен, помилован и прощен любящим Богом? Все остальные радости, пусть они будут самыми достойными, все же должны в присутствии этой радости блекнуть, что имена наши написаны на небесах. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту радость? Записано ли твое имя в книге жизни? Христос говорит: «Тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Сегодня Господь и тебе предлагает вместо пепла украшение, вместо плача елей радости и вместо унылого духа славную одежду. Если ты скорбишь о грехе твоем, то радуйся. Это Бог тебе дает покаяние. И Он же изменит печаль твою и даст радость, и утешит тебя, и обрадует тебя. О, дал бы Господь, чтобы многие сегодня, сетующие на Сионе, нашли бы во Христе радость спасения. Приди, мой друг, сейчас к любящему тебя Спасителю, и Он, как обещал, вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его праведности. Дал бы Господь, чтобы ты сейчас откликнулся на Его призыв. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы изучали книгу Наума, одного из так называемых малых пророков. Пророк Наум ярко рисовал пророческую картину о судах Божьих над Ниневией. Он открыл миру, что Бог есть святой Бог, но в то же время Он является справедливым, когда люди заслужили своим беззаконием наказание, и потому Спаситель миров проявляет свой праведный гнев, посылая суды свои на непокорное Ему человечество. Святость Божия требовала пролития гнева на беззаконных и нечестивых людей. А теперь мы приходим к следующей книге Ветхого Завета, к провозглашениям пророка Аввакума. Он также принадлежит к числу малых пророков по причине краткости его книги, а не из-за содержания ее. Наоборот, эта книга также важная и ценная. Пророк Аввакум имеет в виду свой родной ему иудейский народ, который отступал от Господа и впадал в грех. Однако страдание Иуды и благоденствие других народов тревожило сердце Аввакума. Двойная проблема тревожила сердце пророка. Положение Иуды и нееврейские народы, жившие в беззаконии, но в то же время они материально и политически благоденствовали. Это беспокоило дух Аввакума. Вечная проблема страданий праведных людей и временное благоденствие грешников. Он жаловался Господу. Иногда подобное переживают и христиане, жалуясь Господу на беззаконный мир, который преследует их и теснит. Но милосердный Бог не оставит своих верных Ему детей. Он подаст помощь в надлежащее время. Иногда согрешают и христиане, за что переносят разные испытания. Но грех обидчиков и гонителей в очах Господних является большим, нежели несовершенство верующих христиан. Пророк Аввакум жил в периоде истории Иуды, когда богобоязненный царь и добрый правитель Езекия умер. Занял престол его нечестивый сын Манассия. А сын его продолжал также ходить путями греховными своего отца. Народ иудейский духовно и морально шел к упадку. На политическом горизонте собирались грозные тучи. Халдейские угрозы были очевидны и опасны. На сцене царства Иуды появляется хороший правитель царь Иосия, который проявил искреннее старание совершить духовную реформу в жизни страны. Когда запущенный храм был очищен и был обнаружен в нем свиток закона Божия, который был прочитан царю при волнении сердец, тогда царь сказал весьма знаменительные слова. «Вели гнев Господень, который воспылался на нас за то, что мы не слышали отцы наши слов книги сей». Наказание было предначертано в планах Божиих, но только время его отсрочено. Глаза твои не увидят всего этого бедствия, которое я наведу на место сие. После мирной смерти Иосии эти бедствия посетили Иудею. Некоторые толкователи Библии утверждают, что пророк Аввакум возвещал истину Божию сразу же перед воцарением Иосии. Период истории Иуды в это время был весьма мрачным и печальным в духовном отношении. Тяжелым бременем все это лежало на сердце пророка Божия, который объявил грядущий суд на Иуду за грехи его. Начальные стихи книги его свидетельствуют об этом. «Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь». Проблемой пророка было положение, хотя Иуда был во грехе. Но почему же много раз более грешный чужой народ должен совершать суд над его народом, избранным живым Богом наследием? Халдеи были чуждыми Богу, и все же они стали орудием Божьим для наказания Иуды. Аввакум возвещал своему народу волю Божию, пользуясь методом упоминания своих личных переживаний. Эти переживания пророка напоминают нам, до некоторой меры, переживания Ионы, книгу которого мы уже рассмотрели. Оба они жаловались Богу, выражая свое несогласие с его святой волей. Пророк Иона имел желание, чтобы Ниневия, враг его народа, была наказана Богом, а не призвана к покаянию и помилованию. А Аввакум имел несогласие с планом Божиим, что грешные халдеи должны исполнить суд Божий над менее грешными иудеями. Воистину, это проблема чуткого сердца, которое нуждалось в полном понимании планов Божьих и его характера. При изучении книги Аввакума мы увидим, что этот пророк понял волю Божию, и его проблемы перестали тревожить его ум и сердце. Подобные чувства посещают и нас, христиан, при аналогичных переживаниях, во время гонений и притеснений за веру в Господа Иисуса Христа. Почему нет немедленного ответа с неба? Почему вопль народа Божия как будто не находит сочувствия у его? Бога любящего и милостивого? Дети избранного народа времен древности рождались и телесно получали место в народе завета с Богом. Но в периоде благодати во Христе Иисусе мы получаем усыновление путем духовного рождения свыше от Духа Святого. Так Господь созидает свою церковь на земле. Это личное переживание и принятие Спасителя во Христе Иисусе. Наше общение со Спасителем, Господом Иисусом, приносит и приводит нас в число Его духовной семьи, делает нас детьми Отца Небесного. Царство Израильское разделилось позже на два царства. Южное – это Иуда, и северное – это Израиль, со столицей Самарии. Израиль был по избавлению Божию народом завета с Ним. Но люди должны были ходить путями веры и послушания Богу Живому. Вера их подтверждалась искренними жертвоприношениями. Но когда служение в храме стало пустой формальностью, то эти жертвы народа стали неприятны Богу и были названы мерзостью в очах Господа. Пророк Исаия говорит об этом такими словами. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Жертвенное курение отвратительно для меня. Не могу терпеть беззаконие и празднование». Исаия, 1 глава, с 11 по 13 стих. Народ израильский, будучи народом завета с Богом, не знал и не жил жизнью по духу. Люди не исполнялись силой Святого Духа. Только на некоторых отдельных избранников Божиих Дух Святой сходил и открывал поручения им от Бога. Так Дух оставил Саула, царя Израильского. Давид возносил молитву Господу: «Духа Твоего не отними от меня». Дух Святой не может быть отнят от христианина, который рожден свыше от него для новой жизни. Верующие христиане иногда, по неосторожности, угашают в себе Духа Святого. Но Дух Святой остается навсегда в сердце христианина, который стал новой тварью во Христе Иисусе. К сожалению, и в наши дни есть много христиан, которые посещают молитвенные дома, даже совершают молитвы и так далее, но это стало формальностью, ритуалом. Следует помнить, что дети Божьи в периоде церкви получают духовное рождение свыше. В этом состоит серьезная разница между древним народом Завета с Богом, Израилем и членами тела Христова, Его Церковью. Израиль подпадал под гнев Божий, но Церковь Христова избавлена от этого. Господь временами посылает исправительное наказание, испытание детям Своим в период благодати Его, как любящего Отца. Как мы уже упомянули, Аввакум имел проблему, трудность понимать волю Божию. Почему грешные идолопоклонники допущены Богом совершать суд над Израилем? Но страдания христиан имеют иной характер. Они часто страдают за веру во Христа и тем прославляют Его имя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господа ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать зло пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Поэтому так говорит Господь: спросите между народами, слышал ли кто подобное этому? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиной, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их». А они сказали: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего». Глава 19. «Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой из старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сынов Енномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, и скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место это, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сынов Енномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город этот ужасом и посмеянием, каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их. И будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобой, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен сосуд горшечника, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом этим, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господнего и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих. Глава 20. Когда Пасхор, сын Эммера, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова эти, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом, и предам все богатство этого города, и все имущество его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господа обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но был в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог. ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг, заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире следят за мной, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мной Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии? Глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему, «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия, «Так скажите Сидекии, так говорит Господь Бог Израилев». «Вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города этого, и сам буду воевать против вас рукой простертою и мышцей крепкою в гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они». А после того, говорит Господь, Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе этом после моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует». И народу этому скажи, так говорит Господь, «Вот я предлагаю вам путь жизни». И путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы, а кто выйдет и сдастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». И дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господа. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь. Против вас, которые говорят, кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши. Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Глава 22. Так сказал Господь, сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это и скажи, «Выслушай слово Господа, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироту и вдову, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово это, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. «А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад, ты у меня вершина Ливана, но я сделаю тебя пустыней и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город этот и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом, и скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, который вышел из этого места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдой и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна и обшивает кедром и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо». Он разбирал дело бедного и нищего, и поэтому ему хорошо было. «Не это ли означает знать меня, — говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском. Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра». Не будут оплакивать его, увы, государь, и, увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи, Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь. Если бы Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господа! Так говорит Господь: запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Ежедневно мы приходим на эти занятия, на эти уроки именно с такой идеей, чтобы дома у себя уже прочитать наперед несколько раз назначенные места, которые мы думаем изучать. В прошлый раз мы не окончили 5 главу послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о том, что произойдет, если вы наполнитесь Духом Святым. Это полезно в любом отношении, особенно для брачной жизни, когда двое молодых верующих, вступающих в брак, наполняются Духом Святым, они узнают, чем в самом деле является любовь в действительности. Сегодня молодежь увлечена поисками сексуальности, но Павел, апостол, берет здесь христианский дом, семью, где муж любит жену, как Христос любит церковь. И это чудесно, и он ставит это как пример. Апостол Павел приводит аналогию, сравнивая возвышенные отношения мужа и жены с отношениями Христа и церкви. Христос полюбил церковь, он предал себя за нее. Это случилось в прошлом. Сегодня он очищает церковь банею водною посредством Слова Божия. Единственный очиститель, который он имеет, это Библия. И вот почему мы пользуемся ею сегодня. Мы прочтем стихи 30 и 31, где написано: «Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот как близко мы находимся к Иисусу Христу, друзья радиослушатели, составляя Его тело. Это духовное родство. Самое близкое человеческое родство – это родство родителей к своим детям. Родители всегда встревожены тем, что дети – достигая определенного возраста, восстают против них. И мне не нравится это, особенно если это случается в моей собственной семье. Но это наилучшее, что может случиться. Вы знаете почему? Эти дети дают знать папе и маме, что одного дня они улетят из родного гнезда, чтобы свить свое собственное гнездо. Человек оставит отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, говорит Библия. Павел, апостол, в стихе 32 продолжает говорить следующее: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Вы видите, друзья, он переносит нас назад к этому чудному и славному общению Христа и Церкви. И, добавляя к этому, он говорит: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это практические родственные отношения, это общение любви. Христос возносит положение христианского брака на очень высокий уровень. Апостол Павел указывает на то близкое общение, которое существовало в саду Эдемском между Адамом и Евой. И, знаете, Ева была сотворена помощницей Адаму. Она была взята из плоти и костей Адама, и он оставался неполноценным, пока не соединился со своей женой. Я думаю, что Ева была прелестной, когда Бог привел ее к Адаму. Она собой восполнила недостаток Адама. Она была сделана для него, и они стали одним телом. Друзья радиослушатели, я хочу дать вам одну иллюстрацию, которая покажет вам нечто из этого чудного общения между мужчиной и женщиной. Сегодня романтическая любовь многое потеряла из своего обаяния. Половой разврат сегодняшних дней поверг многих молодых парней и девушек в настоящее рабство похотливых желаний. Разрушается основание для брачной жизни. Но Бог возносит любящую пару верующих на высокий уровень брачного союза и глубокой очаровательной любви. Я хочу рассказать историю о любви между Авелардом и Элоизой. Элоиза здесь дана как пример любви, истинной брачной любви. В этой истории говорится об одном католическом духовнике по имени Абелард, жившем в начале XII века в Париже. Он был молодым, блестящим учителем и проповедником в Парижском университете. Некий священник имел племянницу по имени Элоиза, которую он послал учиться к славному Абеларду. Эта совсем еще молодая девушка была замечательной личностью, и он был замечательным человеком. И они страстно-страстно влюбились друг в друга. Но, согласно жестокой практике католической церкви, бракосочетание священника считалось, конечно, его вечным позором. Я хочу процитировать эту историю, как она записана. «Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они нашли один цветок, цветущий в вечной красоте, где бы они ни скитались». Цветок представляет великую, несомненную уверенность, без которой немногие были бы счастливы. Нежную, таинственную, необъяснимую, большую добродетель, признанную и язычниками, и христианами, определяющую не только счастье, но человеческое существование и принадлежащую душе в ее наивысшем вдохновении. Она свойственна недолговечным и смертным, слабым и испорченным, и все же бессмертная в своей природе и возвышена в своих целях одновременно страсть, сентиментальность и вдохновение. Попытка описать женщину без этого элемента в нашей сложной природе, который составляет ее специфическое обаяние, все равно, как делать постановку трагедии «Гамлет» без самого Гамлета. Получится, конечно, абсурд. Картина без центральной фигуры, роман без героини, религия без жертвы. Предмет, взятый мной, довольно трудный. Страсть или сентиментальность деградируется, когда она извращается. Но она восторженно возносится ввысь, когда чиста. И все же это, что я хочу нарисовать, не порок, но добродетель, не слабость, но сила, не кратковременное, но пребывающее, не смертное, но бессмертное. Это все, что облагораживает вдохновленную душу. Друзья, Абеларду и Элоизе, полюбившие друг друга, католической церкви не было разрешено вступить в брак, поэтому они были повенчаны Абелардовым другом-священником. Абелард продолжал преподавать, но их секрет был раскрыт, когда слуга предал их, и Элоиза была переведена в монахини. Абелард был, видимо, самый смелый мыслитель, которое произвело Средневековье. В начале XII века он начал проповедовать и учить, что Слово Божье вверено людям, а не церкви. К когда он лежал на ложе смерти, он просил, чтобы Элоизе разрешили прийти увидеть его и попрощаться с ним. Церковь совершила бессердечность, не разрешив ей прийти и проститься со своим умирающим мужем. Тогда Абелард послал ей письмо. Он окончил его молитвой: «Когда это тебе угодно, о Господи, и как это угодно тебе, соедини нас. Ты временно разделил нас. Теперь то, что ты милостиво начал, милостиво и заверши. И после разъединения нас в этом мире соедини нас вместе навеки в небесах». Это одна, друзья, это одна из тех историй, которые показывают, насколько велика сила чистой, возвышенной любви. Я хочу сказать вам, молодые люди, не принимайте ничего второсортного и не берите ничего, что хуже предлагаемого вам Господом Богом. Берите все наилучшее, и Бог сделает его прекрасным для вас. Слушатели, в стихе 33 апостол Павел показывает практическую сторону брачной жизни, говоря следующее: «Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Слушатели, это нормальные отношения между женой и мужем в христианском браке, в общении, которое делает христианскую семью самой счастливой парой в жизни человека. Но грех извратил это славное общение мужа и жены, как он извратил и все остальное. Лишь Христос, слушатели, восстанавливает потерянный облик человека и восстанавливает высокий уровень любви в брачном союзе. В этой, слушатели, пятой главе послания к Ефесянам нам было показано значение чистоты и святости в брачных отношениях, как и чистоты и святости в отношении Христа и церкви ко Христу. Тайна эта велика и едва ли поддается пониманию нашего рационалистического ума, слушатель. Но теперь мы перейдем к шестой и последней главе послания к Ефесянам. Мы будем видеть церковь как воина Иисуса Христа. Это очень важно в служении церкви. В городе Ефесе был, как вы помните, я уже говорил об этом, большущий храм Артемиды. Одно из чудес древнего мира, того времени, конечно. Мы будем видеть церковь, друзья, здесь, как воина Иисуса Христа. Но и мы здесь должны помнить, что стоял этот храм в городе Ефесе. Это был языческий храм, где практиковалась сильная неморальность и ужасный разврат. Теперь нужно сказать, что это было время, чтобы ефесский верующий уяснил, что он имеет, и что перед ним есть враг. И не только верующие в Ефесе имели этих врагов, но и все христиане вдоль всех веков, и мы с вами, слушатели, сегодня имеем тех же самых врагов. Мы не имеем храма Артемиды, может быть, в нашем городе, но мы имеем нечто несравненно хуже сегодня. Мы с вами видим вокруг нас абсолютно развращенный мир, вокруг нас моральный разврат. Мы видим разные идеологии, устроенные на разных религиозных принципах, но отрицающие существование живого, единого Бога. Христос принес в мир спасение людям, а люди из этого сделали религию, опирающуюся на усилиях человека. Эта религия впоследствии вылилась в форму безбожного атеизма, который базируется на тех же заслугах человека и делает требования к человеку стимулом своего прогресса. Мы видим везде, слушатели, упадок человека. Мы видим падение человека, слушатели. Очень драматическое падение. Мы видим это разрушение в семье, в обществе, в политических деятелях. Мы видим это в образовании. Мы видим, друзья радиослушатели, что происходит вокруг нас ежедневно. Видя эти картины, драматические падения человека нам становится ужасно. Что происходит вокруг нас, друзья, сегодня? Это то, что говорит Библия. В Библии, в послании к римлянам, мы читаем следующее в первой главе, начиная 21 стихом. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Так говорит, слушатели, первая глава послания к римлянам апостола Павла. Друзья радиослушатели, как видите, религиозное заблуждение, которое отвергло спасение по благодати как дар любви Божией, а в основу спасения поставило личные усилия человека, неизбежно оканчивается каким-то учением ложным о всемогуществе человека, начинает поклоняться не только человеку, но и разной твари. Например, в атеизме основанием становится требование к человеку производить как можно больше из своих усилий. Делай, делай и делай. Церковь сегодня поставлена перед обществом людей, которые стараются оправдаться делами закона. В этом нашла себе выражение предвечная борьба благодати Божией, выраженной в жертвенной любви Бога к падшему человечеству. С этим человечеством, отвергающим любовь Божью и его спасение на законном основании оправдания делами. Шестая глава, друзья, шестая глава апостола Павла к Ефесянам начинается наставлением, которое дается детям, чтобы они повиновались своим родителям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость», — так говорит апостол Павел. Обучение воинов, слушатели, как мы увидим позже в этой главе, обучение воинов начинается не со времени их призыва в армию, нет, друзья, но именно начинается раньше, несравненно раньше. Оно начинается, когда воин еще в детском возрасте находится на попечении своих родителей. И первое, слушатели, первое – это повиновение. Да, человек должен повиноваться родителям. Потом идет повиновение Господу Иисусу Христу, повиновение Слову Божьему и так далее. Но мы об этом подробно начнем рассмотр этой шестой главы, слушатели, в следующей нашей лекции.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благословенно

эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятия по книге «Исход». Сегодня мы будем говорить о том событии, с которого начинался еврейский календарь. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоявшим почти из 355 дней. Еврейский год начинался с месяца Нисан или Авив, который примерно соответствовал нашему апрелю. Месяцы считались израильтянами по фазам луны и начинались с появления нового полумесяца. В зависимости от этого они заключали в себе от 29 до 30 дней. По Талмуду каждый житель Иерусалима и его окрестностей, заметивший новый полумесяц, должен был сейчас же сообщить об этом Синедриону, который и объявлял начало нового месяца. В древние времена у израильтян месяцы назывались числами по порядку – первый, второй и так далее. Имена собственные месяцы еврейского календаря получили после Вавилонского плена, хотя и до этого некоторые из них имели свои названия. Чтобы лунный год привести в согласие с солнечным, так чтобы главные праздники, которые были связаны с уборкой хлеба и винограда, приходились на первый, третий и седьмой месяцы и всегда совпадали с одним и тем же временем года, было необходимо время от времени добавлять високосный месяц, который приходился на март. Нисан, месяц колосьев, был первым месяцем года, и именно в этом месяце и произошло то событие, о котором говорится в 12 главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы? А Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, кровью которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи, и потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны, или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она – семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с агнцем, и каждый должен был стать частью агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, вся ваша семья должна будет уверовать в Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересные. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи тысячи агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти тысячи агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти тысячи агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают: «А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви?» Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли он детей и заберет ли он только взрослых? Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. И я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, Мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса. В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник». Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняет по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сути вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор. Но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. «Одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно. Ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неверие в эволюцию – благо для человечества. Он жил во второй половине 19 века и всем сердцем верил в Создателя, чем снискал себе нелюбовь определенных кругов. Занимаясь в Париже научными исследованиями, он стал бельмом на глазу своих современников, последователей Чарльза Дарвина. Они утверждали, что жизнь на Земле зародилась давным-давно из неживой материи, а он, Луи Пастер, верил, что она была сотворена Богом. И он решил подвергнуться явлению Дарвина проверке. Его тщательные эксперименты, проведенные 150 лет назад, показали, что живое происходит только от живого. Пастер опроверг утверждение, будто жизнь могла возникнуть из неорганических химических веществ. Его исследования показали также, что за ферментацию отвечают крошечные клетки дрожжей. И благодаря этому он открыл, что многие болезни вызваны микроорганизмами, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. В результате своих научных изысканий, опровергших важные эволюционные постулаты, Луи Пастер разработал вакцины для борьбы с бешенством, дифтерией и сибирской язвой. Сегодня благодаря Пастеру миллионы людей избегают страшных болезней и едят здоровую, безопасную пищу. Пастер стремился показать, что подлинная наука не расходится с Библией. Благодарение Богу, что Пастер, не разделявший атеистические и материалистические утверждения своих современников, не безмолвствовал и не сидел сложа руки. Однажды он сказал, что чем больше он узнает о мире, тем проще ему верить в простые слова Священного Писания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благовести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благовести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 5. Единство многообразия.
3: У нас здесь есть родители. Если вы родитель, если вам Бог дал детей, перед вами стоит задача. Перед вами стоит Божье дело, проект каждый день. Вы не просто живете. Каждый день у вас есть возможность делать Божье дело. Как его делать? Много мест, которые говорят о том, как родители должны относиться к детям. Воспитывайте, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в наставлении и учении Господнем. Одно из таких мест. Точно так же в отношениях мужей и жен. Точно так же в отношениях людей с их работодателями. Точно так же в наших взаимоотношениях друг с другом в церкви и так далее. То есть, когда мы говорим о служении, дорогие друзья, мы не только говорим о том, что делается в церкви. Мы не только говорим о хоре, который поет. Мы не только говорим о проповедях, которые должны звучать в церкви. Мы не только говорим о молитвах. Мы не только говорим о каких-то церковных программах, о воскресной школе, о школе русского языка, которая у нас есть, или о молодежном служении и так далее. Мы говорим о том служении, о том деле, которое есть у нас каждый день, каждую минуту, у каждого из нас. Если мы теряем это понимание, мы сразу же становимся в такое положение, когда наше многообразие не может слиться в единство. Очень интересно, что Бог так устроил, что вот эта большая стена Иерусалимская, и каждый человек имел свою точку ответственности в этой стене. Вот точно так в нашей жизни. Мы, люди верующие, мы строим один город. Вы знаете, не получается, нет такого, что одни люди строят одно царство небесное и молятся, да придет царствие твое. Другие люди молятся теми же самыми словами, да придет царствие твое, но имеют в виду другое царство. Очень часто в нашей жизни так получается. К сожалению, даже часто в одной церкви так получается. Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 4 стих. «Дары различные, но Дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. И действие различное, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу созидания церкви». Это очень важно понять. Во-первых, это поместная церковь. Когда мы говорим, что мы строим город, когда мы говорим, что мы строим стены, мы говорим о том, что Бог возложил на каждого из нас ответственность. Он дал нам отрезок стены. Он дал нам то место, где мы должны построить. Это место никто не построит другой, потому что мы находимся в этой точке. Это наша ответственность. Мы строим поместную церковь прежде всего. То есть та церковь, в которой мы живем, в которой мы взаимодействуем друг с другом, в которой мы функционируем в том отношении, что мы являемся благословением для кого-то, и кто-то является благословением для нас. Это наша ответственность. Вот почему так важно, дорогие друзья, понимать вот эту посвященность поместной церкви. Очень важно. Если человек не посвящен поместной церкви, он не будет делать Божье дело. Потому что Вселенская церковь, она сводится прежде всего к той точке, где мы находимся. В этом случае очень важно понимать, в соответствии с этим текстом, что мы разные люди, братья и сестры. Бог так нас сделал. Мы разные люди, мы по-разному устроены. Кто-то из нас быстрее думает, кто-то медленнее. Кто-то более рационально подходит к жизни, кто-то более эмоционально. Кто-то больше, знаете, реагирует, ярче реагирует, кто-то флегматичнее, то есть он спокойнее воспринимает вещи. Мы разные люди. Вы знаете, вот это наше разнообразие очень часто может раздражать друг друга. Это получается только тогда, когда мы не понимаем, что все вот это различие, все это многообразие Бог поместил в одно место для того, чтобы мы вместе могли строить, чтобы каждый из нас мог создавать то Божье дело, которое Бог предписал нам, которое Бог поставил в наш план, под который Он поставил нашей задачей. Вы знаете, когда мы говорим о вот этом одном городе, это касается не только одной церкви, друзья. Это говорит даже о всех церквях. Посмотрите, мы все строим Царство Небесное, или мы вкладываем, исполняем волю Божьего Царства, волю Небесного Царства, созидаем Божий город, образно говоря. Если у Бога есть еще дети Его, Его дети в этом городе, они тоже строят то же самое царство. Любой Сын Божий, любой возрожденный человек, который живет в этом городе, он строит Божье царство, не так ли, да? Независимо от того, что они, может быть, кто-то слабее, кто-то сильнее нас, кто-то ярче, кто-то больше достигает, кто-то меньше, у кого-то большая церковь, у кого-то маленькая церковь. Особенно здесь это так много церквей, так много разнообразия. И, к сожалению, так много вот этого непонимания, когда люди начинают каждый свою вотчину как бы строить. Это неправильно, друзья. Люди вокруг, люди в других церквях, если они дети Божьи, они строят Божьи. Они строят тот же город, который мы строим. И нам ни в коем случае никогда не нужно враждовать. Нам никогда не нужно унижать кого-то для того, чтобы возвысить себя, подчеркнуть. Вы знаете, может быть, кто-то не так, как мы, у них не такое количество проповедей, может быть, у них не такой порядок служения, может быть, еще что-то отличается, но если они Божьи дети, если они спасены Иисусом Христом, если они знают Иисуса Христа, они строят тот же город. Это очень важно нам понять. Вы знаете, когда-то Спержин говорил о том, что три вещи удивят его, когда он придет на небеса. Первое, он говорит, я приду туда, и я не увижу там многих, кого я ожидал там увидеть. Второе, я увижу там многих, кого я не ожидал там увидеть. И третье, я удивлюсь, как я сам там оказался. Вы знаете, это действительно так. Когда мы живем, мы имеем такую тенденцию. Каждый кулик свое болото хвалит. Такая есть поговорка. Когда мы говорим о церкви, нам ни в коем случае нельзя попадать вот это узкое частно-собственническое мышление. Мы должны учиться видеть Божье дело, которое Бог делает. Я не говорю о том, чтобы мы стирали грани там, где люди учат неправильно, там, где церкви имеют какие-то заблуждения. Безусловно, это наша задача посмотреть, определить и придерживаться истины, придерживаться позиции Священного Писания. Но нас никто не ставил в положение судьи. Никто не ставил и не давал права себя превозносить и других опускать. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог это понимать. Чтобы каждый из нас мог действительно осознавать единство дела. То, что Бог делает сегодня на земле. Во всяком случае, это то, что мы видим здесь на страницах книги Неемии. Самые разные люди собрались и делали одно Божье дело. Кроме некоторых, конечно, о которых мы будем говорить. Лука 9 глава, 49 стих, посмотри. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего беса. Вы запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Мне кажется, что на сегодняшний день пришло время для Церкви Божией увидеть вот эту разницу, понять, что да, у нас есть различия, у нас есть место для разногласий, есть разные подходы, но в то же самое время нам нужно понять, что мы созидаем Божье дело. Если мы действительно Божьи дети, если мы действительно принадлежим Богу и строим Его Царство и являемся соучастниками Его дела. Я думаю, что эта глава сегодня призывает каждого из нас или говорит каждому из нас прежде всего об одной вещи, об одном важном принципе. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на реальность, в которой вы живете. И попытайтесь увидеть вот ту сферу ответственности, которую Бог возложил сегодня на вас. Вы знаете, мне кажется, мы сегодня слишком много смотрим по сторонам, вместо того, чтобы сосредоточиться на том отрезке стены, на том отрезке Божьего дела, которое Бог возложил на нас, и Он хочет, чтобы мы его делали. Вы знаете, единство дела, которое собрало вот этих разных людей для того, чтобы они строили стену Иерусалима, оно показало, что они работают на одного господина, у них есть один Господь, у этого одного господина есть одна цель, он строит один город. В данной ситуации он строил город Иерусалим, созидался вот этот город Божий или город Божьего народа. К сожалению, были и еще другие люди, другая категория людей, которые, наверное, всегда есть. К счастью, их не так много было. Посмотрите, люди, которые были безразличны к делу. Это всегда так. Вы знаете, почему-то говорят, что в церкви в среднем, в современной церкви в среднем, примерно 80% людей, которые почти ничего не делают. То есть 20% людей в церкви обычно делают работу более 80% всего служения, всего дела, включая материальное служение, включая активность в разных-разных родах и видах церковного служения. Мне кажется, у нас в церкви немножко больше этот процент. Тем не менее, он оставляет желать лучшего. Посмотрите то, что мы наблюдали в Иерусалиме. В Иерусалиме была следующая картина. Перечисляются многие-многие-многие люди, которые здесь участвовали. И только об одних сказано. Посмотрите, 5 стих, 3 глава. «Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Господа своего». То есть это тоже были люди, принадлежащие к народу израильскому, иудеи. По всей видимости, эти люди перешли, вернулись из Вавилона, еще в тот первый возврат за Зарававелем. И возможно, что их отцы пришли. То есть они знали Господа, они написаны для Господа своего. Это были люди, которые принадлежали народу, принадлежали вот этой Божьей всей, знаете, когорте спасенных или всему, значит, этому движению. Тем не менее, некоторые из них, написано, знатнейшие из них, не наклонили шеи свои, чтобы поработать для Господа своего. Интересно написано, не наклонили шеи своей. То есть речь идет о том, что они посчитали это слишком унизительным для себя. Знаете, одним из самых больших препятствий для любого Божьего дела всегда является вот это мнимое унижение. Когда нам начинает казаться, если я буду это делать, я себя унижу. Перед людьми с меня смеяться будут, а что я выскочка, а что мне больше всех надо, что ли, и так далее. Вот именно эта проблема почему-то была выделена об этих людях, фикойцев. Причем другие люди из Фикои, о них два раза сказано в этой главе. Два раза они в одном месте строили, закончили строить, там и пошли в другое место строить. То же самое с жителями этого же самого городка. Ну, о некоторых сказано, знатнейшие из Фикои, они не наклонили шеи своей. Вы знаете, каждый раз, когда мы говорим о деле Божьем, каждый раз, когда мы говорим о том призыве, который звучит для нас сегодня, мы говорим о том, что мы будем как-то на него реагировать. Или мы действительно сердцем отзовемся и скажем: «Господи, покажи мне тот участок, который я сегодня могу строить, и я сегодня буду созидать». Или же мы не наклоним шеи свои. Или же мы будем искать какие-то формы оправдания себя для того, чтобы поставить себя в положение невовлеченности. Я знаю, дорогие друзья, что дьявол очень искусен в этом. Он будет предлагать самые разные мотивы, варианты для того, чтобы помочь нам каким-то образом отодвинуть Божье дело. Но это неправильно. Это неправильно, и Неемия подчеркнул. Между прочим, очень интересно, он не проводит много времени, он не останавливается долго на них, он не говорит, какие они плохие и как они нехорошо делают. Он говорит в основном о тех, кто делает, о тех, кто вкладывает себя. Где-то в каком-то маленьком эпизоде Бог побуждает его, Бог через него указывает или упоминает этот важный аспект. Кроме безразличных к делу, была еще одна группа противников. Мы уже говорили о них подробно в прошлый раз, когда мы останавливались отдельно на этих людях. Вот. В начале 4 главы контрастом с этим общим таким хором, с этой симфонией, которая звучит, я представляю себе, как эти 52 дня люди строили, как весь город был как улей. Как все люди с разных сторон работали, строили, сыновья, дочери, знатные, незнатные люди. Все люди были вовлечены в строительство 2 месяца. В это же самое время, когда здесь звучат вот эти аккорды строительства, созидания и гармонии, в это самое время где-то рядом звучит совсем другая песня. Звучат совсем другие звуки, звуки, которые не гармонируют. Послушайте с 1 стиха 4 глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях. И сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Мы уже говорили в прошлый раз о том, что каждое Божье дело, любое, какое бы вы ни делали, маленькое или большое, оно обязательно будет вызывать противодействие. Мы говорили, почему. Первая причина заключается в том, что мир живет другими целями. Вторая причина заключается в том, что дьявол, князь мира сего, он ходит как рыкающий лев, и он создает реальные какие-то препятствия, реальные затруднения. Это причины реальные, причины, которые говорят о том, что действительно любое Божье дело, оно всегда вызовет противодействие. Причем у любого человека. Будь это ваше решение в школе, когда вы решите быть верным Богу и не проводить время в пустых или грязных разговорах с теми, кто рядом с вами. Будь это решение пожилых людей, которые решат посвятить свое время тому, чтобы производить что-то полезное, а не тратить свое время на пустые басни, на то, чтобы сплетнями заниматься. И в одной и в другой ситуации сразу же появятся какие-то обстоятельства, какие-то люди, которые будут каким-то образом противодействовать. Посмотрите, как эти противодействия выражались здесь. Интересно, что похожая форма постоянно повторяется. Во-первых, посмотрите, это личное унижение начинается. Смотрите. «И говорил при братьях своих, при самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им когда-либо это дозволят?» Это один из испытанных таких приемов. Как только человек начинает делать Божье дело, очень и очень часто он сталкивается с тем, что его унижают. Или это кажется, что его унижают, или это действительно его унижают, или же обстоятельства так складываются, или люди напрямую это делают. Но это один из очень излюбленных приемов сатаны. Этот прием, мы видим, проявляется здесь. Это, сегодня это одна из проблем вообще человечества, и он называет здесь low self-esteem, то есть тогда, когда человек, или низкая самооценка, тогда, когда человек реагирует на то, как на него смотрят окружающая среда, и он теряется, он не может жить, он не может продолжать свое дело правильно, потому что что-то кто-то о нем сказал. Это мы люди. Это естественная проблема у многих и многих из нас. Вот эту ситуацию использует дьявол, используют враги Божьего дела в данной ситуации для того, чтобы заставить человека или заставить Неемию и всех этих людей, унизить их просто. Просто унизить, чтобы они отказались от того, чтобы делать Божье дело. Кроме вот этого личного унижения, посмотрите, вторая проблема, которая часто встает, это невозможность того дела, которое вы делаете. Посмотрите, неужели им это дозволят? Неужели они будут приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? То есть перед вами очень часто встает картина. Вы решили быть верным Господу в том или ином деле, которое открылось для вас, и сразу же возникает масса картин. Это невозможно. Это невозможно. Да, это написано, правда. Например, жены, повинуйтесь мужьям своим. Очень и очень часто мне приходилось слышать извинения от разных жен, которые говорят, да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Очень часто мужья говорят подобные вещи, где написано, что мужья, возлюбите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Они говорят, что да, это, в общем-то, правильно, но в моей ситуации это невозможно. Это не что иное, как дьявол рисует эти картинки. Или же, может быть, кому-то из вас сегодня, вы сидите и слушаете, да, нужно участвовать в деле Божьем, но для меня, в моей ситуации, там, где я сегодня нахожусь, это невозможно. Это не что иное, как вот эта попытка противодействия с самых разных сторон, разные источники этого противодействия, но суть их одна всегда. Суть в том, что задача слишком большая, ее невозможно выполнить. Ее невозможно. Неужели они когда-либо будут приносить жертву? Неужели когда вот эти мертвые камни, сожженные, и они их поставят, и они действительно построят их? Да, это невозможно. Знаете, верующие люди знают Божье Слово. Человеку это невозможно. Богу же все возможно. Это точно. Это точно невозможно женам подчиняться мужьям. Невозможно. Невозможно мужьям любить своих жен. Невозможно. Почему? Потому что наша греховная природа, она требует того, чтобы доминировать наоборот, а не подчиняться. Но тогда, когда мы со Христом, тогда, когда мы делаем Божье дело, вот тогда человеком это невозможно, а Богу все возможно. Невозможно любить друг друга. Невозможно воспринимать сердцем людей разных, которые с другой местности, которые с другой культуры, которые, может быть, другими формами выражают свою преданность Богу. Невозможно. По-человечески это невозможно. Но когда мы говорим о том, что Бог делает в нашей жизни, вот тогда мы видим вот это единство в многообразии, тогда мы видим эту общую гармонию, эту общую симфонию, когда мы вместе можем созидать Божье дело. Третий аспект мы видим здесь, который наблюдается в нашей жизни часто или в том, что мы делаем. Это когда враг Божьего дела указывает на плохое качество дела. Посмотрите третий стих. А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть строят. Лисица пройдет и их каменную стену разрушит. То есть речь идет о следующем, что да как бы они ни строили, все это так хлипко. У них нет даже способности построить нормальную стену. Эта стена будет разрушена первой лисой. Не переживайте, пожалуйста. Возможно, вам приходится или приходилось слышать что-то в ваше. О, святой, святой. Ну посмотрим, надолго хватит твоей святости, посмотрим. Уже пробовал пару раз, уже видели. Это реальные вещи. Это реальные вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый раз, когда мы пытаемся делать Божье дело. Каждый раз, когда мы делаем шаг к тому, чтобы Божью волю в нашей жизни, в нашем доме, в нашей семье осуществлять и утверждать. Это те приемы, которые дьявол использует для того, чтобы противиться или оказывать давление на Божье дело. Но посмотрите, как отвечает этому Неемия и какой ответ должен быть в нашей жизни. 4 глава, 4 стих. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Это драма, да? Очень драматично, когда сделан такой уникальный шаг, когда люди поднялись, когда весь народ стал строить. Когда посыпались угрозы, когда с разных сторон стали возникать люди, которые двигаются против этого Божьего дела. Посмотри, что делает Неемия. Первое, он доверяет Богу. Первое, что он делает, он не идет и не ругается с ними. Он не идет и не кричит этому Санавалату или Тови, не говорит: ну, а ты сам посмотри, какую ты-то стену построил. Вот, вы проверьте, мы хорошую стену строим, ее лиса не собьет. Или там доказывать что-нибудь подобное. А это абсурд бы был, да? Посмотрите, вместо этого Неемия действительно огорчен, сильно огорчен. И такие вещи действительно унижают, они ставят в положение, сложное положение. Но выход в этом сложном положении всегда есть. На коленях пред Господом. Это то, что делает Неемия. Он становится на колени, он искренне говорит Богу. Он говорит: Боже, посмотри. Посмотри, вот этих строящих огорчили. Он даже не о себе говорит. Он не говорит о том, что мое дело, ради которого я посвятил несколько лет жизни, я оставил там комфорт при дворе царя и пришел сюда строить. Он говорит не об этом. Он говорит: Господи, услышь, посмотри, строящих огорчили. Второе. Это верное участие в Божьем деле. Посмотри 6 стих. Мы же, однако, строили стену. Несмотря на то, что звучит вокруг, если это воля Божия, независимо от того, популярно то, что вы делаете, или не популярно, приветствуется это или не приветствуется, независимо от того, трудно это или не очень трудно, если это Божья воля, если это Божий план, его нужно делать. Мы, однако же, строили стену. Как только, вы знаете, первая задача дьявола, вы начали свое дело, вы начали воспитывать семью правильно, начали держаться правильного графика для того, чтобы читать Библию вовремя, спать, ложиться вовремя, заботиться о том, чтобы вы могли проводить время в общении с детьми Божьими. Вы обязательно встретитесь с тем, что будет сбивать это. Самая правильная реакция. Доверьте это Богу, во-первых. Доверьте этих людей Богу, которые препятствуют, эти обстоятельства. Второе. Стройте, продолжайте делать Божье дело. Дьявол посылает препятствия для того, чтобы сбить нас с его дела, для того, чтобы устранить вот эту нашу посвященность ему. И третье. Посмотрите, как заканчивается этот стих. «И у народа доставало усердие работать». Вы знаете, у Бога всегда есть верные люди. Всегда есть люди, которые знают его и преданы ему, и посвящены его. И тогда, когда Бог делает свое дело, от нас требуется то, чтобы мы были только верны Ему, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы не брали и своими человеческими греховными методами не пытались разрешать ситуацию. И тогда мы будем видеть вот этот чудесный результат, который наблюдался в жизни или в служении Неемии, и у народа доставало усердие работать. Это не человеческое дело. Я смотрю на то, что делал Неемия. Это невозможно с человеческой точки зрения. Поднять народ, мотивировать народ, когда город в разрухе, когда жарко, когда тяжелые камни. Нет техники. Это не современная какая-то система, когда пригнали краны, бульдозеры разрыли, построили, подняли. Плюс ко всему, еще неизвестно, куда это все придет, потому что там Санавалат со своими военачальниками уже советуется. И он уже их готовит. Вы знаете, с человеческой точки зрения невозможно сохранить вовлеченность людей в этом деле. Только одно то, что мы видим, чего добивается, чего ищет Неемия, и что осуществляется здесь. Это Божье дело, и у народа доставало усердие работать. Я хотел бы предложить вам, чтобы мы могли попросить Господа, каждый из нас, спросите Его искренне сегодня. Спросите: Господи, покажи мне мою сферу ответственности. Покажи мне вот тот кусок стены, который я должен строить. Помоги мне увидеть вот ту часть царства Твоего, которую я должен в своей сфере утверждать сегодня. Давайте сделаем вот такой искренний вопль к Богу сегодня. Давайте воззовем к Нему для того, чтобы Он показал нам, чтобы мы перестали показывать пальцами друг на друга, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы быть верным в том, что мы делаем сегодня. Чтобы Бог благословил то, что мы делаем. И тогда Его царство будет укрепляться. Тогда мы будем свидетелями вот этой гармоничной симфонии, вот этого общего дела, которое Бог делает сегодня на земле.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библии.

0: Латвийского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Мы в прошлый раз узнали, что юный возраст и неуверенность Иеремии не стали помехой для осуществления Божьего плана. Господь обещал помочь Иеремии предупредить народ об опасности. Для этого Иеремия должен был призвать народ перестать поклоняться идолам и покаяться перед Богом. Иначе израильтяне потерпят поражение в войне с врагами и будут уведены в плен. Иеремия у горшечника. Библия, книга пророка Иеремии, главы 18 и 19. Однажды Господь сказал Иеремии: «Пойди в мастерскую горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия отправился в ту часть города, где делали и продавали свои изделия горшечники. Он молча наблюдал за тем, как горшечник ловко лепит глину и вращает горшок на гончарном круге. Но вдруг что-то не заладилось в его работе, и горшок развалился. Горшечник скатал мягкую глину в шар и снова принялся за дело. И тут Иеремия услышал голос Божий: «Я могу поступить с моим народом подобно тому, как горшечник поступает с глиной. Если бы только люди покаялись и были готовы ходить путями праведными, я снова мог бы облагодетельствовать их и творить для них добро». И еще один урок дал Господь Иеремии: «Пойди и купи глиняный кувшин, — сказал Господь, — и отнеси его на городскую свалку, и возьми с собой старейшин из народа и старейшин из священников». Иеремия возглавил небольшую процессию, вышедшую из города. На голове он нес кувшин с водой. За ним тянулись любопытные. Они смотрели на мужчину, несущего воду. Такого никогда не бывало, ведь носить воду – женская работа. Что же собирается делать дальше этот странный пророк? Придя на свалку, Иеремия с силой швырнул кувшин на землю, и тот разлетелся на мелкие кусочки. «Слушайте, — сказал Иеремия толпе, — Господь долго и терпеливо ждал, когда же вы, наконец, обратитесь к Нему. Он хотел облагодетельствовать вас, но вы, вместо того, чтобы быть покорными и мягкими, как глина в руках горшечника, ожесточились и творили неугодное Богу. Если вы не склонитесь перед Господом, то будете разбиты подобно этому кувшину. Придет враг и покорит вас». Сказав это, Иеремия поднялся по крутой тропе, ведущей в город, и там произнес те же слова в храме. Старейшины священников и важные горожане были разгневаны. Как осмелился Иеремия сказать, что их страна будет завоевана? Один из них даже ударил Иеремию и приказал схватить его и заковать до утра в колодке. Как ты считаешь, почему народ иудейский не поверил словам Иеремии? Наверное, потому, что они были самоуверены и считали, что никакой враг им не угрожает. Иногда мы в этом похожи на израильтян. когда мы не задумываемся над тем, что своими поступками огорчаем Бога. Но Бог милостив к нам, как и к своему народу, поэтому всячески предупреждает нас. Если мы не перестаем делать плохие дела и не слушаемся Бога, Он обязательно нас накажет. Можешь не сомневаться. В Библии написано, что Бог, кого любит, того наказывает. Это точно так, как с родителями. Слушаешься ли ты Бога? А родители? Но-но, пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 75. Книга пророка Ионы, 1 глава, 4 и 5 стихи. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Пророк Иона решил убежать от Бога. Наверное, он все-таки понимал, что нигде нельзя скрыться от вездесущего Бога. Но ему очень не хотелось делать то, что повелел Господь. Ведь для этого надо было идти в далекую страну Ассирию и там проповедовать о Божьем наказании за грехи ее жителей. Как бы то ни было, но Иона решил убежать от Бога в другую далекую страну, на корабле через Средиземное море. Но Бог остановил плывущий по морю корабль большой бури. Этот шторм грозил опытным морякам гибелью. Они хорошо это понимали. И, сбросив с корабля все грузы, стали молиться своим богам, идолам. А что же Иона? Иона крепко заснул, как будто все происходящее его совершенно не касалось. Шторм. В Баренцевом море шли учения с участием надводных кораблей и подводных лодок. Они продолжались уже больше недели. Связь с береговой базой была постоянной. Несколько раз за день из района учений в полярный приходил катер. В этот раз я остался на береговой базе, отправив на флагманский корабль своих стажеров, чертежников-секретчиков. Флагманский корабль – это корабль, на котором плывет сам адмирал. Я дослуживал свой третий год на флоте, а им надо было привыкать к обстановке, близкой к боевой. Знаний у них к тому времени было много, но им нужна была практика. Они должны были принять на себя ответственность и обеспечить работу штаба, вовремя приготовив документы и карты боевых действий. Катер, который только что зашел в воды залива, принес и приказ доставить старшего чертежника на борт флагманского корабля. Я собрал все необходимое и отправился на катер. До его отправления в район учений оставалось еще несколько часов. Поэтому, спустившись в кубрик, я улегся на кровати, решив вздремнуть. А проснулся через несколько часов от того, что катер сильно бросало на больших волнах. Пока мы шли в водах Кольского залива, качка была не так заметна. Но в открытом море бушевал шторм. Не самый сильный, но он разбудил меня. Морской болезнью я не страдал, но и спать во время шторма тоже не мог. В иллюминаторе я видел большие волны, с которыми боролся наш катер. Так продолжалось часа два. К тому времени, когда мы добрались до флагманского корабля, шторм начал уже утихать. Мое присутствие на корабле было недолгим. Отдав нужные указания своим стажерам, я получил разрешение вернуться на базу. Тот же катер доставил меня назад, но уже по спокойному морю. Книга пророка Ионы, 1 глава, 12 стих. «Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Ионе не удалось убежать от Бога. Его разбудили, заставили выйти на палубу корабля и рассказать, почему их корабль постигла такая великая буря. Иона хорошо понимал, что так Бог останавливает его, непослушного пророка. Он знал, что виноват, и был готов к наказанию вплоть до смерти в бушующих волнах моря. Но Бог думал иначе. Он хотел, чтобы Иона исполнил то, что ему повелено. О спасении Ионы прочитайте в книге, которую Иона сам и написал. И, конечно же, Иона сделал то, что повелел Господь. Он пошел в далекий и враждебный город Ниневию, проповедуя о грядущем Божьем суде. А люди, которые слушали слова Ионы, поверили Богу и покаялись в грехах. Замечательно, не правда ли? Умеешь ли ты слушаться Бога с первого раза? А умеешь ли ты слушаться с первого раза своих родителей? Это очень важно. Услышать и сделать так, как тебе сказано. тогда и шторм не будет вам грозить. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. Так сказал пророк Иона. 2 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Денек сегодня выдался удачный, солнечный. Небо, как будто кто-то в голубую краску раскрасил. Высокое. Солнышко так приятно лапки припекает, как будто ласкает. А облака, как таинственные караваны, груженные заморскими товарами, плывут медленно. Ой, ой! Как хорошо! Даже петь хочется. Хочу вас порадовать. Сегодня у нас намечается радиопередача «Викторинка». Только вот кабанчик приболел, простудился. Лежит в своем домике с горячим носом, желуди щелкает. Принять участие в нашей передаче не сможет. Придется без него обходиться. Только вот кто же у нас вопросы задавать будет для викторины?
1: Ух, привет, Белочка, как поживаешь?
0: Здравствуй, совенок, отлично поживаю, погодой наслаждаюсь.
1: Ух, это про какие вопросы говорила Белочка, которые задавать некому?
0: Это я о кабанчиковых вопросах. В радиопередаче викторинка расстраивалась. Приболел он и в передаче участвовать не может. Вот и не знаю, кем заменить его.
1: Белочка, а мои совенковые вопросы подойдут? А у меня знаешь, сколько вопросов, Белочка, туча? Вот, например, почему дождик мокрый? И зачем птицы к осени из нашего заповедника улетают? Разве им наша зима не по душе? Или вот еще?
0: Подожди, совенок, мне твои вопросы очень даже интересны. Даже на многие из них у меня, возможно, и ответ найдется. Но в нашей передачке особенные вопросы нужны, на которые ответ в Библии найти можно.
1: Это же не проблема, Белочка. Вот я журнал «Тропинка» выписываю, там столько библейских вопросов. Море, как тебе моя идея? Только я все журналы за этот год муравьишке дал почитать.
0: Мы можем и муравьишку пригласить в нашей викторинке поучаствовать. Что думаешь, совенок?
1: Да, думаю, ему эта идея понравится.
0: Тогда, совенок, лети за муравьишкой и журналами. А я вас дома поджидать буду. Чаек из ромашки заварю, стол накрою. У меня еще про запас баночка малинового варенья хранится. Буду вас поджидать.
1: Хорошо, Белочка, я мигом. Одно крыло здесь, другое там.
0: Быстро же вы, друзья, управились. И часа не прошло, как вы уже у моей сосны очутились.
2: Это, Белочка, все совенок. Такой летун оказался. Любезно пригласил устроиться меня на маховом крыле. И как над макушками елей в небо взлетит, у меня даже дух перехватило, да в глазах потемнело. Ух!
0: Друзья, предлагаю радиопередачу «Викторинку» уже начинать. Время нашего эфира вот-вот начнется.
2: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Белочка, муравьишка, мне вот какой вопрос интересен. Почему Синай израильтяне называли святой горой?
0: Все дело в том, что на горе Синай Бог дал Моисею 10 заповедей. Синай считали настолько святым, что даже прикосновение к ней человека или животного наказывалось смертью. Об этом поподробнее можно узнать в 19 главе книги «Исход».
1: А еще вопрос можно? С кем разговаривал Бог из куста?
2: Это был Моисей. Бог явился Моисею в терновом кусте, который горел, но не сгорал. Бог сказал Моисею, что избрал его для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Читай, совенок, всю ту же книгу «Исход», 3 и 4 главу.
0: А у меня тоже вопросик имеется. Вот когда израильтяне вышли из Египта? Ну, они, конечно, не сожалели, что освободились от рабства. Но чего-то они лишились. Что это было?
1: Может, что-нибудь вкусненького?
2: Верно, совенок. Они тосковали по египетской пище и даже роптали, что у них нет рыбы, мяса, огурцов, дынь, лука и чеснока. Загляните в книгу чисел, в 11 главу.
0: Да, думаю, наш кабанчик бы их пожалел. Ему, как никому другому, понятны такие гастрономические желания. А вот все к вопросу о той же еде. Интересно, сколько продовольствия необходимо было на один день, чтобы накормить всех людей во дворце Соломона?
2: В третьей книге царств, в 4 главе записано, что кроме прочего, каждый день необходимо было 90 коров муки. Это приблизительно 12 тонн, 30 волов и 100 овец.
1: Ну и ну, ух! Разве за день с таким количеством еды управишься? Мне бы этой еды на всю бы жизнь хватило.
0: Да, действительно, эти цифры поражают воображение.
2: А у меня такой вопрос. И причем никак с едой не связанный. Какой город Господь обул в сандали?
1: Ух, этот ответ я знаю. Я в журнале «Тропинка» читал. Это город Иерусалим. Это знак большой заботы Бога об этом городе.
2: Ты прав, Савенок. В книге пророка Иезекииль, в 16 главе, в 10 стихе записано: «И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандали, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом». Так передает пророк слова Господа о городе Иерусалиме.
0: А знаете ли вы, кто из детей в Библии имел самую нарядную одежду?
1: Это был Иосиф.
0: Молодец, Савенок. Действительно, это Иосиф. Его отец, пастух Иаков, сделал ему разноцветную одежду. Такую одежду в те времена носили только цари. Можно уточнить подробности этой истории в книге «Бытие», в 37 главе.
2: А кто стал царем в 12-летнем возрасте и делал все неправильно?
0: Это же был Манассия. Он был сыном добродетельного царя Езекии. Манассия царствовал 55 лет. И, к сожалению, научил свой народ поклоняться идолам, а не единому Богу. Он устраивал на холмах жертвенники языческим богам. Он устраивал на холмах жертвенники языческим богам и служил небесным светилам.
1: А я знаю, что Моисей и Аарон были братьями. Они были вождями израильского народа. Кто из них был старше?
2: Аарон, Савенок, был старше на 3 года Моисея.
1: Ух, а я думал, что Моисей был старшим братом.
0: Муравьишка, давай придумаем вопрос для наших маленьких радиослушателей. Пусть они нам пришлют письмо с ответом. А 10 первых приславших ответы ждут призы. Что думаешь?
2: Хорошая идея, Белочка. У меня даже и вопрос имеется. В Евангелии от Луки, в 21 главе, с 1 по 4 стихи, рассказывается один случай, свидетелем которого в храме были Иисус и его ученики. Взглянув же, он, то есть Иисус, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И вот вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Как же он пришел к такому выводу? Повторяю свой вопрос. Иисус сказал, что бедная вдова больше пожертвовала, чем богатый человек. Но как же он пришел к такому выводу? Напишите, что вы думаете об этом, ребята?
1: И пришлите нам ответы.
3: Раз, два, Бог любит меня. 3, 4, и всех людей в мире. 5, 6, 7, желаю всем. 8, 9, 10, поверить.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Белочка, а на мой вопрос не ответишь? Почему деревья качаются?

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой, я с тобой.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятные стихи Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Кто несет ответственность за будущее нашей страны? Кто отвечает за то, будет ли Господь благословлять ее? Только ли президент, депутаты? А может быть, каждый из нас –

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Как помочь нашей стране жить достойно?». Сегодня пастор Петр предлагает вам задать себе вопрос: «Что я могу сделать для своей страны? Как сделать так, чтобы Господь благословил и укрепил нашу страну?» Ответ записан во второй книге Паралипоменон. Смириться, молиться, отвернуться от злых путей, вернуться к Богу, к Его Слову. Вот способ для нашей страны жить достойно.

Мир вам, дорогие друзья! Новые современные болезни общества отличаются от тех, к которым мы привыкли, и поэтому они пугают нас. Что мы можем сделать для своей страны? Платить налоги и соблюдать законы? Но это все хорошо. Но есть что-то еще, что-то очень глубокое, и сегодня наш мир и наша страна, в частности, сражается за достойную жизнь. Сейчас у нас нет военного положения, нет голода или всеобщей нищеты, но есть намного большая проблема. Это духовные и душевные болезни, которые поражают наше общество все больше и больше. Каждый день еще одна новая семья страдает от искаженной морали, еще одно дело разрушается из-за нарушений этических норм, и еще один молодой человек падает из-за потерянных ценностей. Что мы можем сделать для нашей страны? Как мы можем ей помочь жить достойно звания «Святая Русь»? Россия, обращенная к Богу. Мы не должны и не можем ждать, что нам даст какое-то задание президент. Мы сами должны стать делателями нашей истории. Кроме того, у христиан уже есть задание исполнять волю Божию. Сегодня я предлагаю вам вспомнить одного сильного руководителя, который вдохновлял свой народ. Его имя — Соломон. Он был сыном царя Давида. И вот он закончил строительство храма, о котором так мечтал его отец. И после многих лет кропотливых трудов самые лучшие эксперты в строительстве укладывали последние кирпичи и устанавливали последние золотые двери. Рабочие уже заканчивали полировать лампы, чаши, все ослепительно блестело, и Дом Божий был готов к использованию. Должно быть, это был величественный момент. И когда царь и весь народ приносили жертву великому Богу, целая армия священников носила ковчег завета святой святых. И только представьте себе это, царь Соломон возносит свои руки в молитве к Богу, посвящая этот храм и весь свой народ на служение Господу. Несколько дней служения и жертвоприношения продолжалось в храме. И только потом люди разошлись по домам. Соломон смог довести до конца все то, что планировал. Он построил храм, о котором так мечтал его отец. Он строил храм с огромным вниманием ко всем деталям, чтобы соблюсти все Божьи повеления. Он потратил огромные средства, чтобы люди могли участвовать в богослужении, которое, казалось, можно увидеть только на небесах. Это была цель жизни Соломона, кульминация. И вот все закончилось. Толпы людей разошлись по домам. Шум голосов утих. Он наверняка прокручивал в голове все то, что произошло за эти дни. В его ушах еще была слышна прекрасная музыка. Он с улыбкой вспоминал все приятные моменты. И когда царь отдыхал в темноте в своей комнате, к нему вошел гость. Дорогие друзья, нам нужно молиться и думать. Как жить по-божьему? Как жить достойно? Как помочь нашей стране жить достойно? Вот тема, которую я выбрал для нашей беседы сегодня. И предлагаю вам подумать о том, что Господь говорит нам, российскому народу. У Него есть план для России, и мы должны стать частью воплощения этого плана в жизнь. И мы не случайно вспомнили историю Соломона и прочитали текст из второй книги Припоминон. Потому что слова, записанные там, станут самыми главными для нас сегодня. Конечно, страна, описанная в библейском тексте, — древний Израиль, а не современная Россия. Но мы заметим, что очень много удивительным образом подходит и нам с вами сегодня. У Соломона закончился период строительства храма. И это был особенный период в жизни не только царя, но и всего народа. До этого момента никогда не было храма. Раньше была только скиния, как место обитания Бога. Ковчег Завета переносили с места на место на плечах. Яркий, сияющий божественный свет всегда освещал алтарь. Но теперь для Бога был построен храм, отдельное здание, настоящее чудо света. И он был очень богато обставлен. В комнатах еще пахло кедром. Свежая позолота блестела на солнце, на ступенях еще не было потертостей, следов времени. И в это же время заканчивалось строительство дворца, где будет жить сам царь Соломон. И это был прекрасный дворец, но не настолько роскошный, как храм Божий.
И вот ночью Бог приходит к Соломону и говорит ему важные слова. Они были предназначены не для всех, но они сохранили сердце Соломона на всю жизнь. Соломон ничего не ответил. Он сохранил полное молчание. Бог пришел, чтобы сказать монолог. И что стало причиной таких слов? Посмотрим, что происходило до этой ночи. В храме было принесено Богу очень много жертвенных животных. И мы читаем в 7 главе книги 2 Паралипоменон. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так осветили дом Божий, царь и весь народ». Вы представляете? Весь алтарь был пропитан кровью жертвенных животных. И это было благовонием для Бога. Ему были приятны эти жертвы, потому что через кровь жертвы человек соединялся с Богом. Кроме того, для Господа была подготовлена прекрасная музыка. И мы читаем дальше. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа. Ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял». Интересно, что Давид за время своего правления сделал больше, чем просто собрал армию. И одержал много военных побед и решил дипломатические проблемы. Он еще сделал музыкальные инструменты для прославления Господа. Это были необычные деревянные музыкальные инструменты, которые извлекали прекрасные звуки. И это было приятно Господу. И кроме того, такая музыка приносила праздничное настроение в тяжелые дни. Помимо музыки было принесено много жертв. Читаем дальше. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там все сожжения тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков». То есть место поклонения было заполнено жертвой, прославлениями, музыкой и огнем. Сердце Соломона, должно быть, выпрыгивало из груди, когда он ложился спать. Это похоже на то наслаждение, когда вы входите в дом, который сами отстроили. То можете понять маленькую часть того, что испытывал Соломон, когда строительство храма было завершено. Так редко мы можем порадоваться, чтобы, начав большой масштабный проект, мы смогли сразу все доделать до конца. У Соломона это получилось. Кроме того, получилось очень хорошо. Он построил не только дворец себе, но и дом Божий. Храм, где будет пребывать сам Бог. Он сделал все в точности, как поручил ему Господь. И после прекрасного праздника люди расходились в прекрасном настроении. Они шли по своим домам, вспоминая и обсуждая, какие необыкновенные дни прославления Господа только что они прожили. Соломон остается один. И к нему приходит Бог. И после того, как царь построил храм и провел прекрасный праздник, его посещает сам Бог. Музыка утихла, рядом никого нет, только Бог и его служитель. И в их разговоре поднимаются три темы. Храм, народ и человек, который должен вести людей по Божьему пути. Итак, первый храм. 7 глава 2 книги Паралипоменон, 12 стих. Вот вы представьте себе, вы лежите в удобной мягкой постели, и вдруг посреди ночи в вашу комнату входит Бог, и вы слышите его голос: «Я услышал молитву твою». И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Бог сказал Соломону, что ему понравился храм, который он построил. «Он мне нравится, я доволен, я выбираю его для своей резиденции, все устраивает меня здесь». И Соломон должен быть очень счастлив. Он хотел сделать что-то угодное Богу, и у него это получилось. И ранее мы могли читать, что Соломон со всей искренностью молился Богу, желая, чтобы храм был местом Божьей славы. Он хотел, чтобы в каждом камне, в каждой отполированной ступени, в каждом золотом узоре прославлялся Господь.
Он построил храм для Бога, чтобы только Он один был прославлен. Бог слышал эту молитву Соломона и ответил ему, что он доволен. Ему понравился храм. И он выбрал это место как дом жертвоприношения. Здесь будут жертвы для прославления Господа. Жертвенные животные всех размеров и пород. Жертвы молитвы. Бог говорит, что он выбрал это место как дом жертвоприношения. И давайте, если вы позволите, немножко включим воображение. В Библии этого не написано. Но мне кажется, что между 12 и 13 стихами Бог имел в виду что-то такое. Соломон, я буду испытывать свой народ, и придут тяжелые времена. Будущее не всегда будет похоже на прошедшую неделю. И мой народ столкнется с ужасными войнами, слабостью, поражением. Придут испытания. Я хочу, чтобы даже в эти дни они продолжали приносить мне жертву в храме. Я хочу, чтобы то, что ты обещал, то, что ты посвятил мне, не остановилось и в дни сложностей и неприятностей. Я этого хочу и ожидаю именно такого поведения от моего народа. Из 13 стиха идет перечисление испытаний, которым Бог может подвергнуть израильский народ. Вот послушайте. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, вы представляете? Это испытание, Соломон, это проверка. Прекрасные люди, которые с таким рвением пришли в храм, которые аплодировали и пели, прославляя меня, как они поступят, когда придет голод, жажда и болезнь? Я хочу, чтобы пение и жертвоприношение в моем храме не прекращалось даже тогда. Останутся ли они верующими, верными? И мы читаем дальше. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог говорит, «Соломон, я ожидаю от моего народа, чтобы они, первое, смирились, второе, молились». Третьи искали лица моего, и даже если это лицо для них будет казаться далеким. И четвертое, чтобы они отвернулись от худых путей своих. Даже несмотря на то, что они израильтяне, и ты их царь, несмотря на то, как богата их история, какие великие предки были у них, я хочу, чтобы они отвернулись от злых путей своих. И хочу увидеть в них поведение слуги, дух повиновения, осознание зависимости от меня. А я, Соломон, в ответ услышу молитву и прощу их. Я исцелю землю. Очень четко видна связь между непослушанием людей и болезнью всего народа. Не забывайте об этом. Наказания приходят не потому, что Бог такой жестокий, и Он стоит над людьми, как над смотрщиком. Но наказания приходят, потому что люди отвернулись от Бога и пошли по злым путям. Бог, который управляет миром насекомых, говорит, я могу направить этих насекомых против вас. И Бог, который направляет реки и моря, говорит, да я могу осушить их, могу остановить дожди. Я буду ждать молитвы от моего народа. Я буду ждать, когда они начнут правильно ко мне относиться. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. Это очень обнадеживающий стих. Соломон, я жду, и несмотря на все трудности, пусть молитва продолжает возноситься ко мне из этого места. Не забудьте, на чем мы остановились, потому что сейчас я предлагаю открыть Новый Завет. Евангелие от Матфея, 21 главу. Печальный известный случай жизни Иисуса Христа. Мы читали об этом в детстве, размышляли над этой историей и в подростковом возрасте, и тщательно изучали, уже будучи взрослыми. Мы хорошо помним историю, как Иисус изгнал торговцев из храма. Иисус изображает с кнутом, как Он выгоняет торговцев из храма, в то время как они продают голубей, меняют деньги, тащат овец в храм. То, для чего был задуман храм, превратилось в способ зарабатывания денег. Когда Иисус видит все происходящее, Он выгоняет торговцев и потом объясняет причину своего поступка.
Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея, 21 главе. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Божий дом всегда должен оставаться местом для молитвы и поклонения, местом его славы. Но когда Иисус вошел в храм, он увидел, что дом Божий превратился в базар. И он сказал, достаточно, хватит, это должно быть местом молитвы. Вспомните, что говорит Бог Соломону во второй книге Паралипоменон. Читаем 7 главу, 15 стих. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни». Это мой дом. Каждый камень, каждый сантиметр, все принадлежит Богу. Я не знаю, что Соломон думает о нашем времени, но мне кажется, его брови нахмурены, а губы сжаты. Он знает, что такое люди. Он был самым мудрым из когда-либо живущих людей. Соломон — реалист. Он знал, с какими внутренними сопротивлениями пришлось столкнуться его отцу и другим предкам. Он хорошо разбирается в людях. И дальше мы читаем. Господь говорит, «Если будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов». Причинно-следственные связи. Если то. Если вы будете делать то, что правильно, я благословлю. Если же будете поступать неправильно, истреблю с лица земли. Еще раз внимательно послушайте эти библейские тексты. Если ты будешь ходить пред лицом моим, и это очень серьезные слова, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Какое счастье! И Бог говорит, я не только тебе, Соломон, дам все необходимое для царствования, но я позабочусь о твоем будущем. У тебя всегда будут наследники. Я нашел Давида, моего служителя. Я нашел тебя, и я буду с твоими детьми. Я буду помогать им. Все, что тебе нужно, это следовать за мной. Если же вы отступите и оставите уставы мои, заповеди мои, которые я отдал вам, и пойдете, станете служить богам иным и поклоняться им, то истреблю я Израиля с лица земли моей. Но это еще не все. Дальше еще хуже. Соломон, посмотри в окно. Видишь свечи, которые горят на крыльце храма? Видишь храм, в котором ты провел время со мной? Я разрушу его. Я превращу это место в посмешище. И храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчью и посмешищем у всех народов. О храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сем? И скажут, за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. За все это он навел на них эти бедствия. Этот удивительный библейский текст относится и к нам. Обещание благословения, данное Богом Соломону, действует и на нашу страну, точно так же, как и предупреждение наказаний. Когда люди возмущаются и удивляются, почему на долю страны выпало столько испытаний, то стоит перечитать Библию, перечитать 7 главу 2 книги Паралипоменон. Наказание за отступление от Бога неминуемо. Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю — вот что спасет любой народ, в том числе и нашу страну.
что если бы Господь навестил нас сегодня ночью, что если бы Он пришел к нам с речью, похожей на ту, что услышал Соломон, и мне кажется, Он не радовался бы, не хвалил нас. И мне кажется, Господь бы плакал и напомнил нам о том, что написано во второй книге Паралипоменон. Но это создает некую дилемму. Я знаю, что многие из нас молятся за свою страну и верят, что это путь ко спасению. Многие из нас готовы пожертвовать многим ради своей страны. Мы все хотим, чтобы это был процветающий край, благословенный Богом. Что же делать? Как помочь нашей стране жить достойно? И кто-то говорит, что нужно избрать президента-христианина. Но страна — это не только президент или депутаты. Страна — это еще много людей и народностей. Христиане похожи на маленькие крупинки соли, разбросанные по всему миру, тут и там, как маленькие огоньки, светящие с вершины горы. И на эти места нас поместил Господь, который по-прежнему контролирует весь мир. И Бог говорит нам: добавьте вкуса этому миру. А тем, кто светит, освещайте этот мир еще ярче. В его потрясающем плане для соли и света выделена особая важная роль для влияния на общество. И так было во все времена. Еще раз хочу обратить ваше внимание на 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Здесь не говорится о неверующих людях, которые каются и получают спасение. Здесь написано о тех, кто уже именуется именем Божиим. Это те, кто уже приняли дар вечной жизни, приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. В своей душе и сердце они признали: «Я отворачиваюсь от пути зла, я каюсь, я обращаюсь к Богу и принимаю Его Слово как руководство для моей жизни. Его принципы будут основополагающими для меня в бизнесе, профессии, жизни и смерти. И я полностью принадлежу Ему, отворачиваюсь от злых путей и признаю, что не могу очистить все общество, но я могу очистить мою жизнь силою Божией». И это полноценная работа, долгий труд. Я смиряюсь, молюсь, ищу лица Божьего, отворачиваюсь от всего злого. И тогда Господь скажет и мне: «Я услышу тебя и исцелю тебя. И никто другой не может сделать этого за вас. Даже самые высокопоставленные начальники не могут сделать это за вас. И это не работа судей или депутатов. Лучше всего менять общество могут те, кто делают это сердцем, а не законами». Зачитаю вам одну цитату. «Наиболее опасно то, что мы думаем, что царь или президент, он все решит и избавит народ наш от всех проблем. У нас есть великое движение Божьего Духа, движение полной надежды, поощрение к новой жизни во Христе. Христиане должны запускать свои стрелы во всех направлениях, потому что именно христианские корни имеют жизненно важное значение для быстрого роста и обладают живительной влагой. А без духовных корней при первых же сильных порывах ветра все сломается. Иисус сказал, что Он есть путь истинной жизни. И христианский путь начинается с осознания, что именно Христос у нас путь. Далее христианин, изучая Библию, понимает, что Господь — это истина. Но и на этом мы не должны останавливаться, а переходим к третьей фазе нашего христианского пути — это принятие Господа как нашей жизни. И очень многие не принимают этой третьей составляющей христианской жизни. Но именно на этом этапе формируются крепкие корни, которые удерживают нас во времена шторма. Дорогие друзья, мне не нужно приводить статистику. Вы сами смотрите новости и знаете, как много разврата в этом мире. Но Бог не призывает нас паниковать. Он говорит: вернитесь к Писанию, вернитесь ко мне. Молитесь, дайте мне возможность работать. Я услышу и исцелю вашу землю. Просто покайтесь и отвернитесь от своих злых путей. Я, как священнослужитель,
часто общаясь с людьми, которые переживают не самые простые времена. Как-то ко мне подошла женщина, которая была в депрессии, мы пообщались. А потом я предложил ей помолиться. Спросил ее, как мне помолиться за вас? Она ответила, помолитесь обо мне, о моей семье и всей нашей стране. Сейчас такое время, когда приоритетом стало хотя бы просто выжить. Сегодня я хочу повторить слова той женщины и призвать нас к молитве о нашей жизни, о нашей стране. Давайте помолимся, чтобы наша страна жила по-божьему. Помолимся. Дорогой Небесный Отец Божий наш, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Спасителя нашего, за Духа Святого, за Церковь Твою. Помилуй нас, наши семьи, нашу страну, чтобы мы слышали Твой голос и были послушны Божьим заповедям, искали Божьего и жили по Слову Божьему. Даруй помощи Твоей. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь.

Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль как христианина в этом мире, а также чтобы лучше понять, что мы можем сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Мы прослушали передачу «Как помочь нашей стране жить достойно». Во второй книге Паралипоменон записано, что если народ отвернется от Бога, пойдет по злому пути, то наказание неминуемо. Как же предотвратить это? Как остаться успешной страной? Служить Господу, идти путями Его, исполнять Его волю. Вот что спасет любую нацию, в том числе и нашу страну. Каждый из нас – соль и свет в этом мире, и мы должны быть примером и активным делателем. Молитесь, делайте добро, наставляйте других на истинный путь, читайте Библию, помогайте своей стране жить достойно. Не ожидайте, что кто-то другой сделает это за вас. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Рвение в рамках разумного – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 32 главе, в 24 стихе. Там сказано: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». В трудное для него время Иаков остался один. С ним некто усиленно боролся. Очень много стараний надо было Богу употребить, чтобы, наконец, преобразовать Иакова, удалить старого Иакова и сотворить нового. Борющимся был Сын Человеческий, Ангел Завета. Господь в облике человеческом сокрушал ветхую жизнь Иакова, и до наступления утра Бог одержал победу. Иаков упал с поврежденным бедром, но, падая, он упал в объятия Господа и продолжал бороться, пока Божье благоволение не снизошло на него и пока не родилась новая жизнь. Да, Иаков восстал от земного к небесному, от человеческого к Божьему, от обыкновенного к сверхъестественному. В то утро он ушел как сокрушенный и немощный человек, но с ним был Бог, и небесный голос возвестил ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми, и не был побежден». Возлюбленные, то, что пережил Иаков, должно произойти также и в жизни каждого возрожденного человека. Каждый из нас переживает переломный момент тогда, когда Бог призывает нас к наивысшему и наилучшему служению. Но наши ресурсы истощаются настолько, что нам угрожает полное падение, или когда нам нужна беспредельная помощь от Бога, и мы уже почти достигаем ее, но вдруг нам приходится от чего-то отказаться и полностью отдаться Богу. Отрекаясь от собственной мудрости, силы и праведности, распинаясь со Христом и воскресая в Нем. Бог знает, как привести нас в такое кризисное состояние и как провести через Него. Ведет ли Господь тебя этим путем? Не в этом ли причина переживаемых тобой глубоких испытаний, трудных обстоятельств и коварных искушений, которые непреодолимы без Бога? Но у тебя еще недостаточно силы, так необходимой для победы. Обратись к Богу Иакова, принеси и сложи все у Его ног, умри в Его объятиях для собственной силы и мудрости, и воскресни, подобно Иакову, в Его силе и полноте благодати. Нет другого выхода из твоего затруднительного положения, как только ожидать помощи свыше. Ты получишь избавление, поднимаясь все выше и выше к славному общению с Господом. Пусть и твоим достоянием станет божественное откровение нашего всемогущего Спасителя. Если грех тебя теснит, все скажи Иисусу, или враг тебе грозит, все скажи Иисусу. С верой на Христа взирай, на Него лишь уповай, лишь Его словам внимай, все скажи Иисусу. Или заботы тяготят, все скажи Иисусу. Ты не бойся, пусть грозят, все скажи Иисусу. Путь твой узок, одинок, все скажи Иисусу. Или наградуй высок, все скажи Иисусу. И в работе, и в труде, все скажи Иисусу. Обещает Он помочь, все скажи Иисусу.

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души. Потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в нем утешение. Только должны мы приходить к нему постоянно, должны пребывать в нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает

0: Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О милостыне и страноприимстве. Будем оказывать гостеприимство Господу в лице нищих и странных. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, говорит Господь, тот Меня принимает. Матфея 18:5. Чем менее брат твой, тем более в лице его приходит Христос. Ибо принимающий великого человека часто делает это из тщеславия, а принимающий малого делает это только для Христа. Можешь ты принять и Отца Христова, и не хочешь. Был странником, говорит он, и вы приняли меня. И еще так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Если он верный брат, то хотя он не Павел, хотя бы был самый малый, в лице его приходит Христос. Отвори дом свой, прими его. Кто принимает пророка во имя пророка, говорит он, получит награду пророка. Матфея 10:41. Следовательно, и принимающий во имя Христа получит награду, как принимающий Христа. Не сомневайся в истине слов Его, но веруй. Он сам сказал, что в лице их приходит Он. И дабы ты не сомневался в этом, Он определил наказание для непринимающих и почести для принимающих, чего не сделал бы, если бы Он не был сам и принимающий, и отвергаемый. «Ты принял Меня, — говорит Он, — в жилище свое, я приму тебя в царстве Отца Моего. Ты избавил Меня от голода, я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на Меня связанного, я доставлю тебе разрешение и свободу. Ты презрел Меня странника, я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал Мне хлеба, я дам тебе царствие всецело, в наследие и обладание твое. Придите, говорит он, наследуйте царство, уготованное вам. Матфея 25:34. Не сказал примите, но наследуйте, что означает полное обладание, как, например, когда мы говорим, я наследовал то-то и то-то. Ты сделал для Меня тайно. Я возвещу явно. Сделанное тобою я считаю милостью, а мое воздаяние – долгом. Ты начал, говорит, а я делаю после тебя и вслед за тобою. Не стыжусь исповедать оказанное мне благодеяние и то, от чего ты избавил меня. Голод, наготу, странничество. Ты воззрел на меня и сам не увидишь огня гиенского. Ты презрел на меня болящего и сам не испытаешь ни мытарства, ни наказаний. О, поистине благословенные руки, совершающие такие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко пройдут через огонь ноги, ходившие в темнице для Христа, не испытают тяжести уз руки, касающиеся Его связанного. Ты одел Его в одежду и облечешься в одежду спасения. Ты был с Ним в темнице и будешь с Ним в царстве. Он исповедует это, не стыдясь, но признавая, что ты презрел Его. Устрой жилище, куда бы приходил Христос. Скажи, это келья Христова. Этот дом предназначен для Него, хотя бы это жилище было и небогато. Он не гнушается. Христос ходит, видя обнаженного и странника, имея нужду только в покрове. Доставь ему хотя это. Не будь жесток и бесчеловечен, так как ревность в делах житейских, не будь же холоден в делах духовных. Поручи это вернейшему слуге, и пусть он приводит убогих, бедных и бескровных. Говорю это, чтобы пристыдить вас. Следовало бы принимать их в верхней части дома. Но если не хотите этого, то хотя внизу, хотя там, где помещаются ослы, где слуги, примите Христа. Может быть, вы содрогаетесь, слыша это, но как быть, если вы и этого не делаете? Я увещеваю, я говорю, позаботьтесь об этом. И опять вы не хотите? Сделайте же иначе. Есть много бедных мужей и жен. Поставьте правилом, чтобы всегда, хотя кто-нибудь из них был у вас. Пусть хотя стражем дома будет бедный, пусть он будет для вас стеною и оградою, щитом и копьем. Где милостыня, туда не смеет войти дьявол и никакое другое зло. Не будем же оставлять без внимания это благо. Ныне для колесницы назначено место, и для носилок другое, а для странника Христа ни одного. Авраам, где жил сам, там же принимал и странников. И жена его стояла в виде служанки, тогда как они сидели подобно господам. Он же не знал, что принимал ангела. Если бы знал, то отдал бы им все. А мы знаем, что принимаем Христа, и, несмотря на то, не оказываем такого же усердия, какое оказывал он, думая, что принимает людей. Но, скажешь, из них есть много обманщиков и неблагодарных, тем больше будет тебе награда, если примешь их во имя Христова. Если ты уверен, что обманщики, то не принимай их в свой дом. Если же не уверен, то для чего осуждаешь без разбора? Но какое мы имеем оправдание, если и тех, кого не знаем, мы не принимаем, но запираем двери для всех? Пусть будет дом твой и Христовым пристанищем для всех. Будем просить у них награды, не серебра, но того, чтобы они сделали дом наш пристанищем Христовым. Будем ходить повсюду, привлекать к себе, гоняться, как за добычей. Здесь мы скорее сами получаем, нежели оказываем благодеяние. Не повелеваю заколоть тельца, дай хлеб алчущему, одежду обнаженному и покров страннику. Увещание избегать тщеславия. Страшно, истинно страшно тщеславие. Будем всячески избегать этого зверя. Оно бывает различного рода и вида, и разливает свой яд на все, и на сокровища, и на удовольствие, и на красоту телесную. Потому-то мы везде и выступаем из границ нужды, оттого и роскошь в одежде, и большая толпа слуг, оттого умеренность во всем пренебрегается, и в домах, и в одежде, и в столе, а роскошь господствует. Ты хочешь наслаждаться славою? Подавай милостыню, тогда тебя похвалят ангелы, тогда тебя прославит Бог. А теперь вся слава достается на долю золотых дел мастеров и ткачей. Ты же остаешься без венца и нередко видишь себя обремененным проклятиями. Но не обвешивай ты этими вещами своего тела, а издержи все это на пропитание нищих, и тебе со всех сторон будут рукоплескания, отовсюду великая похвала. Тогда ты будешь иметь эти сокровища, когда будешь их раздавать другим, а покуда ты владеешь ими один, ты их не имеешь. Дом – ненадежное хранилище, верное хранилище – это руки нищих. И зачем ты украшаешь тело, между тем, как душа остается у тебя в небрежении и покрыта нечистотою? Зачем ты не столько же заботишься о душе, сколько о теле? Ведь о ней следовало бы даже больше заботиться, но, по крайней мере, возлюбленные, будем иметь о ней хотя бы такое же попечение». Скажи мне, если бы кто спросил у тебя, чего бы ты лучше желал, тело ли иметь чистое, здоровое и прекрасное, а одеяние носить бедное, или иметь тело уродливое и больное, но ходить в золоте и щеголять убранством, не гораздо ли скорее ты захотел бы иметь благообразие в самой природе своего тела, чем в пышности одежды? Ужели же ты в отношении к телу пожелаешь этого, а по отношению к душе противного? Имея душу отвратительную, безобразную и черную, ужели ты думаешь, что что-нибудь выиграть через эти золотые украшения? Не крайне ли это безумие? Обрати лучше это украшение внутрь, и этими ожерельями укрась душу свою. Когда они лежат на теле, они не служат ни к его здоровью, ни к красоте. Ведь они не сделают ни черного белым, ни безобразного красивым и благовидным. Но если ты украсишь ими душу, то скоро сделаешь ее из черной белою, из отвратительной и безобразной, прекрасной и благовидной. И это не мое слово, но самого Господа, который говорит так: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю» Исаия 1:18. И еще: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто» Луки 11:41. «И жена не себя только, а и мужа своего сделает прекрасным, если будет поступать таким образом. Ибо когда мужья увидят, что жены оставили эти украшения, тогда они уже не будут иметь надобности в больших издержках. А не имея этой надобности, они вовсе отстанут от любостяжания и будут более склонны к милостыне. Да и вы, жены, тогда в состоянии будете смело советовать им делать то, что следует, а теперь вы совершенно лишены этой власти. В самом деле, какими устами вы будете говорить им это? Какими глазами будете смотреть, требуя от мужей, чтобы они подавали милостыню, когда большую часть денег вы издерживаете на украшение тела? Тогда ты в состоянии будешь смело говорить мужу о милостыне, когда сама оставишь золотые украшения. И если бы даже ты нисколько в том не успела, по крайней мере, ты исполнишь со своей стороны все. А впрочем, невозможно, чтобы ты не убедила и своего мужа, когда будешь говорить ему своими делами. Почему ты, жена, знаешь, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7:16. Посему, как теперь ты дашь отчет и ответ и за себя, и за него, так, если отложишь весь этот внешний блеск, получишь сугубый венец и будешь торжествовать, нося венец вместе с мужем в бесконечные веки, и будешь наслаждаться вечными благами.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь пришли к его путешествию в Рим, куда он направлялся узником, обратившись к кесарю, чтобы его дело рассмотрели перед ним. Это было право Павла, как римского гражданина. Павел отказался от предложения правителя в Кесарии: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что иудеи решили убить его. Это была одна причина для его отказа. Но более важная причина намекается фактом, что Господь сказал ему: «Надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел твердо верил, что Бог теперь направлял его в Рим, даже если он должен быть узником. Сопровождали Павла два верных и преданных компаньона: Лука, писатель книги «Деяния святых апостолов», и Аристарх, который упоминается в «Деянии святых апостолов» в 27 главе 2 стихе, как путешествующий с ним. Они не были узниками на корабле, но они имели привилегию служить Павлу, когда корабль медленно направлялся в Рим. Кораблекрушение, описанное в «Деянии святых апостолов» в 28 главе, дало апостолу великую возможность продолжить дело Иисуса Христа. Он был узником, но к тому времени, когда корабль был разбит, и все на корабле благополучно добрались до берега, Павел уважался капитаном и тысяченачальником, несмотря на это, он все еще был узником под охраной. Иноплеменники, которые приняли своих неожиданных гостей очень благосклонно, сознавали, что среди них были узники на пути в Рим. Этим узникам, несомненно, было повелено собрать хвороста до огня. Павел был в их числе. Писатель Священного Писания не говорит о других узниках, собиравших хворост, сосредотачивая свое внимание на апостоле и том, что произошло. Ядовитая змея ужалила его и повисла на его руке. Павел спокойно стряхнул змею в огонь. Иноплеменники ожидали, что Павел упадет от того, что яд распространится по телу, но они смотрели и смотрели с возрастающим чувством удивления. Иноплеменники посчитали, что Павел был убийца. Павел знал себя как служителя живого Бога под его руководством и защитой. Охраняющая сила Божия была очевидна. Было ли это исполнение слова Господа Иисуса Христа, сказанное перед его вознесением на небо? Обратите внимание на слова в Евангелии от Марка, 16 главе, 18 стихе. «Будут брать змей, не повредит им». Приготовлял ли Бог путь для важного служения Павла на этом острове Мелите? Эффект был двоякий. Во-первых, иноплеменники сознали, что произошло чудо в их среде. Они переменили мысли и говорили, что он Бог. Во-вторых, это, несомненно, произвело эффект на Публия, начальника острова. Он пригласил Павла и компаньонов в свой дом, где отец Публия лежал больным. Исцеление открыло двери для служения на остаток времени пребывания их на острове. Многие чудотворно были исцелены Павлом во время служения его, оставшиеся недели пребывания их на острове. Павел, узник, на своем пути в Рим стал тем, слово которого слушали, свидетельство которого о славе воскресения Христа и вознесения принимали с радостью. Павел и его два компаньона получили много почести от благодарных иноплеменников. И когда они отъезжали в Рим, снабдили их нужным. Опять мы можем сказать, путь Павла направлялся Господом. Названный порт, когда они продолжали путь в Рим, был прославленный город Сиракузы на восточном берегу Сицилии, основанный в 8 столетии до Рождества Христова. Мы можем спросить себя, сошел ли апостол на берег во время трехдневного пребывания в гавани Сиракузы? Из вежливости, проявленной ему тысяченачальником, совершенно возможно, что такое разрешение было дано теперь высоко почитаемому узнику. Если Павел действительно сошел на берег, он нашел бы иудеев, которым он мог бы свидетельствовать, ибо Сиракузы был великим торговым центром. Также Павел имел бы возможность свидетельствовать язычникам, ибо он стал известным как апостол язычников. Местная традиция называет апостола Павла основателем церкви в Сицилии. Оставляя Сиракузы, капитан направил свой курс к узкому проливу Мессины на северо-восток острова, разделяющий его от материка Италии. Направление и скорость, с которой он плыл, зависели от преобладающих условий погоды, как было раньше отмечено, когда рассматривали раннюю часть путешествия. Проплывая на их пути через узкий пролив Мессины, корабль продолжал свой путь на север в порт Путуол. Александрийский корабль всегда был привлекательностью, когда приплывал в гавань. И таким образом собралось много людей на пристани, когда он причалил с Павлом на борту. Историки напоминают нам, что Путиол был местом для посадки войск для переправки за море. Таким образом, это был итальянский порт первой степени. Утверждается, что Путиол ради своей торговли с Александрией и Востоком обязательно имел колонию иудеев, и они, вероятно, имели близкую связь с иудеями в Риме. Также в Путиоле, вероятно, была группа верующих, ибо в Писании мы читаем, где нашли братьев и были упрошены прибыть у них 7 дней. На это, вероятно, Юлий, римский сотник, дал разрешение. Как чудесно Господь позаботился об апостоле в продолжении его путешествия в Рим. Эти братья могли легко передать сведения верующим в Риме, что апостол Павел был с ними в Путиоле. Раньше мы упоминали, что апостол Павел написал послание в Рим во время своего 3-го миссионерского путешествия из города Коринфа. Это мы узнаем, сравнивая первое послание к Коринфянам, 1 главу 14 стих, с посланием к Римлянам, 16 главу 23 стих. Павел желал посетить Рим, как он выражает это в послании, но не как узник под охраной. Поэтому мы предполагаем, что когда Павел встретился с верующими в Путиоле, сообщение было послано в Рим о прибытии Павла, его положение как узника и его радости в Господе. Павел знал, что путешествие было по воле Бога. Мы должны напомнить себе, что Бог дал свидетельство Павлу, что он будет свидетельствовать в Риме. Итак, все, что произошло, было согласно ума и воле Бога. В этом знании апостол находил радость и утешение. Какую разницу это производит в жизни верующего христианина, когда он имеет уверенность, что его пути устрояются Господом? Какое утешение и подкрепление это приносит, когда путь кажется тяжелым и трудным, или когда постигает страдания одно за другим. И какое поощрение во время страдания и печали приносит радостное свидетельство другим, которые видят сияние и радость на лицах страдающих. Апостол Павел не один на страницах истории христиан, которые призваны страдать ради Господа Иисуса Христа. Бесчисленное число верующих христиан на протяжении веков несли душу, возбуждающее свидетельство о вседостаточной благодати Бога. Когда мы обратимся ко второму посланию к Коринфянам, 1 главе 3 стиху, мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Остаток путешествия из Путиэля в Рим был совершен по суше, все еще под охраной. Павел и другие узники с ним медленно продвигались на север к великому городу Риму. В Писании указаны два места, где апостол Павел встретился с верующими христианами, вероятно, из Рима. Апеевская площадь находилась приблизительно 43 мили от Рима. Так же, как три гостиницы, каких 33 мили. Путешествие по дороге могло быть утомительным. Апостол Павел, уставший от длинного путешествия по морю и теперь по суше, был возбужден и поощрен, встретив тех, кому он написал послание несколько лет тому. Мы читаем в Деянии святых апостолов, 28 главе, что, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Мы должны заметить с чувством благодарности, что не упомянуты имена тех, которые пришли встретиться с апостолом. Ибо в самой анонимности мы имеем истину, что это были верующие христиане, возможно, кроткие верующие, которые стремились и желали встретить апостола Павла, чтобы поощрить его. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется открыть книгу «Бытие», первую главу, это первая страница, можно сказать, начало Библии. И вот здесь сказаны такие слова. С 25 стиха, я читаю, слушайте. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека. Здесь звучит множественное число Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Он говорит, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И вот тогда, когда мы с вами видим

0: то, что Бог сделал. И вот уже во второй главе, 7 стихом мы с вами читаем, я бы сказал, люди иногда задают такой вопрос, почему тут же сотворено было, а во второй главе еще что-то сотворено. Я бы хотел сказать, что общее, как оглавление, может быть, или как бы маленький такой обзор предстоящих событий, он представлен в чем-то в первой главе. И более разъясняется или более подробно описывается во второй, некоторые какие-то детали. И вот во второй главе 7 стихом мы читаем такие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вы знаете, тогда, когда в процессе рождения ребенка участвуют мама и папа, зародыш, он не создается из праха земного. Он создается из уже каких-то клеток или частей, ну, мы знаем с вами, да, мамы и папы. И вот ребенок этот развивается, он уже внутри живой. Вот он развивается, в нем есть душа. Не просто развивается мясо. Растет косточки, хрящики, глазки, носик, ручки, пальчики и так далее. Нет. В нем есть душа. Чтобы нам лучше понять, вот тогда, когда Бог создал Адама, Он создал его из праха. Из чего? Из земли. Физики и химики скажут, нет, стоп. Но я хочу сказать сразу же тогда, и Бог тоже стоп. Но Бог это чудо. Вы знаете, иногда люди берут вот для себя, да? Вот смотрите, человек нарисовал картину. На этой картине природа. Река там, допустим, бежит. Ну, извините, я не художник. И вот человек смотрит и говорит, хорошая картина, а кто написал? Ну, скажем, она от обезьяны произошла. Или она эволюционно она создалась. И иногда то, что на этой картине нарисована та природа, которую создал Бог, она считается невозможным. У нее есть художник, у нее есть автор. А то, что нарисовано, скажем, с живого, может быть, здесь и человек, говорят, это эволюция. Вы представляете, как это стыкуется? И вот говорят, это эволюция. И поэтому, когда Бог создал человека, я бы сказал, Он создал тело, Он создал все. Вот Он сконструировал. И потом сказано, и дунул в него, и человек стал душою живою. Он не просто начал двигаться. Вы видели какие-то фильмы там про куклу, там, знаете, вот там она ходит там, вот и так далее. Нет. Он его создал таким, что человек стал способен общаться с Богом. Мы живем, дорогие друзья, вот есть мир, я бы сказал, видимый мир, и есть невидимый мир. И вот человек, вот он живет в видимом и невидимом мире. Видимый мир – это та часть, которую мы с вами можем видеть. Мы сможем с вами видеть телеволны или радиоволны. Можем или нет? Но тогда, когда они преобразуются, мы с вами можем видеть. Тогда, когда мы возносим Богу молитву, и Он отвечает, когда Он учил молиться, Он сказал, ты когда молишься, это уже в Новом Завете, Евангелие от Матфея, 6 глава, Он говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне. Вот Он как из невидимого мира, да? И он говорит, и отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно. Вот понимаете, у человека есть эта способность контактировать и с видимым, и с невидимым миром. И эта способность, она очень мудро и тонко сконструирована Богом. Очень тонко и мудро сконструирована Богом. Я бы хотел сказать, ну, может быть, давайте так, я немножко схематически нарисую это вот так. Вот человек. Допустим, да? Извините, я такой художник плохой. Вот в нем есть... Ну, подобие, да, душа, там, дух. Ну, я просто вот для вас просто рисую, да? Вот это душа. И вот примерно так же мы с вами нарисуем этот дух. И вот та часть, как бы, видимого мира, физического, материального, она приходит к нам, как бы, со стороны тела. Например, даже если слепой человек, он потрогал, ага, это не подушка. Ага, это не кран водопроводный. Слепые люди даже с тросточкой ходят. Глухой человек, он глазами пользуется, глухонемые они пользуются жестами. Голос души человека – это душа, которая есть в человеке. И иногда люди говорят: «У меня большая депрессия». Сейчас немножко мы до этого с вами дойдем. И вот как бы человек трехсоставен. Тело, душа, дух. Вот этот духовный мир Бога, тоже как бы невидимого. Но я как бы образно его нарисую, да? Извините меня. Вот. Бога невидимого. Мы не можем с вами воспринять вот этой частью. Бога невидимого мы воспринимаем с вами душой, духом. Потому что Он есть Дух. И Он доступен нам из сферы Духа. Сейчас я вам объясню некоторые моменты. Давайте мы с вами прочитаем книгу Псалтырь, 41 Псалом. 41 Псалма я читаю. Второй и следующие стихи. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя». Говорит автор этого псалма. Еще один псалом, 61-й псалом. Я читаю здесь тоже 2-й и 3-й стих. Вот здесь сказаны вот такие слова. Смотрите. «Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Есть Бог. Который нужен человеку и которого любит Бог. И вот человек в своей жизни, он живет, соизмеряя только все как бы своим материальным взором. От видимого в нем создаются те или иные желания, планы, намерение, построение как бы всей своей будущей функции, правильно? Например, нам нужна квартира, мы думаем об этом. Нам нужна дача, мы думаем об этом. Нам нужно высаживать рассаду, мы думаем об этом. Или мы делаем об этом. Делаем все это, делаем. Вот, но люди говорят, я думаю, что кто-то есть. Я думаю, что кто-то есть. Но не всегда они понимают, определяют, находят, ответственно думают, кто же он, этот кто-то есть. Вот эти духовные истины, они отображают не только то, что человек узнал, что в нем есть душа. Она болит. Иногда человек говорит, душа тоскует. Что-то на душе у меня тревожно. Я всей душой печалюсь за свою дочь. Как она будет в этом мире? Как ей трудно будет? Как тяжело? Еврейское слово «нефеш», оно обозначает «душа». Греческое слово «психея», оно обозначает тоже «душа». Ветхий Завет, он был написан на еврейском языке, и Новый Завет на греческом. И вот совместить описание в Ветхом и в Новом Завете вот эти два слова «нефеш» и «психея», слово «психея» это говорит о том, что есть какая-то психика в человеке. Люди даже создали такую науку «психология». Логия. Логическая наука. Но в этой науке нету глубоко понятия души человека. И вот тогда, когда человек попадает в лечебницу, которую называем мы сегодня, лечебница психбольных, для людей, у которых уехала крыша, говорят тогда, или говорят так, что человек с ума сошел, или еще что-то. Что делают этим людям? Им ставят те или иные допинги, которые делают их ватными, вялыми, сонники всевозможные, чтобы он от той какой-то стрессовости, перегрузки, как бы успокоился. Почему сегодня многие любят выпить? Что-то не клеится в семье, он выпил. Тогда, когда он выпил, он ушел. Он от сознания проблемы ушел. Он ушел от этого сознания проблемы, ему хорошо. Когда он протрезвел, он пришел, там проблема, оказывается, еще больше. Ему опять надо выпить. Он уходит, он уходит, он уходит. Куда уходит? До белой горячки. Попадает куда? Потому что он уходит от себя, от своей логики, от своей жизни. Его, можно сказать, куда-то несет. И вот Бог говорит о том, что человек имеет и тело, и душу, и дух. Тогда, когда умирает наша вот эта форма, вот этот конверт, о котором мы пели, или этот футляр, в котором есть наша душа, душа не умирает. Почему? Потому что вот это материальное, а то, что мы называем душа и дух, нематериальное. И тогда, когда Христос, просто я экономлю время, друзья мои, если надо будет, я вам могу в Библии это все прочитать. Христос, беседуя однажды, говорил, не бойтесь того, кто может тело ваше погубить, души же не могущий убить, но более бойтесь того, кто и тело, и душу вашу может погубить в гиене огненной. Это слова Бога, который не ошибается. Он не говорит о чем-то приблизительно. Может быть, в 20 или в 21 веке он говорит, надо срочно мне откорректировать Библию, изменить, устарел язык, обороты речи, не совсем удачно все сказано, я не успел все продумать, поэтому изменить надо. Нет, никогда этого не будет. Но более Бог сказал, небо и земля придет, а слова мои не придут. не придут, не изменятся, не станут другими. И поэтому обратить свой взор, свое внимание на эти слова, это, друзья мои, очень большая важность. И вот тогда, когда человек начинает... Заболела нога, тело. Идет реакция в мозг там и так далее, какие-то наши те или иные включаются функции, и мы начинаем лечить ногу. Мы заботимся о ней. Заболела душа, мы начинаем о ней заботиться. Вы знаете, что мы начинаем делать? Мы говорим, у нас депрессия. И мы начинаем пить успокоительные травки, таблетки, но не идти в церковь. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, говорит Господь. Говорят люди, которые глубоко это осознают. И Бог допустил, чтобы это было сказано в Библии. Тогда, когда мы не думаем о душе, мы не кормим ее. Мы ее не поддерживаем. Она у нас ветшает, изнашивается. Она теряет свою какую-то, знаете, способность на очень великое, на очень многое. Но теперь я вас попрошу, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 16 глава, если у кого-то из вас есть Библии. Если кто-то сегодня из христиан здесь есть, вы принесли Библии, может быть, есть друзья, которые первый раз пришли, дайте им возможность, чтобы они могли тоже здесь заглянуть в Библию и вместе с нами здесь прочитать. Евангелие Матфея, 16 глава. Мне хочется прочитать здесь вот такие слова. С 26 стиха, 26 стих, 1. Это говорит Христос. И он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Вы знаете, польза, чтобы мы могли одеться, в этом есть? Есть. Чтобы сделать прическу. Вы представляете, девушка молодая, у нее хорошие, красивые волосы. Она сняла шапку, подошла к зеркалу, посмотрела, расческой вот так вот помахала и пошла. Она пришла в парикмахерскую, села и говорит, сделайте мне прическу. Парикмахер подошла вот так над ней, руками что-то поводила, говорит, все, можете идти. Из кармана достает пучок волос и говорит, все, я вас подстригла. Я говорю это просто как для сравнения, потому что мы не заботимся о своей душе. Мы для нее ничего не делаем, мы только думаем. И может быть это думание, оно выглядит примерно вот так. Но мы ничего не делаем для своей души. Что мы делаем? Кто-то скажет, да, мясо само по себе, оно не может думать. Оно не может решать, оно не может любить, оно не может планировать что-то, писать письмо, признаваться. В человеке есть способность, которую мы с вами прочитали в 7 стихе, так коротко ее просто отобразил Бог. И стал человек душою живой. Есть люди, которые пережили клиническую смерть. Они говорят, что в этот момент мы как бы отделялись от своего тела и могли видеть, что происходит там, кричать на нас никто не слышит. Что-то... Я не хочу этим обрисовать, что да, есть душа. Я просто хочу это взять как иллюстрацию, потому что это особенный разговор. Это очень тонкий, очень особенный разговор. Если у кого-то по этому поводу есть вопросы, и, может быть, так, чтобы поразмышлять, пообщаться, побеседовать вот на эту тему, пожалуйста. Но я хочу сказать, что Христос задал вопрос, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Тогда, когда Христос принял крещение, мы об этом читаем в 3 главе Евангелия Матфея, там, допустим, других евангелистов, и 4 глава, он был ведом духом в пустыню для искушения дьявола. И вот там, когда приступил к нему дьявол, он сказал, одно из искушений было, он показал ему все царства мира и сказал, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Когда-то группа Битлз, это мои любимчики, Битлы, они заключили пакт с сатаной для того, чтобы достигнуть сверхъестественного успеха. Группа Black Sabbath, Черная суббота, они тоже заключили пакт с сатаной. И успех, я бы сказал, как из фонтана брызнул, миллионными тиражами расходились их пластинки. Они пользовались суперпопулярностью. Люди поют, и сегодня многие те или иные произведения этих групп, особенно Битлов, допустим, Yesterday там, или еще какие-то, эти вещи, они воспроизводятся, их слушают, их поют, и включая, многие люди уже такого, знаете, возраста за 50, они вспоминают что-то в своей жизни. Но эта популярность, она была особенным образом дарована этой группе. Если внимательно проследить их профессионализм, люди, которые являются людьми искусства, они найдут большие огрехи в их пении. Музыка их, она не имеет грандиозной такой, знаете, возможности, очень большой возможности. Когда-то знаменитый скрипач, имеющий сверхталантливость, говорил о том, что мои пальцы движутся на скрипке до определенного момента, когда они переходят какой-то рубеж, и кто-то начинает ими двигать. Это невозможно моей человеческой возможности. Многие рок-музыканты, употребив наркотики, солисты-гитаристы, они на гитарах выписывали такое соло, говорит, доходит до определенного какого-то экстаза, и там уже, говорит, моей рукой начинает кто-то водить, управлять. Я сам не осознаю, но я нахожусь в таком, как они выражаются, кайфе. Я хочу сказать, друзья мои, тысячами люди падали в обморок на концертах подобных групп. После этого ломалась мебель. Происходили какие-то, знаете, безнравственные вещи. Экстаз, истерия кошмарная. Тогда, когда Чумак и Кашпировский проводили сеансы по телевидению, кодируя, начиняя там, как бы благословляя волосы, там, чтобы у людей выросли, швы рассосались и так далее, никто не знает статистики, что после этих сеансов очень многие люди попали в психбольницу. Были те, кто вынуждены были развестись. В семье появились неустройства, проблемы, переживания. Люди стали нервными, кто-то начал слышать голоса, видеть видения, галлюцинации всевозможные. Для кого-то были большие приступы сердца, астмы, расстройства. И скорые помощи очень и очень усиленно после этих сеансов должны были работать. Этой статистики не пропагандируют, но прошло время, и об этом начали говорить, и говорить более конкретно. Друзья мои, есть мир, мир невидимый, в который иногда люди окунаются, как бы идут, чего-то хотят, есть услуги, так называемых, может быть, бабушек, которые шепчут, заклинают или еще что-то. Есть методы, от которых люди говорят, вы знаете, и помогает, а куда я ребенка понесу? А что мне делать, если с ним такое? Что я должна делать? Я вам хочу сказать, что человек, попавший сферу вот таких услуг, не понимают, что он взял путевку на повторное обращение в эти инстанции. Или он сам опять пойдет, или он подарит эту путевку своим родным. Это круг зависимости, это круг лжи сатаны, с которым он как бы лжеподачки делает, но потом очень и очень дорого приходится за многое расплачиваться. Человек трехсоставен – дух, душа и тело. Душа сама по себе в человеке, она способна тоже склоняться к тому, чтобы выпить, может быть, украсть или еще что-то, потому что не просто наше мясо крадет. В нас есть способность разумно что-то разработать какую-то ту или иную, допустим, технологию ограбления банка. Эта функция есть в душе. Но также в ней есть и другая сторона. Она способна как бы реагировать на то, что от Бога. Она способна болеть, грустить, унывать. Мы это называем иногда депрессией. И вот есть дух в человеке, через который Бог говорит, я бы сказал, дух, он воспроизводит свои воспринятия, приносит их в душу. Примет их человек или нет? Отреагирует на них или нет? Или распрощается с ними? Это очень и очень важно. И поэтому наше здоровье, оно иногда зависимо от состояния нашей души. Состояние нашей души иногда зависимо от нашего духовного состояния. Вы знаете, если взять все сегодня переживания человечества на этой земле, в каком бы проявлении они ни проявлялись, взять все когда-либо происшедшие войны, сколько горя, сколько слез. Однажды я смотрю по телевизору, показывают, после землетрясения стоит мужчина, по-моему, это было в Армении, и вот он стоит и плачет. У него 12 человек под теми обломками, 12 человек его семьи, они погибли. И он говорит, я остался один. Он плачет. Кто-то не вышел с операции, родственники плачут. Кто-то не вернулся с армии. Кого-то убили. Кто-то от передозировки умер. Кто-то в пьяном угаре замерз. Я хочу сказать, сколько горя взять вот эту атомную подводную лодку. Говорят, парни там стучали и никого не спасли. Это горе. Авиакатастрофы, автокатастрофы, землетрясения, пожары, другие стихийные бедствия. И если взять все вместе, вот эти слезы, вот это горе, все это вместе не сможет отобразить горе одной души, находящейся вечно в аду. Горе одной души, оторванной от Бога, оно неописуемо. Иногда человек как бы смиряется, как бы рубцуются потихоньку его раны сердца, раны его сознания, раны души, ушедшие в ад, они не зарубцуются ничем. И поэтому Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И мне хочется прочитать одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна. Это то же, что сказал Иисус Христос. Мы читаем с вами здесь следующие слова. 3 глава Евангелия от Иоанна, И здесь сказаны вот такие слова. Мы читаем, Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И последний стих этой главы. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Многие люди говорят: ведь Бог есть Бог любви. Да, Бог любви, но и Бог гнева справедливого. Он справедливый судья. Если бы Он был несправедлив, то Христос не умер бы за грехи наши. Через Него не было бы возможности прийти на небо к Богу. Тогда, когда кончается физическая жизнь нашего тела, жизнь души и духа нашего, она не кончается. Человек создан Богом. Человек возлюблен Богом. Но человек не думает о том, как его любит Бог. Какая была уплачена цена за нашу душу, за нашу возможность спастись. Мы можем прожить уникально и прекрасно 100, пусть 200 лет. И многие говорят: ну а потом посмотрим, может, там придем, там разберемся. Я хочу сказать, что, друзья мои, это просто. Просто невежественно к себе, к тому, который был распят за нас, к той правде, которую Бог оставил нам в своей книге Библии. Мы заканчиваем сегодня нашу встречу. Мы заканчиваем наши, может быть, такие вот короткие размышления. Я бы сказал, это только начало вот тех глубоких размышлений о душе. Потому что для того, чтобы глубже размышлять, мы должны с вами просто сами в руках иметь Библию, анализировать, думать, взвешивать. Многие сегодня заботятся о том и говорят: приходите в церковь, вы должны принять крещение, вы должны регулярно посещать церковь. Кто-то говорит: у нас самая правильная церковь. Нет, у них учение неправильное или еще что-то. Друзья мои, ничего подобного мы не хотим сказать. Наша ответственность перед Богом и перед каждым человеком – это показать человеку Бога. Показать человеку человека. Пусть человек думает, знает и решает. Придет он к Богу или не придет? Будет ли ходить он в церковь или нет? В какую? Это его право. Это его ответственность. Но дал бы Господь, чтобы мы думали. Чтобы не получилось так, чтобы когда придут люди в ад, и не дай Господь, чтобы кто-то пришел из здесь сидящих, и придя туда, мог бы с горечью ожидать, когда придет туда тот или другой еще родственник, и там встретившись, может быть, дети пришли, встречаясь со своими родителями, и говорят: ну что ты сделал, папа? Или: мама, почему ты сама не подумала или сам не подумал? Почему ты так жизнь прожил и мне не оставил вот этой правды? Сам не разобрался? Мы ответственны, друзья, не только за себя, но мы ответственны и за наших детей. Мы можем ответственность свесить на учителей. В одной из школ учитель сам детям продавал наркотики. Почему? Потому что, говорит, мне же надо на что-то жить. Зарплату не платят. А тут регулярно я получаю деньги. Я должен кормить. Вы удивляетесь? Я хочу сказать, что многие сегодня на водке делают бизнес, а кто-то страдает. Кто-то складывает деньги, а кто-то остается сиротой. Кто-то остается калекой после влетевшего на него автомобиля, которым управлял выпивший водитель. Это бизнес. Это погоня за деньгами. Это путь, которым человек добывает себе на жизнь. Все в мире непредсказуемо. Мое глубокое, искреннее пожелание. Бог оставил нам с вами уникальную инструкцию. Тогда, когда мы покупаем какой-то сложный кухонный прибор, может быть, кухонный комбайн, мы смотрим там кнопки, там всякие насадки, присадки, и мы думаем, как тут использовать. Мы что берем? Инструкцию. Мы ее смотрим и говорим, а, так это вот это вот сюда, вот так вот, раз включили, перекрутили мясо, там то-то, то-то сделали. Бог создал сложный прибор человека, и Он дал ему не просто инструкцию. Он дал ему возможность соединения с Богом. У многих людей она есть. И знаете, что люди говорят? Да вы знаете, когда я ее открываю, я вообще там ничего не понимаю. Один родил другого, другой родил другого и так далее и тому подобное. И вот это для них стало, и больше я не буду читать. Я не думаю, что кто-то из детей, или может быть из ваших детей, любит читать алгебру, геометрию, физику. И вы когда приходите домой, и сын говорит, о, хорошо, что ты, папа, пришел с работы. Давай быстрее садимся, физику я тебе буду читать. Садись, слушай, я знаю, что ты любишь. И папа сел, говорит, да, давай, сынок, читай физику. Мы любим? Нет. Но мы детей заставляем, чтобы они читали. Почему? Друзья мои, как о многом нам надо подумать. Мне очень радостно, что мы с вами сегодня могли здесь встретиться. Вот это наша простая такая встреча, что мы смогли что-то спеть, о чем-то подумать, послушать стихи, поделиться какими-то теми или иными мыслями. Но мне бы хотелось, как мы вначале молились, чтобы эта встреча была бы для нас полезной. Я верю, что Господь здесь, к нашему сердцу, что-то говорил. Что-то как бы совершал. Я не могу сказать, что. Но я верю, что Он не просто, не случайно, не напрасно дал нам эту встречу. И мне бы хотелось Его вместе с вами в заключении поблагодарить.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божия ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

0: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Два самых коротких стиха в Библии находятся в 11 главе Евангелия от Иоанна и в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. Один говорит: «Иисус прослезился». В подлиннике три слова и 16 букв. Второй стих: «Всегда радуйтесь». В подлиннике два слова и 14 букв. Один говорит о слезах, другой о радости. Не подсказывают ли эти два стиха нам нечто важное? Да, только по заслугам Христовых страданий можем мы всегда радоваться. И вот в основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять второй из этих двух самых коротких стихов Библии. «Всегда радуйтесь». Вы его найдете в 5 главе 2 послания Фессалоникийцам, стих 16. «Всегда радуйтесь». Невольно возникает целый ряд вопросов по поводу этих слов. «Всегда радуйтесь». Что это значит? Кому они сказаны? Возможно ли всегда радоваться? Если да, то как это выходит на практике? Эти вопросы актуальны, и им следует найти правильный ответ. Первое, что следует взять во внимание, это то, что они говорят просто и ясно, без всяких «если» или «но». «Всегда радуйтесь».

0: Некоторые, например, объясняют, что тут подразумевается привычка радоваться. Мы, мол, должны привыкать как можно чаще радоваться. Ведь будут такие моменты в жизни, когда мы радоваться не можем. Иначе говоря, наше намерение и направление должно быть к тому, чтобы всегда радоваться. Да, это человеческое объяснение, но наш текст этого не говорит. Тут ясно сказано «всегда радуйтесь». Поэтому, возлюбленные, мы должны принять эти слова так, как они есть. Это определенное и ясное повеление каждому чаду Божьему, чтобы оно всегда радовалось. В другом месте Павел говорит «радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Что может быть яснее? Возьмите слово «всегда». Это слово имеет только одно значение. Оно абсолютное. Иначе говоря, ему не припишешь никаких исключений. Не все мы делаем всегда. Есть то, что мы делаем раз или два, или несколько раз. Но что касается радости, то мы должны делать это постоянно. Обратите внимание на контекст, в котором находится эти слова «всегда радуйтесь». Начиная с 11 стиха и вплоть до 16, апостол Павел напоминает верующим о целом ряде ответственностей, которые они имеют друг к другу. В 14 стихе он говорит «умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Все это мы должны делать, когда для этого возникает потребность и возможность. Но радоваться должно всегда. Чадо Божие всегда будет иметь возможности для служения. Иногда ему придется вразумлять бесчинных, иной раз нужно утешать малодушных, а иной поддерживать слабых. И вот в исполнении этих обязанностей будут разного рода испытания. Потребуется особое долготерпение. Тебя могут понять превратно в твоем добром намерении. Кто-нибудь найдет что-нибудь худое сказать. И тем не менее сказано «всегда радуйтесь». В 15 стихе мы читаем «смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Нигде в Библии вы не найдете гарантию, что вас не будут поносить, что вам не будут делать зло. Наоборот, это весьма возможно, что на вас будут клеветать, даже преследовать по той простой причине, что вы дети Божьи. Но это не исключает вас от этой заповеди. Нет, вам велено именно в этих страданиях особенно радоваться. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, говорит Христос. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Да, даже когда твое доброе имя опачкали, и тогда радуйся. Скажите, когда же нам остается не радоваться? Когда следует нам быть недовольными, удрученными или унылыми? Если клевета на нас должна сделать нас радостными, то когда же нам следует раздражаться? Нас огорчают, говорит апостол Павел, а мы всегда радуемся. Апостолы радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О, возлюбленные, разве не ясно, что нет такого обстоятельства жизни, в котором нам не велено радоваться? Но кому велено всегда радоваться? Относятся ли эти слова ко всем или только к некоторым? Это очень важный вопрос и требует точного ответа. Кому было написано это послание? Оно было написано верующим в городе Фессалониках. Значит, эта заповедь касается верующего, то есть рожденного вновь чада Божие. Да, тут следует сказать, что так радоваться может только чадо Божие, ибо это не есть обыкновенная человеческая радость. Если бы это была обыкновенная радость, то, во-первых, она не могла бы быть постоянной. Конечно, люди могут о многом радоваться. Они могут радоваться своим успехам в работе, в школе, в спорте и так далее. Люди радуются о хорошем здоровье, о удачном урожае, о благополучии своих детей, о повышении заработка. Да, о всем этом люди радуются. Но, увы, это мимолетные радости, подобные кратковременной жизни полевых цветов, которые вскоре блекнут. Сегодня мы их имеем, а завтра их уже нет. Непродолжительность земной человеческой радости мы видим в постоянном изменении того, что побуждает в человеке радость, думая, что он уже ее нашел, а не успел оглянуться, как подобно мыльному пузырю она исчезла. В этой радости встречается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон: «При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль». Сколько на первый взгляд кажется, что вот, наконец, приобрел я долгожданную радость, оказалось, она лишь водоемом разбитым, который не может держать воды. Так что радость, о которой говорит апостол Павел, не есть обыкновенная человеческая радость, а это особая сверхъестественная радость, которую дает сам Бог. Но ясно, что Он не всем ее дает, а то не было бы в мире столько безрадостных, несчастных и унылых людей. Нет, Он дает ее только тем, которые через веру в Сына Его Иисуса Христа делаются Его детьми. Им Он дает эту сверхъестественную радость. Пророк Исаия еще в далеком прошлом предсказывал, что грядущий Мессия Христос даст вместо плача елей радости. А сам Спаситель сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Эта радость принадлежит каждому чаду Божьему. Псалмопевец Давид говорит: «И возрадуются все уповающие на тебя вечно», то есть всегда будут ликовать они, «и ты будешь покровительствовать им». Это не только привилегия, но обязанность каждого христианина всегда радоваться. Итак, возлюбленные, получить эту радость мы можем только у Бога, через Иисуса Христа, когда мы покаянием и верой приходим к Нему. В этот самый момент, когда Бог прощает грешнику его грехи, и его имя записано в книге жизни, он получает эту радость. Сразу после обращения Евнуха сказано, что он продолжал свой путь, радуясь. Праведники да веселятся, говорит Слово Божие, да возрадуются перед Богом, да восторжествуют в радости. Почему есть тогда верующие, которые боятся радоваться, думая, что христианин не имеет права быть радостным? Они считают своей религиозной обязанностью всегда иметь угрюмый и печальный вид. Это якобы знак глубокой духовности. У них своя заповедь: «Не улыбайся, не подавай вид, что ты рад, особенно во время богослужения». И посторонние заходят и спрашивают: «Где же покойник?», думая, что попали на похороны. Где, возлюбленные, сказано, что нужно иметь унылый вид, что это знак преданности Богу? Читайте Библию, и вы обнаружите, сколько она говорит о радости в одном маленьком послании филиппийцам, которые все от начала до конца дышат радостью. Вы обнаружите слово «радость» в различных формах, по крайней мере, 16 раз. И пишет апостол Павел это послание в узах. Несколько раз в Библии сказано, что Бог радуется, что Иисус Христос радуется. С печалью приходится вместе с пророком Иаилем сказать: «Пред нашими глазами отнимается от дома Бога нашего веселье и радость». Почему, когда сам Бог наш назван Богом радости и веселья? Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», то может ли в этом быть что-либо нехорошее? Наоборот, это заповедь Божия, и непослушание ясной заповеди Божией должно быть грехом. Не так ли? Почему у нас тогда такой унылый вид? Почему мы такие печальные? Почему мы такие угрюмые, когда мы имеем такое ясное повеление в Слове Божьем «всегда радуйтесь»? Давайте спросим самих себя, сделаем, как сделал псалмопевец. Он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Причина нашим печалям – наше неверие. Мы не уповаем на Бога. Мы смотрим на обстоятельства, на людей, прислушиваемся к нашептываниям врага и начинаем самих себя жалеть, А этого-то враг нашей души и хочет. Разве это угодно Богу? Разве это прославляет Его? Возлюбленные, не быть радостным – грех. Если Слово Божие говорит «всегда радуйтесь», а мы не радуемся, тогда мы грешим. Не так ли? Иначе мы должны заключить, что у нас не все урегулировано с Богом. Когда Давид каялся в своем грехе, то как молился он? «Возврати мне радость спасения твоего». Грех лишил его радости. Многие огорчают Бога своим неверием и потому не могут радоваться. Они не верят, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если бы они верили, то начали бы во всех обстоятельствах жизни благодарить Бога и радоваться, зная, что все идет от Его благословенной руки. Другая причина, почему верующие не радуются, это то, что они не молятся. В этой пятой главе послания Фессалоникийцам также сказано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Проверим себя, как мы молимся. Христос сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вера всегда рождает радость. Там, где истинная вера, там будет и сверхъестественная радость. Слушайте, как говорит апостол Петр: «Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Но кто-нибудь скажет: «Со всем тем, что вы сказали, мы готовы согласиться». Ясно, что так сказано в Библии. Но как, скажете вы, можно всегда непрестанно радоваться? Во-первых, мы никогда не должны забывать, что хотя Бог требует невозможного, то есть с человеческой точки зрения невозможное, Он же делает возможным то, что Он требует. Он сперва дает нам свою радость, а потом Он говорит: «Всегда радуйтесь». Вы заметили, что плод Духа – любовь, радость. Радость – это плод Духа Божия, который в нас живет. Без Него радость невозможна. Он ее производит. Псалмопевец говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». В подлиннике сказано: «Хвала Его непрестанно в устах моих». Тот, кто исполнен им, будет непрестанно славить Бога и радоваться в Нем. Это Его слава. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, говорит Слово Божие. Точно так же, как только через Него мы можем славить Бога, так только через Него мы можем непрестанно радоваться. Без Его содействия такая радость невозможна. Радость Господня в нас зависит от того, насколько мы исполнены Духом Святым. В конце книги «Деяний апостолов» сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Быть исполненным радости значит быть исполненным Духом Святым. Но где же наша часть? Ведь мы-то должны что-то делать. Да, безусловно. Наша часть – верить. А если мы веруем, тогда откроем уста наши и начнем славить и благодарить Господа и радоваться в Нем, не обращая внимания на свои чувства. Дальше мы должны взирать на Него, не на себя, не на людей, не на обстоятельства, только на начальника и совершителя веры нашей Иисуса. Притом, как важно читать Слово Божие. Многие безрадостны по той простой причине, что они не знают, что говорит Слово Божие. Псалмопевец знал, он говорит: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». О, сколько мы теряем, не пользуясь этим чудным источником радости и веселья Словом Божьим. Начни благодарить Господа за Его искупительную кровь, за прощение грехов, что Он принял тебя, что ты примирен с Богом через Иисуса Христа. Какая может быть высшая радость, чем та, что ты, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути в вечный ад, был искуплен, помилован и прощен любящим Богом? Все остальные радости, пусть они будут самыми достойными, все же должны в присутствии этой радости блекнуть, что имена наши написаны на небесах. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту радость? Записано ли твое имя в книге жизни? Христос говорит: «Тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Сегодня Господь и тебе предлагает вместо пепла украшение, вместо плача елей радости и вместо унылого духа славную одежду. Если ты скорбишь о грехе твоем, то радуйся. Это Бог тебе дает покаяние. И Он же изменит печаль твою и даст радость и утешит тебя и обрадует тебя. О, дал бы Господь, чтобы многие сегодня, сетующие на Сионе, нашли бы во Христе радость спасения. Приди, мой друг, сейчас к любящему тебя Спасителю, и Он, как обещал, вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его праведности. Дал бы Господь, чтобы ты сейчас откликнулся на Его призыв. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы изучали книгу Наума, одного из так называемых малых пророков. Пророк Наум ярко рисовал пророческую картину о судах Божьих над Ниневией. Он открыл миру, что Бог есть святой Бог, но в то же время Он является справедливым, когда люди заслужили своим беззаконием наказание, и потому Спаситель миров проявляет свой праведный гнев, посылая суды свои на непокорное Ему человечество. Святость Божия требовала пролития гнева на беззаконных и нечестивых людей. А теперь мы приходим к следующей книге Ветхого Завета – провозглашением пророка Аввакума. Он также принадлежит к числу малых пророков по причине краткости его книги, а не из-за содержания ее. Наоборот, эта книга также важная и ценная. Пророк Аввакум имеет в виду свой родной ему иудейский народ, который отступал от Господа и впадал в грех. Однако страдания Иуды и благоденствие других народов тревожило сердце Аввакума. Двойная проблема тревожила сердце пророка. Положение Иуды и нееврейские народы, жившие в беззаконии, но в то же время они материально и политически благоденствовали. Это беспокоило дух Аввакума. Вечная проблема страданий праведных людей и временное благоденствие грешников. Он жаловался Господу. Иногда подобное переживают и христиане, жалуясь Господу на беззаконный мир, который преследует их и теснит. Но милосердный Бог не оставит своих верных Ему детей. Он подаст помощь в надлежащее время. Иногда согрешают и христиане, за что переносят разные испытания. Но грех обидчиков и гонителей в очах Господних является большим, нежели несовершенство верующих христиан. Пророк Аввакум жил в периоде истории Иуды, когда богобоязненный царь и добрый правитель Езекия умер. Занял престол его нечестивый сын Манассия, а сын его продолжал также ходить путями греховными своего отца. Народ иудейский духовно и морально шел к упадку. На политическом горизонте собирались грозные тучи. Халдейские угрозы были очевидны и опасны. На сцене царства Иуды появляется хороший правитель царь Иосия, который проявил искреннее старание совершить духовную реформу в жизни страны. Когда запущенный храм был очищен и был обнаружен в нем свиток закона Божия, который был прочитан царю, при волнении сердец, тогда царь сказал весьма знаменительные слова. «Вели гнев Господень, который воспылался на нас за то, что мы не слышали отцы наши слов книги сей». Наказание было предначертано в планах Божиих, но только время его отсрочено. «Глаза твои не увидят всего этого бедствия, которое я наведу на место сие». После мирной смерти Иосии эти бедствия посетили Иудею. Некоторые толкователи Библии утверждают, что пророк Аввакум возвещал истину Божию сразу же перед воцарением Иосии. Период истории Иуды в это время был весьма мрачным и печальным в духовном отношении. Тяжелым бременем все это лежало на сердце пророка Божия, который объявил грядущий суд на Иуду за грехи его. Начальные стихи книги его свидетельствуют об этом. «Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь». Проблемой пророка было положение, хотя Иуда был во грехе. Но почему же много раз более грешный чужой народ должен совершать суд над его народом, избранным живым Богом наследием? Халдеи были чуждыми Богу, и все же они стали орудием Божьим для наказания Иуды. Аввакум возвещал своему народу волю Божию, пользуясь методом упоминания своих личных переживаний. Эти переживания пророка напоминают нам, до некоторой меры, переживания Ионы, книгу которого мы уже рассмотрели. Оба они жаловались Богу, выражая свое несогласие с его святой волей. Пророк Иона имел желание, чтобы Ниневия, враг его народа, была наказана Богом, а не призвана к покаянию и помилованию. А Аввакум имел несогласие с планом Божиим, что грешные халдеи должны исполнить суд Божий над менее грешными иудеями. Воистину, это проблема чуткого сердца, которое нуждалось в полном понимании планов Божьих и его характера. При изучении книги Аввакума мы увидим, что этот пророк понял волю Божию, и его проблемы перестали тревожить его ум и сердце. Подобные чувства посещают и нас, христиан, при аналогичных переживаниях, во время гонений и притеснений за веру в Господа Иисуса Христа. Почему нет немедленного ответа с неба? Почему вопль народа Божия как будто не находит сочувствия у его? Бога любящего и милостивого? Дети избранного народа времен древности рождались и телесно получали место в народе завета с Богом. Но в периоде благодати во Христе Иисусе мы получаем усыновление путем духовного рождения свыше от Духа Святого. Так Господь созидает свою церковь на земле. Это личное переживание и принятие Спасителя во Христе Иисусе. Наше общение со Спасителем, Господом Иисусом, приносит и приводит нас в число Его духовной семьи, делает нас детьми Отца Небесного. Царство Израильское разделилось позже на два царства. Южное – это Иуда, и северное – это Израиль, со столицей Самарии. Израиль был по избавлению Божию народом завета с ним. Но люди должны были ходить путями веры и послушания Богу Живому. Вера их подтверждалась искренними жертвоприношениями. Но когда служение в храме стало пустой формальностью, то эти жертвы народа стали неприятны Богу и были названы мерзостью в очах Господа. Пророк Исаия говорит об этом такими словами. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Жертвенное курение отвратительно для меня. Не могу терпеть беззаконие и празднование». Исаия, 1 глава, с 11 по 13 стих. Народ израильский, будучи народом завета с Богом, не знал и не жил жизнью по духу. Люди не исполнялись силой Святого Духа. Только на некоторых отдельных избранников Божиих Дух Святой сходил и открывал поручение им от Бога. Так Дух оставил Саула, царя Израильского. Давид возносил молитву Господу: «Духа Твоего не отними от меня». Дух Святой не может быть отнят от христианина, который рожден свыше от него для новой жизни. Верующие христиане иногда, по неосторожности, угашают в себе Духа Святого. Но Дух Святой остается навсегда в сердце христианина, который стал новой тварью во Христе Иисусе. К сожалению, и в наши дни есть много христиан, которые посещают молитвенные дома, даже совершают молитвы и так далее, но это стало формальностью, ритуалом. Следует помнить, что дети Божьи в периоде церкви получают духовное рождение свыше. В этом состоит серьезная разница между древним народом Завета с Богом, Израилем и членами тела Христова, его церковью. Израиль подпадал под гнев Божий, но церковь Христова избавлена от этого. Господь временами посылает исправительное наказание, испытание детям своим в период благодати Его, как любящего Отца. Как мы уже упомянули, Аввакум имел проблему, трудность понимать волю Божию. Почему грешные идолопоклонники допущены Богом совершать суд над Израилем? Но страдания христиан имеют иной характер. Они часто страдают за веру во Христа и тем прославляют Его имя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
1: Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господа ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать зло пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Но они говорят: «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Поэтому так говорит Господь: «Спросите между народами, слышал ли кто подобное этому? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они

0: Кадет суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиной, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их». А они сказали: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего». Глава 19. «Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой из старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сынов Еномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, и скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место это, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сынов Еномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город этот ужасом и посмеянием, каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобой, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен сосуд горшечника, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом этим, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господнего и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Глава 20. Когда Пасхор, сын Эммера, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова эти, то ударил Пасхор Иеремию, пророка, и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом, и предам все богатство этого города, и все имущество его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господа обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но был в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг: «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире следят за мной, не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мной Господь как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии? Глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии, так говорит Господь, Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города этого, и сам буду воевать против вас с рукой простертою и мышцей крепкою в гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они». А после того, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе этом после моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи: так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы, а кто выйдет и сдастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. и дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господа. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорят, кто выступит против нас и кто войдет в жилище наше. Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это, и скажи: выслушай слово Господа, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироту и вдову, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово это, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустыней и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город этот и говорить друг другу: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, который вышел из этого места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдой и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и поэтому ему хорошо было. Не это ли означает знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи, Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев. и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек и Иехония есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господа! Так говорит Господь. Запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Ежедневно мы приходим на эти занятия, на эти уроки именно с такой идеей, чтобы дома у себя уже прочитать наперед несколько раз назначенные места, которые мы думаем изучать. В прошлый раз мы не окончили 5 главу послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о том, что произойдет, если вы наполнитесь Духом Святым. Это полезно в любом отношении, особенно для брачной жизни, когда двое молодых верующих, вступающих в брак, наполняются Духом Святым, они узнают, чем в самом деле является любовь в действительности. Сегодня молодежь увлечена поисками сексуальности. Но Павел, апостол, берет здесь христианский дом, семью, где муж любит жену, как Христос любит церковь. И это чудесно, и он ставит это как пример. Апостол Павел приводит аналогию, сравнивая возвышенные отношения мужа и жены с отношениями Христа и церкви. Христос полюбил церковь, он предал себя за нее. Это случилось в прошлом. Сегодня он очищает церковь банею водною посредством Слова Божия. Единственный очиститель, который он имеет, это Библия. И вот почему мы пользуемся ею сегодня. Мы прочтем стихи 30 и 31, где написано «Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот как близко мы находимся к Иисусу Христу, друзья радиослушатели, составляя Его тело. Это духовное родство. Самое близкое человеческое родство – это родство родителей к своим детям. Родители всегда встревожены тем, что дети – достигая определенного возраста, восстают против них. И мне не нравится это, особенно если это случается в моей собственной семье. Но это наилучшее, что может случиться. Вы знаете почему? Эти дети дают знать папе и маме, что одного дня они улетят из родного гнезда, чтобы свить свое собственное гнездо. Человек оставит отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, говорит Библия. Павел, апостол в стихе 32, продолжает говорить следующее: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Вы видите, друзья, он переносит нас назад к этому чудному и славному общению Христа и Церкви. И, добавляя к этому, он говорит: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это практические родственные отношения, это общение любви. Христос возносит положение христианского брака на очень высокий уровень. Апостол Павел указывает на то близкое общение, которое существовало в саду Эдемском между Адамом и Евой. И, знаете, Ева была сотворена помощницей Адаму. Она была взята из плоти и костей Адама, и он оставался неполноценным, пока не соединился со своей женой. Я думаю, что Ева была прелестной, когда Бог привел ее к Адаму. Она собой восполнила недостаток Адама. Она была сделана для него, и они стали одним телом. Друзья радиослушатели, я хочу дать вам одну иллюстрацию, которая покажет вам нечто из этого чудного общения между мужчиной и женщиной. Сегодня романтическая любовь многое потеряла из своего обаяния. Половой разврат сегодняшних дней поверг многих молодых парней и девушек в настоящее рабство похотливых желаний. Разрушается основание для брачной жизни. Но Бог возносит любящую пару верующих на высокий уровень брачного союза и глубокой очаровательной любви. Я хочу рассказать историю о любви между Авелардом и Элоизой. Элоиза здесь дана как пример любви, истинной брачной любви. В этой истории говорится об одном католическом духовнике по имени Абелард, жившем в начале XII века в Париже. Он был молодым, блестящим учителем и проповедником в Парижском университете. Некий священник имел племянницу по имени Элоиза, которую он послал учиться к славному Абеларду. Эта совсем еще молодая девушка была замечательной личностью, и он был замечательным человеком. И они страстно влюбились друг в друга. Но, согласно жестокой практике католической церкви, бракосочетание священника считалось, конечно, его вечным позором. Я хочу процитировать эту историю, как она записана. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они нашли один цветок, цветущий в вечной красоте, где бы они ни скитались. Цветок представляет великую, несомненную уверенность, без которой немногие были бы счастливы. Нежную, таинственную, необъяснимую, большую добродетель, признанную и язычниками, и христианами, определяющее не только счастье, но человеческое существование и принадлежащую душе в ее наивысшем вдохновении. Она свойственна недолговечным и смертным, слабым и испорченным, и все же бессмертная в своей природе и возвышена в своих целях одновременно страсть, сентиментальность и вдохновение». Попытка описать женщину без этого элемента в нашей сложной природе, который составляет ее специфическое обаяние, все равно, как делать постановку трагедии «Гамлет» без самого Гамлета. Получится, конечно, абсурд. Картина без центральной фигуры, роман без героини, религия без жертвы. Предмет, взятый мной, довольно трудный. Страсть или сентиментальность деградируется, когда она извращается, но она восторженно возносится ввысь, когда чиста. И все же это, что я хочу нарисовать, не порок, но добродетель, не слабость, но сила, не кратковременное, но пребывающее, не смертное, но бессмертное. Это все, что облагораживает вдохновленную душу. Друзья, Абеларду и Элоизе, полюбившие друг друга, католической церкви не было разрешено вступить в брак, поэтому они были повенчаны Абелардовым другом-священником. Абелард продолжал преподавать, но их секрет был раскрыт, когда слуга предал их, и Элоиза была переведена в монахини. Абелард был, видимо, самый смелый мыслитель, которое произвело Средневековье. В начале XII века он начал проповедовать и учить, что Слово Божье вверено людям, а не церкви. Когда он лежал на ложе смерти, он просил, чтобы Элоизе разрешили прийти увидеть его и попрощаться с ним. Церковь совершила бессердечность, не разрешив ей прийти и проститься со своим умирающим мужем. Тогда Абелард послал ей письмо. Он окончил его молитвой. «Когда это тебе угодно, о Господи, и как это угодно тебе, соедини нас. Ты временно разделил нас. Теперь то, что ты милостиво начал, милостиво и заверши. И после разъединения нас в этом мире, соедини нас вместе навеки в небесах». Это одна, друзья, это одна из тех историй, которые показывают, насколько велика сила чистой, возвышенной любви. Я хочу сказать вам, молодые люди, не принимайте ничего второсортного и не берите ничего, что хуже предлагаемого вам Господом Богом. Берите все наилучшее, и Бог сделает его прекрасным для вас. Слушатели, в стихе 33 апостол Павел показывает практическую сторону брачной жизни, говоря следующее. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Слушатели, это нормальные отношения между женой и мужем в христианском браке, в общении, которое делает христианскую семью самой счастливой парой в жизни человека. Но грех извратил это славное общение мужа и жены, как он извратил и все остальное. Лишь Христос, слушатели, восстанавливает потерянный облик человека и восстанавливает высокий уровень любви в брачном союзе. В этой, слушатели, пятой главе послания к Ефесянам нам было показано значение чистоты и святости в брачных отношениях, как и чистоты и святости в отношении Христа и церкви ко Христу. Тайна эта велика и едва ли поддается пониманию нашего рационалистического ума, слушатель. Но теперь мы перейдем к шестой и последней главе послания к Ефесянам. Мы будем видеть церковь как воина Иисуса Христа. Это очень важно в служении церкви. В городе Ефесе был, как вы помните, я уже говорил об этом, большущий храм Артемиды. Одно из чудес древнего мира, того времени, конечно. Мы будем видеть церковь, друзья, здесь, как воина Иисуса Христа. Но и мы здесь должны помнить, что стоял этот храм в городе Ефесе. Это был языческий храм, где практиковалась сильная неморальность и ужасный разврат. Теперь нужно сказать, что это было время, чтобы ефесский верующий уяснил, что он имеет, и что перед ним есть враг. И не только верующие в Ефесе имели этих врагов, но и все христиане вдоль всех веков, и мы с вами, слушатели, сегодня имеем тех же самых врагов. Мы не имеем храма Артемиды, может быть, в нашем городе, но мы имеем нечто несравненно хуже сегодня. Мы с вами видим вокруг нас абсолютно развращенный мир, вокруг нас моральный разврат. Мы видим разные идеологии, устроенные на разных религиозных принципах, но отрицающие существование живого, единого Бога. Христос принес в мир спасение людям, а люди из этого сделали религию, опирающуюся на усилиях человека. Эта религия впоследствии вылилась в форму безбожного атеизма, который базируется на тех же заслугах человека и делает требования к человеку стимулом своего прогресса. Мы видим везде, слушатели, упадок человека. Мы видим падение человека, слушатели. Очень драматическое падение. Мы видим это разрушение в семье, в обществе, в политических деятелях. Мы видим это в образовании. Мы видим, друзья радиослушатели, что происходит вокруг нас ежедневно. Видя эти картины, драматические падения человека нам становится ужасно. Что происходит вокруг нас, друзья, сегодня? Это то, что говорит Библия. В Библии, в послании к римлянам, мы читаем следующее в первой главе, начиная 21 стихом. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Так говорит, слушатели, первая глава послания к римлянам апостола Павла. Друзья, радиослушатели, как видите, религиозное заблуждение, которое отвергло спасение по благодати как дар любви Божией, а в основу спасения поставило личные усилия человека, неизбежно оканчивается каким-то учением ложным о всемогуществе человека, начинает поклоняться не только человеку, но и разной твари. Например, в атеизме основанием становится требование к человеку производить как можно больше из своих усилий. Делай, делай и делай. Церковь сегодня поставлена перед обществом людей, которые стараются оправдаться делами закона. В этом нашла себе выражение предвечная борьба благодати Божией, выраженной в жертвенной любви Бога к падшему человечеству, с этим человечеством, отвергающим любовь Божью и его спасение на законном основании оправдания делами. Шестая глава, друзья, шестая глава апостола Павла к Ефесянам начинается наставлением, которое дается детям, чтобы они повиновались своим родителям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость», — так говорит апостол Павел. Обучение воинов, слушатели, как мы увидим позже в этой главе, обучение воинов начинается не со времени их призыва в армию, нет, друзья, но именно начинается раньше, несравненно раньше. Оно начинается, когда воин еще в детском возрасте находится на попечении своих родителей. И первое, слушатели, первое – это повиновение. Да, человек должен повиноваться родителям. Потом идет повиновение Господу Иисусу Христу, повиновение Слову Божьему и так далее. Но мы об этом подробно начнем рассмотр этой шестой главы, слушатели, в следующей нашей лекции.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

0: ответствуют, а мне. Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы расскажем вам историю о трех мужах Божьих, не побоявшихся бросить вызов Навуходоносору, царю Вавилона. Эта история описана в Священном Писании в третьей книге пророка Даниила. Люди, о которых сегодня пойдет речь, были готовы пойти на смерть, чтобы доказать свою веру в единого истинного Бога, Творца Вселенной и всего живущего в ней. Даже оказавшись перед лицом смерти, они не отказались от своего Господа, Бога еврейского народа. Для каждого из них в тот день наступил момент истины. Насколько сильным и отважным должен быть человек, чтобы пойти наперекор царю? Какой должна быть внутренняя воля человека, чтобы он мог под угрозой смерти стоять за свою веру? Давайте послушаем историю о том, как Сидрах, Месах и Авденаго столкнулись с тяжелыми испытаниями, преодолели страх, не побоялись неизвестности. В ранней юности жизнь этих людей изменилась в одно мгновение. Шли годы. И вот наступил день, когда жизнь повзрослевших мужей Божьих снова резко изменилась. Над каждым из них нависла угроза смерти. Сидрах, самый старший из друзей, расскажет нам захватывающую историю о том, что произошло с ними на самом деле. Его рассказ заставит вас вслушаться в каждое слово, затаив дыхание и боясь пропустить хотя бы одну деталь в этой удивительной истории, полной интриг, хитросплетений и чудес.

0: Я хочу услышать это лично от вас. Сидрах, Месах и Авденаго. На самом ли деле вы отказываетесь служить моим богам и поклоняться золотому истукану, которого я воздвиг на этом поле? Я справедливый человек. И поэтому хочу дать вам еще один шанс. Если вы дорожите своей жизнью, то как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем.
1: Царь, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.
0: Вы можете сколько угодно следовать за своим богом, но это не снимает с вас обязанности повиноваться всем моим.

0: слышите меня? Всем моим приказам без исключения.
1: О, царь, если бы ты просил о чем-либо другом, то мы, не задумываясь, повиновались бы твоему приказу. Но мы не можем пойти против своего Бога. Мы не можем поклоняться никаким другим богам, кроме нашего Господа. Ты ждешь от нас невозможного.
0: Кто же этот Бог, который может спасти ваши жизни? Такого Бога нет. Ни один Бог не может спасти вас от гнева моего, ибо вся власть находится в моих руках.
1: Нам больше нечего сказать тебе, царь. Нет смысла спорить о принятом решении. Наш Бог может спасти нас от твоих рук, если на то будет его воля. Если же нет, то мы все равно не перестанем служить Богу отцов наших.
0: Разжигайте печи в 7 раз сильнее, чем обычно, чтобы даже костей этих бунтарей не осталось в пепле.
2: Вавилон был сильной державой, против которой не могло устоять ни одно другое государство. Иудея быстро сдалась под натиском войска царя Навуходоносора. Но вместо того, чтобы уничтожить образованных представителей высшего сословия, Навуходоносор принял мудрое решение использовать их в своих целях. Он издал указ не разорять Иудею, а использовать ее земли для обогащения и укрепления Вавилонского царства.
1: Я, как и тысячи других иудеев, был арестован и взят в плен. Физически крепким и образованным молодым людям, таким как я, Месах и Авдинаго, было приказано пройти специальное обучение. Остальные пленные занимались физическим трудом, строили города, прокладывали между ними дороги и возделывали земельные угодья.
2: Рука царя Навуходоносора простиралась над всей страной, но благодаря Богу и его провидению им выпала честь занять высокое положение среди подданных царя. Мужчинам доверено было распоряжаться несметными богатствами. Каждый из них был наделен огромной властью и ежедневно принимал важнейшие государственные решения.
1: Порой мы сами не могли поверить своей удаче. Многие люди завидовали нам и желали зла. Глядя на нас, можно было подумать, что жизнь прекрасна, а жить – одно удовольствие. Ничто не предвещало зла, но однажды царь решил построить огромный золотой истукан в 27 метров высотой и 3 метра шириной. Божество поместили на огромный пьедестал, чтобы все жители города видели его издали. Поле Деир было идеальным местом для возведения подобного сооружения. Так царь надеялся доказать жителям Иудеи свое превосходство и власть.
3: Месах! Месах! Ты только посмотри!
4: Он не слышит тебя, здесь слишком шумно. Сейчас я его приведу. Месах! Месах, мы здесь! Я вижу вас!
5: Мир тебе, друг мой! Спасибо тебе за то, что ты предложил мне остановиться в твоем доме. О, здесь так много людей. Неужели это на самом деле ты? Мое сердце переполняет радость. Как же давно мы не виделись.
1: Приветствую тебя, Месах! Мы давно ждем тебя. Это огромное благословение вновь видеть тебя. Пойдем скорее. Двери моего дома всегда для тебя открыты. Мы должны поделиться друг с другом новостями. Мы так давно не виделись, что новостей накопилось очень много.
5: Авдинаго, ты тоже здесь? Ты когда приехал?
4: 2 дня назад. Мой путь был гораздо короче твоего. Пойдем, у Сидраха прекрасный просторный дворец. Нам всем хватит места.
5: Дворец? О, ты живешь во дворце?
1: До Вавилонского завоевания в нем располагался охотничий дом правителя Деира. Этот дворец весьма необычен. Его главным украшением является чучело животных. Пойдемте отсюда, здесь слишком шумно. Я был счастлив вновь увидеться с Месахом и Авдинаго. Общение с ними было для меня лучиком света и согревало мне сердце. Мы смеялись, шутили и разговаривали обо всем на свете до самой ночи. Наконец, мы снова могли называть друг друга теми именами, которые наши матери дали нам при рождении. Теперь эти имена казались нам медом, услаждающим наши уста. Несколько дней, которые мы могли провести вместе, были подобны сокровищу для каждого из нас. Увы, эти счастливые дни пролетели слишком быстро, и мы были вынуждены задуматься о неизбежном.
2: Вскоре царь собрался устроить торжественное освящение построенного им истукана. В город должны были приехать высокие должностные лица: губернаторы, советники, казначеи, судьи, магистраты и политические деятели со всей страны. Подобно Мисаху и Авдинага, все эти люди были приглашены на освящение возведенной статуи. Царь Навуходоносор лично следил за строительством огромного лже-божества. Он практически каждый день приезжал на поле, чтобы наблюдать за процессом строительства. Согласно приказу царя, все официальные лица города и музыканты должны были присутствовать на торжественном открытии.

0: бедрах. Ужин уже готов. Нам пора садиться за стол.
1: Друзья мои, Мисах Евдинага, я приглашаю вас поужинать с нами. Сегодня шаббат, и для меня огромная честь сесть за стол с моими дорогими друзьями. Сегодняшний ужин будет особенным. Это мой последний шаббат с женой и сыновьями. На рассвете Шана возьмет детей и отправится в путь. Это было непростое решение, но мы должны позаботиться о наших детях. Я прошу вас простить меня, но утром мне нужно будет проводить их и пожелать счастливого пути. Перед расставанием мне хотелось бы побыть с ними наедине. Надеюсь, вы меня поймете. А теперь давайте радоваться. Не будем говорить о грустном, пока не закончится шаббат. Шана выучила молитву, которой молились наши матери. Если вы услышите ошибку, то не судите строго. Я пытался вспомнить все, что происходило в моей жизни раньше, но мне показалось, что мое прошлое осталось так далеко, что уже больше не принадлежит мне. Друзья мои, пожалуйста, напишите мне слова этой молитвы, ведь вы знаете, как она должна звучать на самом деле. Я бы очень хотел, чтобы мои дети никогда не забывали о традициях своего народа и чтобы они всегда верно служили нашему Богу.
0: Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать субботние свечи.
2: Аминь.
0: Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, Создатель виноградной лозы.
2: Аминь.
0: И был вечер, и было утро, день шестой. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам омывать руки. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, выращивающий хлеб из земли.
2: Аминь.
3: Сидрах был вынужден отпустить свою семью, лишить их родного дома, родной страны, родных людей. В голове у него крутился один и тот же вопрос: «Боже, почему?» Слова Шана и уверенность в том, что Бог не оставит его семью, наполняли сердце покоем и давали силы жить дальше. Он знал, что, покинув дом, они будут в безопасности, и это было самым важным для него.
4: Сегодня вечером взойдет новая луна, и завтра мы отправимся в долину. Время, проведенное с вами, вселила в меня надежду и усмирила мои страхи. Вам не кажется странным, что, оказавшись перед лицом верной гибели, мы стали еще ближе? Наша дружба укрепилась. Я бы никогда не мог подумать, что опасность способна сближать людей.
5: Я думаю, что нам лучше провести время в размышлениях о Божьей благодати. Думая об этом и разговаривая о Его милости, мы укрепимся в желании оставаться ему верными.
4: Давайте сядем у воды в тени этого дерева.
1: Позвольте мне напомнить вам о том, что Бог явил нам свою милость, когда войско Навуходоносора напало на Иудею. Тогда каждый из нас мог бы умереть или стать рабом, но Бог сохранил нам жизнь и не позволил стать рабами. Божья рука всегда была на нас и защищала нас от зла.
4: Когда мы прибыли сюда, Господь даровал нам благоволение в глазах главного надзирателя. Помните, Он позволил нам не есть мясо и вино, предназначенное для жертвоприношения лжебогам.
5: Да, нам не пришлось есть нечистую пищу, мы не осквернили себя в глазах Бога.
4: А еще Бог помог тебе в изучении естественных наук и литературы.
5: Мне? Тогда ответьте мне, кто из нас не мог произнести горловые звуки и едва двигал языком, когда дело касалось иностранных слов?
1: Да, Бог действительно помог каждому из нас. Сразу после обучения мы начали работать во дворце, и сейчас нас уважают и почитают все подданные Навуходоносора. У нас прекрасные дома, семьи. Мы совершенно здоровы и ни в чем не нуждаемся. И это лишь малая часть благословений, дарованных нам Господом.
5: Нам с Месахом никогда не доводилось видеть такое ужасное сооружение, сверкающее на солнце, которое ты созерцаешь каждый день, Сидрах.
1: Один лишь пьедестал построен из такого количества кирпичей, которых хватило бы на постройку домов для сотни рабов. А золото, которое ушло на изготовление истукана, могло бы обеспечить жизнедеятельность всего города как минимум несколько лет. Более того, подумайте, сколько будет стоить охрана этого идола. Все это пустая трата денег из государственной казны.
6: Скажи, есть ли какие-то данные о том, сколько иудеев погибло во время строительства этого идола?
1: Средняя продолжительность жизни раба — 3 года. Наверняка там погиб не один человек.
6: Давайте вместе вспомним слова царя Давида. Ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны. Святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возолью кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими.
5: Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление.
1: Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Аминь. Спасибо вам, братья. Благодаря словам царя Давида душа моя наполнилась надеждой. Не может быть никаких сомнений в том, что мы обязательно выстоим и одержим победу над злом.

0: Это всего лишь молния. Здесь такое часто случается в это время года.
1: Посмотрите на этот огонь. От него может загореться все поле.
0: Скорее, скорее, скорее, мы должны его потушить.
2: Снимайте свою верхнюю одежду и начинайте забивать языки пламени.
0: Нам удалось потушить огонь. Спасибо вам за вашу помощь. Этот пожар мог уничтожить весь урожай.
2: Сидрах, Авдинага, скорее сюда, сюда.
1: Что случилось? Ты что-то нашел?
2: Смотрите, это обычный заяц. Но вы только посмотрите на него. Он мертв, хотя почти не обгорел. Как вы думаете, этому есть какое-то объяснение?
0: А как вы думаете, его сердце остановилось от страха? Или легкие наполнились горячим воздухом, и он перестал дышать?
1: Разве это имеет значение? Я думаю, что это Бог дает нам с вами знамение. Мы не будем долго страдать. Оказавшись в раскаленной печи, мы немедленно умрем.
0: Мы были готовы умереть. На сердце было тяжело, но в душе царил мир. Даже во время испытаний и страданий наш Бог заботился о нас. Мы вспоминали Его благословение, думали о том, как Он приходил к нам на помощь, вспоминали других мужей Божьих, которым доводилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями и даже идти на смерть за свою веру.
3: Направляясь на церемонию освящения безымянного божества, воздвигнутого Навуходоносором, они смело смотрели вперед, не опуская голову и не пряча глаз. Они гордились не своей отвагой, а силой их Бога, которому они были готовы служить до последнего вздоха.
4: Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.

0: Царь вовеки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, псевницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Но есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются.
1: Немедленно привести их сюда.
2: В их сердцах царил мир. У них не осталось ни слез, ни вопросов, ни сожалений. Они были тверды. Ничто не могло заставить их усомниться в вере. Когда царь приказал зажечь печи в 7 раз сильнее обычного, они поняли, что их тела не будут похоронены. Это было единственным, что волновало их в тот момент. Они не сомневались в том, что приняли правильное решение, потому что Бог, которому они служили, был достоин их верности и преданности. Именно Ему и никому другому они собирались служить до самой смерти.
1: Свяжите им руки, и каждому из них приставьте 2 стражников, чтобы они не вздумали сбежать.
0: Если ты разрешишь мне забрать твои кольца, то с их помощью я постараюсь подкупить хранителей печи и уговорю их отдать мне ваш прах, чтобы вас могли похоронить по всем законам вашего народа.
3: Спасибо тебе, друг мой.

0: все в порядке. Я слышал, как ты закричал от боли. Я ударился плечом, когда упал на дно печи. Исах, ты думаешь, мы уже мертвы? Легкая жизнь сделала тебя наивным, друг мой. Я ничего не понимаю. Мы должны быть мертвыми. Но, кажется... Авдинага!
1: Посмотрите на охранников.
2: Они умерли от жара печи.
3: Бежим, это пламя слишком горячее.
4: Люди падают на землю.
2: Немыслимый жар. Это люди обречены на смерть.
5: Не бойтесь и не страшитесь. Я был послан для того, чтобы защитить вас и сохранить ваши жизни.
0: Ты? Ты?
5: Святой Господь послал меня позаботиться о вас. Не бойтесь. Вы не умрете и не почувствуете боли. Бог, которому вы служите, есть единый, истинный Бог –

0: Не троих ли людей мы бросили в огонь?
1: Троих, мой царь. Поверьте, господин, пламя настолько горячо, что 6 охранников уже погибли от его жара. Я не понимаю, что происходит. Почему эти бунтари все еще живы?
0: Посмотрите на огонь. Скажите, сколько человек вы видите в печи? Мне кажется, их 4, а не 3. Они ходят вокруг огня, но пламя не касается их тел. Должно быть 4-й человек. Бог, которому они служат. Или его посланник, пришедший им на помощь. Седрах, Месах и Авденаго, служители Всевышнего Бога, я приказываю вам выйти из печи и подойти ко мне.
1: Я не могу поверить своим глазам. Это чудо.
2: Даже волосы на голове Седраха, Месаха и Авденаго не опалены.
3: А от их одежды даже не пахнет огнем.
4: Над телами этих людей даже огонь не имеет силы.
5: О, царь, ты звал нас, и вот мы пришли к тебе с миром.
6: Я призываю вас к тишине, ибо царь желает прочесть свой указ.
0: Послушайте меня. Благословен Бог Седраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать.
1: Я очень рад, что мне не понадобились ваши кольца.
5: Я еще раз хочу поблагодарить тебя, друг мой. Друзья мои, наш Бог не просто спас нас от верной гибели, но и дал нам возможность поведать миру о том, кто Он и что Он сделал для нас. Теперь мы сможем рассказать людям о величии нашего Господа. Указ царя Навуходоносора будет провозглашен по всему Вавилону и за его пределами.
7: Сегодня мы должны были умереть, но Бог все изменил.
8: До сих пор не могу прийти в себя. Мне не верится, что мы не просто выжили, но еще и получили повышение по службе.
5: Наш Бог благ и милостив к нам.
9: Сегодня мы должны радоваться и веселиться, ибо наш Бог явил нам милости, спас наши жизни.
10: Не каждому человеку приходится проходить через тяжелые испытания, подобно Седраху, Месаху и Авденаго. Но рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами и неприятностями. Мы болеем, страдаем из-за потери дорогих нам людей, проходим через финансовые трудности. Бог любит каждого из нас и всегда готов прийти нам на помощь. С каким бы испытанием мы ни столкнулись, Бог готов протянуть нам руку помощи.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Когда придет конец, придет начало, пока ж от суеты, куда мне деться? Мое ты слышишь, Боже, соло сердце, то в радость, то полная печаль. Быть может, будет завтра день тяжелый, и сильным быть не хватит больше сил. Но я-то знаю, он давно простит, хотя бывает душою по.

дверях божественный край. Я знаю, этот мир меня обгложет, но чувствуя вибрации струны, я чувствую, Господь, твои миры. Спасибо Богу, что я тонкокожий, вина на мне, не буду ж я скрываться. Как Каин, когда меня Бог позовет, ведь он любовь, а не наоборот. Так вот он я, чего же мне бояться?

знаю. Насчет сроков, мой бог, большой молчу. Никто не знает, сколько полных ху. Еще над нами в синеве растает. Спасен ли я, ведь я не двигал горы. Хотя сказал он, вера, это может. Но что же остается мне похоже на милость понадеяться и только. Улетай, сомненье, птицы, улетай. Я в любви и надежде уверен, что мне эти земные потери, если рядом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы читаем следующие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь акцент стоит на слове «кратковременное». Осознание того, что страдания наши, может быть, ежедневные, может быть, частые или редкие, но страдания не бесконечны, позволяет нам взглянуть на них с торжеством победы. Я не знаю, дорогие друзья, может быть, кто-то находится в страданиях или в телесной боли, или в духовной боли уже несколько дней, месяцев, лет, или даже всю жизнь. Это все кратковременное. Давайте мы скажем подобно одному мудрецу, и это пройдет. Да благословит в этом всех нас Господь. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни с историей о разочаровании. Но также это история об исцелении и надежде. Это история о парне по имени Боб. Он был банкиром, очень успешным в своем бизнесе, активным в социальной деятельности, уважаемым человеком среди соседей. Боб был символом успеха, и выглядел он так же. Но когда я познакомилась с ним, это было на семейном ретрите, где Боб был в инвалидном кресле. Понимаете, в последнее время у него появилось заболевание множественного склероза, и ему пришлось учиться принимать абсолютно новый мир ограничений. Ему не только нужно было принять парализованное состояние, но еще и потерю своей работы, и вместе с этим потерять статус в обществе. Он просто был не в состоянии делать те вещи, которые раньше всегда делал. И в тот момент он был полностью разбит. Но вот что он мне сказал. «Джонни, это состояние разбитости привело меня ко Христу. Я бы никогда этим не заинтересовался. Я бы никогда не послушал Евангелие, если бы не мой склероз. Поэтому я не собираюсь негодовать или злиться. Именно это мое состояние привело меня к Господу. И за это я очень благодарен Ему». Смотря на этого человека, я понимала, что он действительно имеет в виду то, о чем говорит. Улыбка на его лице была искренней. И я это точно знала. Во многом история Боба похожа и на нашу историю. Не правда ли? По сути, это моя история. Люди по природе склонны думать, что не нуждаются в Боге. Мы горды, мы имеем ресурсы, мы независимы, полагаемся на свои силы. Вот такие мы сами по себе. Да, нам нужен Иисус, чтобы попасть на небеса. Нам нужен Спаситель, который бы спас нас от греха, если мы покаемся. Ну а дальше что? Мы сами справимся со своей жизнью, спасибо. Ну, я так не думаю. Вот почему я благодарна за руки, которые нетрудоспособны, и ноги, которыми не могу ходить. Я так благодарна за свой паралич, потому что, как и Боб, мое состояние усиливает отчаянную, ежеминутную, срочную потребность, необходимость и нужду в Боге. Потому что я не просто спаслась, когда верой приняла Христа в свое сердце. Нет, я постоянно нуждаюсь в спасении. Возможно, мое оправдание перед Христом совершилось в определенный момент, давным-давно, но мое освящение во Христе еще не завершилось. Это постоянный, ежедневный процесс, и мои ограничения постоянно напоминают мне об этом. Во мне так много нужно исправить, и мне не стыдно в этом признаться, потому что так я получаю доступ к силе Божьей. Бог никогда не изливает свою силу на гордых и самодостаточных. Нет, Он дарует свою благодать именно в минуты нашей горечи, несчастья, беспомощности. Бог разбивает гордые сердца, но исцеляет израненные. Джон Пайпер таким образом изложил это. Христианин — это не тот, кто своим разумом верит в учение Библии. Сатана тоже верит своим разумом в учение Библии. Нет, христианин — это человек, который умер во Христе, чье упрямое поведение было сломлено и каменное сердце сокрушено, чья гордость была повержена и жизнью которого овладел Иисус Христос. Я знаю, что это звучит слишком радикально, но оно и должно звучать радикально. Когда мы приходим ко Христу, мы умираем для себя, и это уже радикально. Мы не просто немножко поддаемся, мы подчиняем всего себя. И Бог обнаружил это, пришел к этому через свои физиологические проблемы. И слава Богу, я тоже. Сокрушено ли твое сердце? Кто-то сбил тебя с пьедестала твоей гордости? Твои мечты и надежды разбиты? Так пусть все это толкнет тебя в руки твоего чудесного Спасителя, который хорошо знает, как собрать осколки твоей разбитой жизни и создать абсолютно новое, совершенно новое творение.
Вот спросите Боба, и он вам точно расскажет об этом.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Город Афины был полон идолов. Там было больше богов, чем жителей. А Библия говорит, что Бог ненавидит идолопоклонство. Может быть, вы скажете, но у нас нет идолопоклонства. Но все, что в нашей жизни занимает место Бога, это наш идол. В Америке есть миллионы людей, которые поклоняются иным богам. Это может быть не та древняя форма идолопоклонства, при которой человек своими руками делает себе изображение, чтобы повергаться на землю пред ним. Но мы позволяем другим вещам занимать в нашей жизни место, которое принадлежит только Богу. Может быть, мы проводим больше времени в чтении газет и журналов, чем в чтении Библии, в развлечениях, чем в молитве. Таким образом, мы имеем других богов, идолов, которые занимают место Бога в нашей жизни. Многие люди сегодня имеют странные понятия о Боге. Они представляют себе Бога в виде приятного старичка с седой бородой, сидящего на облаке. Библия не так представляет Бога. Конечно, в Библии Бог есть Бог любви, но Он больше, чем все это. Он есть Бог святости, праведности, чистоты. Апостол Павел, видя в Афинах столько идолов, возмутился духом и стал говорить толпе о едином, истинном и живом Боге. Там было много эпикурейцев. У них не было времени для Бога, они жили сегодняшним днем и никогда не думали о вечности, жили только для своих удовольствий. Они не были против Бога, но они жили для самих себя –

Бог был вне их мыслей. Стоики, другое философское учение, были исполнены умственной гордостью. Они говорили: «Мы не нуждаемся в Боге. Мы можем обойтись своими собственными средствами. Мы сами можем разрешить все наши проблемы». Они насмехались над мыслью о Боге. Есть еще и сегодня такие люди, которые говорят: «Я охотно уверовал бы в Бога, но мне нужны доказательства, что Он есть». Конечно, мы не можем найти Бога путем лабораторных исследований. Его нужно принять верою, и когда мы принимаем Его верою, мы узнаем, что мы имеем Его в нашем сердце. Стоики-философы были очень горды. Никто не войдет в Царство Небесное, имея гордость в своем сердце. Вход в Царство Божье находится у креста. На кресте Иисус умер за наши грехи. Это был акт полного, абсолютного смирения. Нужно пройти через смирение, даже смирение умственное. Вы можете быть человеком, блистающим познаниями истории, философии и психиатрии, но прежде чем войти в Царствие Божье, вам необходимо вновь стать как малое дитя и, смирившись, верою принять Иисуса Христа в свое сердце. О чем апостол Павел начинает свою великую проповедь? Он говорит прежде всего о Боге. В Афинах он говорит, что есть только один Бог, который сотворил мир, сотворил людей. Он управляет делами людей. Афиняне признавали, что существует неведомый Бог, но они не знали этого Бога. Многие люди таковы и сегодня. Бог не живет в их сердцах. Он не помогает в разрешении их ежедневных задач. Он не находится около них, когда постигает их скорбь. Он не принес им мира, радости, счастья в их сердца. Бог существует, но Он не существует во многих душах. Он не является их близким другом. Души людей внутренне пусты. Но Его можно познать и сегодня. Можно принять Его в свою душу. Библия учит, что человек много больше, чем только тело. Он также является духом и душой. Ваша душа – это часть вас самих, которая будет жить вечно. Она была создана по образу Божью. Библия учит, что душа больна. Все человечество находится в этом заболевании. Эта болезнь души и заставляет лгать, ненавидеть. Она является причиной войн, ревности, зависти. Это грех, который порождает столько бед и столько злобы. И Библия учит, что весь род человеческий заражен этой смертельной болезнью. Проблема мира сегодня – это не атомная бомба, а грех человека. Библия говорит: все люди согрешили. И не только согрешили, но и родились в грехах. Поэтому Библия и говорит нам, что мы грешники. Есть много болезней, которые кажутся психическими, но в действительности все эти болезни происходят от того факта, что люди не имеют общения с Богом. В течение своей жизни люди ищут чего-то такого, что могло бы удовлетворить их душу. Ищут мира, радости и счастья, но не могут их найти. Хотят уверенности, безопасности и не достигают их. Почему? Потому что не имеют общения с Богом. Как же наши грехи могут быть прощены? Как вновь прийти к Богу? Апостол Павел говорит: «Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог любит нас, даже тогда, когда мы не повинуемся Его закону. Он настолько возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер на кресте вместо нас». Почти 2000 лет тому назад Он умер за нас ужасной смертью. Он не сделал никакого зла. Он умер вместо нас, взяв на Себя наши грехи. В одну руку на кресте Он взял руку человека, в другую руку взял руку Бога и соединил человека с Богом. Но прежде чем вернуться к Богу, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, покаяться, то есть не только признать, но и оставить свои грехи, и предоставить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он был ее полновластным хозяином. Многие люди говорят: «Я верю в Бога, я верю в Церковь, я верю в Библию», но при этом они не хотят покаяться и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Библия должна быть пищей нашей души. Мы питаем свое тело и, несомненно, должны питать также и свою душу, чтобы она не умерла от голода.
Затем мы должны уделить время молитве. Бог ответит на наши молитвы. Нам нужно будет и свидетельствовать о нашем Спасителе повсюду, куда мы ни пойдем. Готовы ли вы это сделать? Библия говорит, Бог повелевает. Почему? Апостол Павел отвечает, потому что в один назначенный им день придет суд. Всякий человек предстанет пред Богом. Нужно будет дать отчет в своей жизни на земле. Это как раз та проповедь, которую сказал апостол Павел в Афинах. В тот день было три ответных действия в толпе. И сегодня также могут быть эти три действия. Прежде всего были такие, которые отнеслись к слышанному с насмешкой. Многие стали смеяться и шутить. Это, мол, безумие. Но природа человеческая не изменилась. Многие и сегодня говорят, что это безумие. Библия говорит, что всегда будут люди, утверждающие, что Евангелие есть безумие. Они насмехаются над Иисусом Христом до наших дней. Было и второе ответное действие, которое также проявляется сегодня. Есть люди, которые говорят, мы отложим наше решение. Мы ничего не будем делать сегодня, теперь, но, может быть, когда-нибудь потом. Если вы говорите в другой раз, не сегодня, то знайте, что это одна из хитростей сатаны. Возможно, что такой случай никогда больше вам не предоставится, и вы никогда больше не окажетесь столь близко к Царству Небесному. Теперь ваш час, когда вы перед Богом. Теперь отдайте свою жизнь Иисусу Христу. Только сейчас время для вас. Было и третье ответное действие в толпе в тот день. Некоторые решились. Они сказали, «Мы хотим следовать за Иисусом Христом. Мы подчиняемся Ему. Мы хотим отдать свою жизнь Иисусу Христу». Есть многие и сегодня, которые поступают так. «Я хочу теперь же отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я осознаю, что я грешник. Верою я принимаю Христа моим Спасителем и хочу следовать за Ним и буду Ему служить». Счастливы такие люди. В Господе они приобретают все.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин – трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Часто мы, русские, говорим, что вот, мол, в Библии написано: «На пути к врагу солги». Прошу вас ответить мне, приходилось ли вам встречать в Библии такое изречение? Где оно написано?
3: Это написано в воображении тех, кто ищет оправдание для греха. Ничего подобного я не находил в канонических книгах Библии. Мне известен только один случай из жизни пророка Елисея. 4 книга Царств, 6 глава. Когда в силу обстоятельств пророк сказал неправду пораженным слепотою сириянам, врагам Израиля. Но и этот исключительный случай не может быть принят как руководство в жизни новозаветного верующего. Псалмопевец Давид молил Бога об уничтожении его врагов. Таков дух Ветхого Завета, основанного на законе. Христос же учит: молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. На пути ко врагу солги – это правило людей мира сего. Они не только врагам, но и друзьям говорят неправду. У христиан так не должно быть. Если нельзя сказать врагу правду, помолчи.
2: Вот уже несколько лет я читаю ваши беседы, а еще ни разу не читала крещение. Напишите, как вы понимаете крещение?
3: Я понимаю крещение так, как о нем говорит Писание, не иначе. На ваш вопрос отвечает Христос. Христос и его апостолы отвечают предельно ясно. Вот что они написали. Крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. 1 Петра, 3 глава, стих 21. Второе. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам, 6 глава, стих 4. Как это выглядит практически? Читаем в Деяниях апостолов. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. 8 глава Деяния апостолов, стих 12. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. 8 глава Деяния апостолов, стих 38. Повеление Христа гласит так: «И сказал им», то есть ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка, 16 глава, стихи 15-16. Как видите, нет необходимости дополнять Писание. Крещение само по себе не спасает человека, а является следствием спасения.
2: Как хотите, а по-нашему, кто родился в христианской семье, тот и является христианином. Пусть плохой христианин, но христианин. А как же иначе?
3: Учение Христа абсолютно одинаково для всех. В нем нет ни по-вашему, ни по-нашему, как отметили вы в письме. Повторяю, что однажды уже писал и о чем уже говорил. Чтобы называться и быть христианином, недостаточно родиться в христианской семье. Надо от Бога родиться, родиться от Духа Святого, родиться свыше, как сказал Христос Никодиму. Прочтите об этом в Евангелии Иоанна, 3 глава, стихи 3 и 5. Все люди имеют одинаковую греховную природу, независимо от того, в какой семье они родились, какой религии принадлежали их предки. О детях Христос сказал так: «Таковых есть Царство Небесное». Матфея, 19 глава, стих 14. Марка, 10 глава, стих 14. Луки, 18 глава, стих 16. Однако, вступив в сознательную жизнь, вкусив греха, они, дети, также нуждаются в покаянии. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава, стих 23. Когда Евангелие говорит «все», значит, исключений быть не может. Все люди, без исключения, нуждаются в принятии новой жизни. А новая жизнь по наследству не передается. Эту жизнь принес на землю Христос. Эту жизнь можно принять только через Него и только от Него, причем лично и непосредственно. Не христианскую доктрину принес Христос на землю, а жизнь. И жизнь с избытком, как сказал Он однажды ученикам. Мы все нуждаемся в этой жизни. Христианин тот, кто не только верит, верит в виде бесы, но кто имеет в себе жизнь Христа, и она, жизнь эта, в какой-то мере отображается в нем. Так понимали христианство апостолы и их последователи. Первое слово «христианин» мы встречаем в Деяниях апостолов в 11 главе, стих 26. Христианами назывались люди, не только принявшие учение Христа, но и жившие по этому учению. Это определение осталось в силе и сегодня. Много ли таких христиан на земле? Это вопрос другого порядка. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так читаем в Евангелии Матфея, в 7 главе, в стихе 14. Есть четыре факта, проливающие свет на ваш вопрос. Первое. Одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир. Второе. С грехом вошла в мир смерть. Третье. Смерть перешла на всех человеков. Четвертое. В Адаме все согрешили, во Христе все оживут. 1 Коринфянам 15 глава, стих 22. Оживут независимо от того, кто были родители. Главное – быть во Христе. Прочтите об этом послании Римлянам, 5 главе, стих 17.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля

0: И впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина, пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Агарь и Измаил. Когда родился Исаак, сын Авраама и Сары, Измаил, сын Агари и Авраама, был уже большим мальчиком. Измаил сразу очень не взлюбил Исаака. Ведь раньше он, Измаил, был любимым сыном Авраама, а теперь Авраам больше любил Исаака. Исаак не знал, что Измаил недолюбливает его. Он был еще слишком маленьким, да и Авраам с Сарой тоже этого не знали. И вот что однажды случилось. Сара пошла посмотреть на своего маленького сына, которым она очень гордилась. И что же она увидела? Рядом с Исааком стоял Измаил и смеялся над маленьким мальчиком. Сара страшно рассердилась на Измаила. Она сразу же пошла к Аврааму и рассказала ему, что сделал Измаил. «Авраам», — сказала она, — «выгони Измаила и его мать из дома. Я не хочу, чтобы они жили здесь, рядом с Исааком». Аврааму не хотелось делать так, как просила его Сара. Измаил же тоже был его сыном, и он любил его. Но Бог сказал Аврааму: «Авраам, сделай так, как говорит Сара. Я не забуду Измаила и позабочусь о нем». Авраам выгнал Агарь и Измаила из дома, и те отправились в далекий путь по жаркой пустыне. Агарь несла хлеб и кувшин с водой. Сначала они шли быстро, но уже вскоре Измаил устал и стал просить мать немножко отдохнуть, попить воды и поесть. Агарь согласилась, и после отдыха они снова пошли дальше. Вскоре Измаил опять захотел пить. Агарь дала ему глоток воды. Но только они прошли немного, как Измаил опять попросил воды. Агарь дала ему еще глоточек. Ее тоже мучила жажда, но она не пила ни глоточка, чтобы оставить воду своему сыну. Но кувшин уже почти пуст. Еще глоток, и воды больше нет. Измаил уже ужасно устал. Ему было очень жарко и нестерпимо хотелось пить. Он не мог идти дальше, и он заплакал. Агарь посадила его в тени под кустом и отошла, чтобы не видеть, как плачет ее бедный сын. Она и сама не могла удержаться от слез. Неужели им никто не поможет? Неужели Измаил должен умереть в пустыне? Но что это? Кто зовет их? Чей это голос? Это был «Ангел Господень». «Что случилось, Агарь?» — спросил он. «Не бойся, Бог услышал голос мальчика. Вставай, иди к Измаилу и помоги ему встать. Он не умрет здесь, в пустыне. Он тоже станет отцом великого народа». И что же видит Агарь? Колодец совсем рядом с ними. Она не видела его раньше, но Господь показал ей его. Агарь быстро наполнила кувшин водой и дала

0: А Измаилу напиться. Мальчик набрался сил, и они вскоре отправились дальше. И вот Агарь с сыном пришли в другую страну, где они и стали жить. Бог позаботился об Измаиле. Он стал большим, сильным мужчиной. А когда он вырос, он женился, и у него родилось 12 сыновей.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь – жизнь моя. Апостол Павел пишет церкви в Филиппах: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». 1 глава, 21 стих. Павел родился в городе Тарсе, в обеспеченной семье, которая имела римское гражданство, что по тем временам очень много значило. Он получил прекрасное воспитание и высшее образование в Иерусалиме. Учился он у Гамалиила, самого известного законоучителя того времени. Павел принадлежал к самому популярному и уважаемому вероисповеданию того времени. Он был ревностным сторонником этого учения. Таким ревностным, что даже гнал и преследовал своих соплеменников, которые верили, что Иисус из Назарета – обещанный Богом Спаситель мира и Мессия Израиля. Но Иисус открылся Павлу и призвал его на апостольское служение. Историю об этом ты уже, наверное, знаешь. После того, как Павел стал служителем Иисуса Христа, его жизнь не стала более благополучной или более обеспеченной. Он сам пишет филиппийцам: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса». 3 глава, 7 и 8 стихи. И дальше он утверждает: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 4 глава, 11 и 12 стихи. Павел отказался от карьеры и высокого положения в обществе, от благополучия и жизни в безопасности, но он приобрел самое главное – Иисуса Христа. Для него вся жизнь во Христе. Что может быть лучше? Не правда ли, тебе тоже хочется с уверенностью сказать, как Павел: «Наше же жительство на небесах». Если Господь Иисус – самый главный в нашей жизни, то мы можем быть уверены, что в вечности мы будем с Ним. Он сам сказал: «Я живу, и вы будете жить». И еще Он сказал: «И где Я, там и слуга Мой будет».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь – жизнь моя. Апостол Павел пишет церкви в Филиппах: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». 1 глава, 21 стих. Павел родился в городе Тарсе, в обеспеченной семье, которая имела римское гражданство, что по тем временам очень много значило. Он получил прекрасное воспитание и высшее образование в Иерусалиме. Учился он у Гамалиила, самого известного законоучителя того времени. Павел принадлежал к самому популярному и уважаемому вероисповеданию того времени. Он был ревностным сторонником этого учения. Таким ревностным, что даже гнал и преследовал своих соплеменников, которые верили, что Иисус из Назарета – обещанный Богом Спаситель мира и Мессия Израиля. Но Иисус открылся Павлу и призвал его на апостольское служение. Историю об этом ты уже, наверное, знаешь. После того, как Павел стал служителем Иисуса Христа, его жизнь не стала более благополучной или более обеспеченной. Он сам пишет филиппийцам: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса». 3 глава, 7 и 8 стихи. И дальше он утверждает: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 4 глава, 11 и 12 стихи. Павел отказался от карьеры и высокого положения в обществе, от благополучия и жизни в безопасности, но он приобрел самое главное – Иисуса Христа. Для него вся жизнь во Христе. Что может быть лучше? Не правда ли? Тебе тоже хочется с уверенностью сказать, как Павел: «Наше же жительство на небесах». Если Господь Иисус – самый главный в нашей жизни, то мы можем быть уверены, что в вечности мы будем с Ним. Он сам сказал: «Я живу, и вы будете жить». И еще Он сказал: «И где Я, там и слуга Мой будет».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

0: Ребята, сегодня мы хотели бы вместе с вами совершить небольшое путешествие в мир Ветхого Завета, в те времена, когда многочисленный израильский народ жил в рабстве в чужой стране Египет. Их родной страной был Ханаан, и Бог решил вернуть свой народ в Ханаан. Фараон, который сделал Иосифа своим наместником, давно умер, а новому фараону совсем не нравилось, что так много израильтян живет в его стране. Он боялся, что они начнут войну против египтян.
1: Надо что-то предпринять. Их слишком много. Скоро они станут сильнее нас и прогонят нас из нашей страны. Сделаем их нашими рабами. Мы заставим их выполнять самую тяжелую работу. Они станут слабыми и не смогут воевать с нами.
0: И фараон заставил израильтян выполнять самую тяжелую работу. Они должны были работать с раннего утра до позднего вечера. Израильтяне делали большие кирпичи для постройки египетских городов или же работали на полях под палящим солнцем. Несмотря на то, что им приходилось тяжело работать и они сильно уставали, они все-таки были сильнее египтян. И египтяне все больше боялись их.
1: Я знаю, как с ними справиться. Мы будем убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы в будущем у них не было молодых мужчин, способных воевать с нами.
0: И фараон дал указ по всей стране.
2: Все израильские новорожденные мальчики должны быть убиты.

0: Израильтяне были очень опечалены, ведь они любили своих детей и хотели, чтобы их сыновья росли сильными и здоровыми. В одной израильской семье родился мальчик. Отца мальчика звали Амрам, а мать – Иохебед. Кроме только что родившегося младенца, в доме уже было двое старших детей – девочка Мириам и мальчик Аарон. Мать Иохебед очень любила своего маленького сына и совсем не хотела, чтобы злые египтяне бросили его в Нил. 3 месяца она прятала ребенка, и египтяне не могли найти его. Но иногда ребенок плакал, и Иохебед очень боялась, что солдаты фараона услышат его плач, найдут ребенка и бросят его в воду. Долго думала Иохебед, что же ей делать, и, наконец, придумала. Она сказала своей дочери Мириам:
1: «Я не допущу, чтобы моего мальчика убили. Я хочу, чтобы он вырос большим и стал сильным и умным. Я так сильно его люблю».
0: Она собрала камыш, который рос на берегу, и сделала из него корзинку с крышкой. У нее получилась прекрасная корзинка, прямо как люлька. Все, даже самые маленькие дырочки корзинки, были очень хорошо закрыты, так, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем Иохебед положила в нее сына и понесла его к реке. Вместе со своей дочкой Мириам положили они корзинку на воду между высокими камышами.
1: «Никто теперь не сторожит корзинку. Только один Бог может позаботиться о моем сыне»,
0: — подумала Иохебед и пошла домой. Мириам же осталась на берегу реки. Через некоторое время вышла на берег очень нарядно одетая женщина вместе со своими служанками. Мириам сразу узнала эту женщину. Это была дочь фараона. Принцесса пришла купаться, она делала это каждый день. Подойдя к воде, дочь фараона увидела корзинку в камышах и приказала служанкам достать ее.
2: «Что это?»
0: – спросила принцесса. Служанки вынесли корзинку на берег, открыли крышку и заглянули внутрь. Там лежал ребенок. Он плакал. Принцессе стало очень жаль его.
2: «Какой славный малыш! Это еврейский мальчик. Если я найду женщину, которая бы ухаживала за ним, то возьму его к себе».
0: В это время к принцессе подошла Мириам.
3: «Я знаю одну женщину, которая смогла бы ухаживать за младенцем. Я сбегаю и позову ее».
0: И Мириам побежала за своей матерью. Дочь фараона не знала, что это мать младенца.
2: «Прошу тебя, возьми этого младенца и ухаживай за ним, пока он подрастет. А потом я возьму его к себе во дворец. Он станет моим сыном. Я назову его Моисеем».
0: Как обрадовалась Иохебед, услышав это. Теперь она могла сама заботиться о сыне и не бояться солдат фараона. Правда, мальчик не сможет всегда жить у нее. Принцесса хочет забрать его к себе во дворец, когда он вырастет. К счастью, пока ребенок будет дома, Иохебед сможет ему все рассказать о Боге Израиля, и ее сын никогда не забудет о своем Боге, будет любить и почитать его, и будет служить народу Израиля. Моисей подрос, научился ходить и разговаривать. Он был веселым мальчиком и очень любил играть со своей сестрой на берегу реки. Прошли годы. Моисей стал красивым и сильным юношей. Он жил во дворце фараона. Но Моисей знал, что он не египтянин. Он часто наблюдал за израильтянами, которые работали недалеко от дворца. Они выглядели очень измученными и печальными. Он часто думал о том, как же им помочь. Моисею исполнилось 40 лет. Он хочет служить Богу Израиля. Он хочет стать настоящим израильтянином, а не принцем в Египте. Моисея очень огорчает, что израильтянам так плохо живется в Египте. Однажды Моисей вышел в город. Он увидел, как тяжело работают израильтяне. Особенно рассердился Моисей на одного египтянина, который все время бил работающих израильтян. Моисей подошел к этому египтянину и, увидев, что никого нет вокруг, убил злого надсмотрщика и закопал его в песок. Затем Моисей вернулся во дворец. Фараон, узнав обо всем, очень рассердился на Моисея и приказал его убить. Моисей не стал ждать, пока слуги фараона его схватят. Быстро покинул дворец и пошел в другую страну, Мадиан. Там он нанялся работать пастухом. Когда он пас овец, он много думал об израильском народе и его судьбе. Однажды, когда Моисей пас овец, он увидел вдали куст, весь в огне, но не сгоравший в нем.
4: «Как странно! Листья, хотя и горят, но остаются по-прежнему зелеными».
0: И вдруг он услышал голос.
5: «Моисей! Моисей! Сними обувь твою! ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я вижу, как народ мой страдает. Ты должен вывести его из Египта. Пойди и говори с фараоном от моего имени.
0: Моисей испугался.
4: Фараон не послушает меня, и он не поверит, что ты, Господи, говорил со мной.
5: Не бойся, я буду с тобой.
0: Бог повелел Моисею пойти к фараону вместе с Аароном, братом Моисея. Они послушались его и пошли.
4: Мы говорим от имени Бога. Наш Бог говорит тебе: отпусти народ мой из Египта.
6: Я не знаю вашего Бога и не отпущу народ ваш.
0: И фараон отдал приказ, чтобы израильтянам дали еще больше работы и еще более тяжелую. Тогда Бог сказал, что если фараон не отпустит израильский народ, то Египет постигнут страшные бедствия. Долго упорствовал фараон. Его упрямство не могли сломать никакие посылаемые Богом бедствия. Но вот, наконец, когда Бог поразил первенцев в египетских семьях, фараон сам стал просить Моисея увести из Египта израильтян.
7: Бог наслал на нас такие страшные напасти. Уходите в свою землю,
0: сказал он. Так Бог вывел свой народ из Египта. Он сам указывал ему путь. Днем – в виде облачного столпа, который двигался перед ними, а ночью – в виде огненного столпа, освещавшего им путь, чтобы они не сбились с дороги. Теперь, наконец, израильтяне были на пути в землю ханаанскую, землю, обещанную им Богом. Ребята, наша передача подошла к концу. Мы еще раз хотели бы обратить ваше внимание на послушание Моисея Богу. Жизнь во дворце фараона сулила ему прекрасное будущее, богатство, славу, но он не захотел иметь никакие земные блага, потому что знал, что его народ находится в беде, и как только Бог позвал его, он сразу же откликнулся на этот зов. Он захотел служить своему народу, и Бог использовал его для того, чтобы вывести израильский народ из страшного рабства в Египте. Детки, Бог хочет использовать каждого из вас для совершения своих великих дел, но вы должны быть внимательны к его зову и всегда готовыми ответить на этот зов, как мы видели это на примере жизни Моисея.

А сейчас мы прощаемся с вами и желаем вам обильных Божьих благословений. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. В книге «Экклесиаст» в 10 главе мы читаем: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Вот такое бывает у нас в жизни, если мы допускаем маленькие жучки наших глупостей в наш ум и в нашу жизнь. «В нас должен быть ум Христов», так говорит Слово Божье. И тогда мы сможем быть утешением и назиданием для тех, кто живет рядом с нами. Хорошая мысль для принятия в свою жизнь, не так ли? Оставайтесь с нами.